О святая мученица, царица Александро, о возлюбившая Господа Твоего, от всего сердца Твоего и от сия души Твоя, и всею крепостью Твоею и всем помышлением Твоим, ве мы, яко младенца Тя сущу,

на быше чада твоя, наследнику не рожь душуся, помолись о женах, долго не дужи сущих. Вему яку чаду молитвы, чаду веры твоя, сын и наследник неисцельно болен явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны твоя, о избранная крестоносица Христова через все житие твое, возлюбившая народ твой паче себе, возжалевшая паче умрети, неже оставите страну твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога твоего, да не отступим от него в час посещения.

Братья и сестры, в день ангела святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом. Вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово, и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свои чувства оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни – может быть в любой момент разрушено. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь свои жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы. А ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться. А нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, Она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение

Но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной, привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем, в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети –

0: апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтоб говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев? И свет, и воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть. Великое дело пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

такой любви страдальцы. Упрямым сердцем верят вновь. Они за ней пытались гнаться, но утекла она сквозь пальцы, оставив тяготу

не отвергаю. Но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая. Из рамок плоти вырастая, а не сгибаться от страсти.

Душа христианка. Семья была неверующей. Как-то проходили они мимо храма. Зазвонили колокола. Сынишка лет 6 неожиданно встал на колени прямо на улице и стал креститься. Никто его этому не учил. Может, видел где? Вдруг сам. Окружающие стали оглядываться на них. Мать возмутилась. «Встань сейчас же! Не позорь нас!» А малыш ей в ответ: «Что ты, мама? Это же церковь!» Но ни мать, ни отец не поняли его. Взяли мальчика за руки и увели. Христос же говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Увы, родители не ведали этих слов и увели младенца от Христа. Неужели навсегда?

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, игумена Даниила, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, Кирилла, болящие Елены, тяжко болящие Юлии, болящие Софии, болящие Александры, болящие Елены, болящего Бориса, тяжко болящего воина Иоанна, воина Германа, болящей Людмилы, болящей Татьяны, Сергия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Андрея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящей Любови, болящей Марии, болящего Павла, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Владимира, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Светланы с очадами, болящей Натальи со сродниками, Василия с очадами, болящей Натальи, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Елены с очадами, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги,

0: Мария, Людмилы, болящей Ирины, Татьяны, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, 6 мая 1995 года на 68-м году жизни представился ко Господу известный петербургский священник, настоятель Спасо-Парголовской церкви протоиерей Василий Лесняк. В храм Спаса Нерукотворного образа, что в Парголово, к отцу Василию притекали многие, и всех притягивала сила его любви. Вокруг отца Василия Лесняка собиралась молодежь и цвет тогдашней ленинградской интеллигенции. Врачи, писатели, поэты, художники, актеры, музыканты. Больше 50 духовных чад отца Василия стали священнослужителями Русской Православной Церкви. Светлой памяти доброго пастыря посвящена наша передача. Предлагаем вашему вниманию воспоминания духовной дочери об отце Василии Леснике, Лидии Кургановой.
1: Лидия Курганова. Из воспоминаний о протоиерее Василии Леснике. О батюшке написана целая книга воспоминаний тех, кто встречался с ним на жизненном пути. Множество людей любили и любят поныне этого удивительного человека, оставившего глубокий след в жизни каждого, кто его знал. Для многих встреча с отцом Василием означала крутое изменение в жизни. Многих он спас от гибели. Батюшка был прозорлив, засвидетельствовано немало случаев, когда он исцелял больных. Он был верующим с детства, родился в семье верующих родителей. Этим он глубоко отличался от многих из нас, родившихся и воспитанных совсем в иной, безбожной обстановке. Однажды я спросила отца Василия о том, как приняли его родители то, что он стал священником, и получил ответ: «Они почитали мое священство». Так неудивительно было слышать это. И пострадали они за то, что их сын выбрал духовный путь. В своей сравнительно недолгой жизни батюшка перенес и гонения, и скорби, и тяжелые болезни. Писать об отце Василии трудно, и не только потому, что написано о нем много, а прежде всего потому, что глубина, масштаб его личности больше, чем можешь вместить. Однажды я услышала в православной радиопередаче, как известный священник, отец Валериан Кречетов, вспоминал о старце отце Николае Гурьянове. Он говорил, что рассказать правду о старце может старец. А мы расскажем лишь о том, как мы его понимали, в свою меру. И все же я решаюсь написать об отце Василии, потому что знаю, вновь прикоснувшись к светлому миру его личности, я получу этот свет, и моей душе станет легко. Как сказал мне один мой старый мудрый друг: «Ты получишь пользу, когда будешь писать о таком человеке. Постарайся передать ее другим». Впервые я увидела отца Василия в 1978 году. В жизни моей настал момент, когда все потеряло смысл, все рушилось, невозможно было на что-то опереться. Друзья давно советовали пойти в церковь и причаститься, но я все откладывала. Наконец пришел момент, когда я буквально бегом бросилась в церковь. Попробую описать те обстоятельства жизни, что привели меня в храм. В 80-е годы можно было пойти в церковь. За это не сажали в тюрьму, но с работы уволить могли. Мою подругу-москвичку, верующую, вывели на чистую воду сослуживцы. Она была учительницей математики. К учительскому столу прикрепили подслушивающее устройство – и поймали Наташу с поличным. Как ее обличали! Коллег потрясло ее коварство, то, что среди них находилась такая скрытная тайная преступница, имеющая дело с детьми. Ее уволили. Наташа, находясь в тяжелом душевном состоянии, поехала к московскому старцу, иеромонаху Петру, слепому батюшке, но видевшему то, что не видно было другим. Он сказал ей: «Они сгорят». Наташа подумала, что отец Петр говорит о будущей их тяжелой участи. Но в скором времени школа сгорела от пожара. В моем оцерковлении Наталье и ее старшей подруге Татьяне К. принадлежит особое место. Они были первыми верующими людьми, моими ровесниками, которых я встретила в жизни. Сама Наталья пришла к вере, когда ей было 13 лет. Зайдя в храм, она вышла оттуда со словами: «Все врут, Бог есть». Хотелось бы передать атмосферу, в которой находились верующие люди в дни моего детства. Ту атмосферу, в которой я родилась и выросла, которая мне знакома не по книгам. Как можно было в те годы найти дорогу в храм, к Богу? Помню, у бабушки в доме в Курске висели иконки. Иногда я видела, как бабушка молится, кладет поклоны, а вере она со мной не говорила. Прямо за забором нашего дома стояла и стоит поныне Троицкая церковь. До 60-х годов мы слышали благовест, меня причащали, я это помню. В церкви было очень красиво. Храм построен был в 18 веке, и, возможно, в нем бывал преподобный Серафим Саровский, ведь он родом из Курска. Тогда, конечно, я об этом не думала, но когда родную церковь закрыли, тосковала. Да и все очень жалели. На протяжении многих поколений жизнь людей была тесно связана с храмом, все были крещены в нем. Как печально было смотреть на осыпающиеся со стен росписи. Я все пыталась прочитать сохранившиеся таинственные надписи и одну запомнила: «Мне отмщение и аз воздам». Смысл, конечно, мне был непонятен. Бабушку свою я очень любила, и редкие ее слова о вере западали в душу. Я пыталась с ней спорить, но бабушка не спорила. «Ну вот», — говорила я ей, — «пошла в храм, а сама упала». «Где же награда?» — думала я, — «или хотя бы защита?» И видела бабушкино огорчение, что я чего-то не понимаю. Попросила бабушку, идя на экзамен: «Поругай меня, чтоб легче сдавать было». Такая была примета. Бабушка ответила: «Ну зачем ругать? Я помолюсь за тебя». И удивительно, в ответ мое чувство благодарности, радости и уверенности, что по бабушкиной молитве все будет хорошо. Бабушки наши бесценные, сокровища Господне, какой труд поднят ими, сколько слез ими пролито, сколько слез им пролито, скольких они вымолили. Доброе воинство Христово в беленьких платочках, с виду немощное, но веру не потерявшее. Или вот помню, спрашиваю бабушку: «Архангелы строгие такие, они страшные?» «Нет», — твердо ответила она, — «они очень добрые». И опять такая моя радость в ответ. Я всем сердцем почувствовала: это правда. Долго потом при одном слове «архангелы» эта радость вспыхивала вновь. В детстве, я думаю, Господь как бы подает человеку знаки, и чудесные моменты, мне кажется, были в жизни у каждого. Помню, я лежу больная корью в комнате, а в другой спит мой маленький братик. Мне туда нельзя. Мама побежала в магазин, пока он спит. Только она ушла, как брат проснулся и заплакал. Что делать? В отчаянии я взмолилась Господу о помощи, и тотчас же, в то же мгновение, щелкнул ключ в замке, и появилась мама. Изумление, глубокая уверенность, что меня услышал Бог, охватили меня. Я запомнила это на всю жизнь. Но как далеко еще было до храма. Тем не менее, если не оглянуться назад, видишь, как часто Господь был близко, очень близко, но ты не откликнулся на Его зов. Прошли годы. Я вышла замуж, но еще училась в институте. Мы с мужем снимали комнату недалеко от Смоленского кладбища. Приближалась Пасха, и мы с друзьями отправились к церкви Смоленской иконы Божией Матери посмотреть на крестный ход. Какое удивительное зрелище предстало перед нами. Огромное скопление народа запрудило все пространство перед храмом. Множество молодых людей, пришедших, по сути, поглумиться над праздником и верующими, играли на гитарах, шумели, лезли, чтобы увидеть, что происходит в церкви. И среди этого моря, островами, группа людей с зажженными свечами стоят тесно, прижатые друг к другу, и поют, не обращая внимания на беснующуюся молодежь: «Христос воскресе из мертвых!» Какое торжество в их пении! И я чувствую всей душой, что эти со свечами мои родные, родней не бывает, и вот я уже с ними и пою в восторге. Это была первая Пасха в моей жизни. Обратно мы шли толпой по пустым весенним улицам и спорили, о чем? Есть ли Бог? Как изменилось время? Ведь никто сейчас об этом не спорит. А тогда верующий ученый казался сверхъестественным явлением, просто невозможным. Потом оказалось, что среди чад отца Василия было много известных людей, и ученых в том числе. Каким же вредным должен был он выглядеть в глазах властей? Ведь все вокруг было построено таким образом, чтобы люди не задавались вопросами веры. Я училась в педагогическом институте на филологическом факультете. Учиться было очень интересно, лекции были увлекательные, ходили мы на них как на праздник. Много позже я поняла, что составлены они были просто гениально. Оказывалось, что вся мировая литература, и русская в том числе, не интересовалась вопросами веры, а ключевым моментом в понимании творчества того или иного автора было его отношение к революции, французской или русской. Повторяю, лекции были очень интересны, читали их талантливые люди, и мировоззрение наше складывалось под их серьезным влиянием. Как можно было выбраться из этих дебрей? А душа уже томилась бессмысленностью окружающей бездуховной жизни, жаждала живой воды. И вновь Господь постучал в наши сердца. Это было в 1970 году. Мы с мужем и его двоюродный брат с женой решили съездить в Псково-Печорский монастырь. Почему туда? Просто мы слышали, что там очень красиво. Родственники дали нам на прокат машину, необыкновенная роскошь для того времени, и мы отправились в путешествие. Был конец апреля, мы не торопились, заехали в Псков и не спеша поехали дальше. Мы ехали какими-то окольными дорогами. Вот церковка, белая, с синим куполом, погост, над вратами икона, всадник на белом коне поражает змея. Ворота не заперты, входим внутрь и видим невысокую звонницу, колокол с длинной веревкой. Кажется, тронешь ее, и в тишине поплывет чудный звук. А могилки кругом засыпаны вербой, дорожки устланы пахучими еловыми ветками. Как чудесно! Но вот смеркается, и мы идем дальше. Ощущение чудесного не покидает нас. И вдруг впереди на дороге, в пустынном лесу, видим одинокую фигурку. Старушка просит нас подвести ее до монастыря. Мы удивляемся, куда же она на ночь глядя? А бабушка отвечает: «Так ведь Пасха Христова!» И вот под колокольный звон, прямо к пасхальной заутрене, мы въезжаем в Печоры. Мне трудно описать впечатление той незабвенной Пасхи. Вот уж действительно, на этой ли земле все это было? или мы попали в мир иной. Монахов мы видели впервые в жизни. Все вокруг пело, звонило, возвещало о том, что Бог есть, и все наполнено им. Прошли годы. Нам с мужем предложили работать на биологической станции Ленинградского университета. И мы согласились. Обстановка там была особенная. Приезжали ученые, преподаватели университета, студенты. Много пили, курили, разговаривали. Природа северная окружала нас, такая чистая, непоруганная. Лебеди, гаги, белухи, морские звезды, северное сияние. Как дышала в покинутых селах еще недавняя святость этих мест, отвоеванных у темного, страшного язычества великими подвижниками, где у каждого ручья стоял крест, где молитвы великих монастырей освещали все. В месте, где мы жили, подвязался преподобный Варлаам Керицкий. Дивной красоты село Керить, ныне практически несуществующее. Больно писать про этот край, населенный особенными людьми, поморами, сохранявшими добродетели, редкие в городах. В 90-х годах рухнуло там хозяйство, с такими трудами созданное предыдущими поколениями. Жить стало трудно. Но вернемся к нашей истории. Жизнь на станции закружила нас, грозила разрушить семью. Сотрудница меня уговаривала причаститься, но я медлила. И вот настал момент, когда я почувствовала, что не в силах изменить свою жизнь, что я погибаю, и бросилась в церковь. Приехав в Ленинград, я отправилась в храм, где отпевали мою бабушку, в Шувалово. Войдя, я увидела, что какому-то священнику стоит очередь, и поняла, что там исповедуют. Исповедовал отец Василий. Плача, я стала рассказывать ему все-все. Он слушал внимательно, что-то уточнял с облегчением, о чем-то сокрушался. Никто никогда не слушал меня с таким вниманием, как этот человек. Я чувствовала, что все, что я говорю, очень-очень важно и не только для меня, но и для него. Потому что мы перед Богом, и моя душа нужна Господу. И батюшка берет за меня ответственность перед ним. Конечно, я не могу постичь и описать это таинство, эту беседу. Конечно, и отец Василий ничего этого не объяснял. Он был сдержан, фамильярность в общении с ним была невозможна. При этом невозможно было что-то скрывать. Наоборот, понятно было, что нужно раскрыть глубины души. В Ленинграде я была очень одинока. Не было никого рядом, кто бы ходил в храм, у кого можно было бы спросить о непонятных вещах, а вопросов, как у новоначальной, у меня было много. Я не сразу узнала, что отец Василий – известный священник, что у него множество чад, но исповедоваться мне хотелось только у него. Однако я думала, что это неправильное желание – что нужно исповедоваться у всех батюшек, никого не выделяя. В голове была путаница. На многое я смотрела с мирской точки зрения. Впервые увидев отца Василия в митре, я удивилась. Почему он так нарядился? Ведь все остальные были без таких уборов. Объяснила мне, что отец Василий митрофорный протоиерей и награжден митрой за заслуги приятельница. Когда отец Василий стал моим духовным отцом, это произошло не сразу. Со временем я стала думать, что это надо заслужить. Но однажды он вдруг обратился ко мне ласково, когда я подошла к нему на исповедь. «Ну что, моя Лидия?» Я очень обрадовалась, что он так сказал. «Значит, я его чадо». Очень часто слышишь о том, что отец Василий всех любил. Сомнений в этом не было. Подобно некоему духовному аромату, как из переполненной чаши, эта любовь изливалась на окружающих, так что многие думали, что он их любит особенно. Так вот не сомневалась и я в том, что отец Василий меня любит, но ласковым со мной он бывал редко. незадолго до смерти сам подошел ко мне в храме и похристосовался. Это было прощание. А так обычно батюшка был со мной строгим, я часто думала, что он мной недоволен. Он запретил мне общаться с прежними друзьями, если это происходило во время застолий. Я говорила, что это невозможно. Невозможно также прийти на раннюю службу. Родители догадаются, что я пошла опять в церковь. Но он настаивал, и, вопреки моим опасениям, жизнь начинала укладываться в другое русло. Родители смирялись, а друзья постепенно воцерковлялись. Ах, какое это было замечательное время! Слушать батюшку было легко. Совет он давал точный, однозначный, и то, что казалось клубком неразрешимых проблем, рассыпалось, как пустое нагромождение собственных заблуждений. В его словах была правда Христова, которая ясно освещала все. Помню, отец Василий скажет: «Не права ты». Казалось, услышав обличение, можно было расстроиться, но происходило обратное. Думаешь: «Ах, как хорошо! Да ведь и правда же, я не права!» А раз я, так можно же исправить. Трудно было, когда мы лишились батюшки, хотя он и предупреждал нас, что мы должны учиться сами жить по правде евангельской. В своей жизни я не смогла выполнить совета отца Василия несколько раз. Могу свидетельствовать, что последствия этого были огромны. Дважды пришлось взять крест, несравнимо тяжелее прежнего. А однажды дело повернулось обратно и вышло таки по батюшкиному. Правда, уже после его смерти. Я старалась советоваться с отцом Василием, чтобы определиться, что я должна делать. Батюшка посоветовал заняться темой воспитания детей, познакомил с людьми, занимающимися тем же. И это стало делом моей жизни – хотя поначалу тема меня не очень заинтересовала. Сама бы я не додумалась заняться ей. Пригодился и педагогический диплом, много лет лежавший невостребованным. Работа писалась очень легко, я уверена, по молитвам отца Василия. Он был доволен ею, оценил положительно. Ценные архивы бывшего императорского музея, великолепная библиотека, а, наконец, собственные материалы из соловецких экспедиций были обширными источниками сведений по этому вопросу, открывали действительно сокровищницу народной педагогики. Работа очень увлекла меня. Было очевидным, что краеугольным камнем воспитания детей в крестьянской семье была православная вера. Но в музее работа вызвала споры. Мои оппоненты утверждали, что русский крестьянин пахал землю, а не ходил в церковь. Не знаю, чем бы кончились наши споры, если бы мне не пришлось уйти из музея по болезни. Будучи сам тяжело больным, отец Василий находил силы реально облегчать наши болезни. В 1989 году я серьезно заболела, и душа моя повисла между небом и землей. Перед тем, как лечь в больницу, я пошла к своему духовному отцу. Ждала его долго, несколько часов. Кончилась служба. Затем батюшка венчал. Наконец мы поехали с ним в Парголово, где живет его сын с семьей. По дороге отец Василий рассказал, что, венчая пары, он как бы смотрит в их прошлую жизнь и в будущее. «А сегодня, — говорил он, — посмотрю назад, все у них благополучно. А впереди слезы. Думаю, что такое? Еще раз посмотрел, и опять сразу слезы». Батюшка долго разговаривал после венчания с этими молодыми людьми. Расспрашивал об их жизни и взял обещание, что они обязательно придут через год. Особенно он волновался за юношу. Не знаю, приходили ли они. Зачем отец Василий рассказал это мне? Может, просто поделился впечатлением? А может, для того, чтобы я верила ему? Ведь он мне сказал твердо, что у меня все пройдет благополучно и операция будет успешной. Какой мир и покой были у меня в душе. А ведь батюшка, по сути, и сказал-то мне несколько слов. Помню, как мы посидели в садике его сына под яблоней. Батюшка угостил меня яблоком, и такая благодать была кругом. Накануне операции дорогие мои близкие привезли меня в храм помолиться. Отцу Василию сказали об этом, и он быстро вышел из алтаря. Никогда не забуду выражение лица батюшки, как будто его любовь опережала его самого и устремлялась мне навстречу. Таким же нежнейшим взглядом он смотрел на младенцев, когда крестил их. Однажды дома, стоя перед иконой Спасителя, я вдруг увидела, что глаза Господа живые и смотрят с чудной любовью. И видно, что я лично никак не достойна этой любви, а Господь любит так всех. Я была под сильным впечатлением от пережитого и сказала об этом отцу Василию. Он ответил спокойно, что такое бывает, только чаще перед образом Богоматери. Но меня не оставляло чувство, что взгляд Господа мне знаком. Где-то я встречала, скажем так, подобие этого выражения любви. И вспомнила выражение лица батюшки, когда он благословлял меня перед больницей. После операции меня выписали домой, а вскоре отец Василий сам в очередной раз лег в больницу. Помню, как я когда-то посетила его там. Увидев его в палате, в больничной пижамке, жалея его, я хотела погладить батюшку по руке. Он едва заметно отстранился, и я сразу увидела перед собой священника. Всегда священника, независимо от места и обстоятельств. Поправлялась я очень медленно, не могла делать физическую работу. Однажды отец Василий подозвал меня в храме и спросил о самочувствии. Я сказала, что чувствую себя неважно. Он как будто не услышал и велел помогать одной женщине. Надо было нянчить маленьких детей. Это было трудно, но я не решилась отказаться. И что же? Этим послушанием отец Василий поставил меня на ноги, вернув к нормальной жизни. Прошло уныние, стали возвращаться силы, стало весело. Я благодарила батюшку и удивлялась его мудрости. Он смеялся. Как выразить отцу Василию благодарность за его любовь к самым близким тебе людям, родителям, уходящих от тебя вечность? Это воистину бесценно. Он духовно руководил моей мамой перед смертью, заранее предупредив ее о кончине. Перемирил нас с ней, ее с Богом. В жизни мама не была верующим человеком, но умерла христианкой, исповедовалась и причащалась во время своей тяжелой болезни. К отцу Василию она испытывала доверие, слушалась его советов. Он буквально проводил ее до последней черты, молился за нее. Они умерли в один день, только мама 2 годами раньше. Отец Василий твердо предупредил нас и о смерти отца, узнав о его болезни. Помню, я заплакала, батюшка стал утешать, говоря: «Ну вот, как вам говорить правду? Но надо же молиться, чтоб успеть причастить его». Вот еще несколько воспоминаний об отце Василии. Как и многим его чадам, мне всегда очень хотелось поговорить с ним, но я понимала, что это невозможно по великой занятости батюшки. «Может, Бог даст, в жизни будущее это станет возможно, а в этой нет», — думала я. Впрочем, в будущей жизни говорить, пожалуй, будет не о чем, но можно будет вместе молиться и славить Бога. И вдруг меня осенило, что этому и сейчас нет препятствий. Я написала об этом отцу Василию. Как он обрадовался! В храме после литургии, когда священники выходят на молебен, отец Василий радостно указал мне место позади себя, приглашая помолиться. Это был ответ на мое письмо. Какое мы имели счастье молиться с отцом Василием! А хотели поговорить. Наступили 90-е годы. Жизнь менялась фантастически быстро. Осмыслить происходящее было трудно. Открывались храмы, люди пошли креститься, вера стала открытой. Но страна рушилась. Стало голодно, не хватало работы. При этом оставалась иллюзия, что это рассеется как дым, что страна наша богохранима и непобедима, что все нестроения в городах временны, а основная Россия жива и вот-вот воспрянет. Неисповедимы пути Господни. На деле было не так, и впервые я почувствовала это после участия во Всемирном русском соборе, куда меня послали от прихода храма святых апостолов Петра и Павла, где я тогда вела воскресную школу. Много интересного можно было рассказать об этом событии, на котором присутствовали и политические деятели, и деятели культуры, и гости русского зарубежья. Было впечатление разобщенности. И на этом фоне яркое впечатление от светлой личности патриарха Алексия II, старающегося объединить, собрать всех под крыло, как собирает птица птенцов своих. Помню взволнованное выступление одного из иерархов нашей церкви, только что совершившего поездку по стране. С болью говорил он, что Россия погибает от пьянства. Больно, непривычно и страшно было слышать это. Как относился ко всему происходящему отец Василий? Было впечатление, что он, не теряя времени, торопился сделать как можно больше. При этом говорил с сокрушением, что сделал очень мало. Я просто не понимала, о чем он говорит, ведь всем было видно, какие непомерные нагрузки ему приходилось нести тяжело больному, перенесшему инфаркты и инсульту. Врачи говорили, что вообще не понимает, как он живет. Иными словами, смерть угрожала ему постоянно. Но как только стало возможно, отец Василий стал посещать школы. Точно можно сказать, что молодежи он уделял особое внимание. Надо было видеть, какое впечатление производило его появление в школе. И взрослые, и дети слушали его с огромным вниманием, ловили слова, неслыханные ими дотоле. Помню, как мне, когда я работала в музее, трудно было говорить с детьми о духовных вещах. Они смущались, как будто им говорили о чем-то неприличном, а речь шла о том, как прежде праздновали Рождество, Пасху. Смеялись, узнав, что в старину некоторые сибирские народы почитали своим предкам медведя, а на вопрос, от кого произошли вы, дружно отвечали – от обезьяны. Но отца Василия слушали, затаив дыхание, толпой провожали до дверей. Насущной необходимостью было создание церковно-приходской школы. Такая школа была по благословению отца Василия создана при Спасо-Парголовском храме, настоятелем которого он являлся. Названа она была в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, особо почитаемого батюшкой. Трудностей было очень много – кадры, программы, лицензирование. Дело было совершенно новое для всех. После смерти отца Василия эти трудности оказались непреодолимыми. И школу закрыли. Годы, проведенные в школе, навсегда останутся в памяти и детей, и родителей, и педагогов. Эту школу посетил митрополит Иоанн Снычев. «Ангел нашей церкви», как говорил о нем батюшка. Школа действительно, как якорь спасения, до краев наполняла нашу жизнь содержанием. Конечно, были радости и огорчения, но вспоминается прежде всего радости. Как интересно было преподавать детям литературу, свободно, без лжи, какие были паломнические поездки с детьми, а праздники на Рождество с колядками, когда именно дети так щедро приносят благодать и радость. Школа была далеко не единственной заботой отца Василия. С каждым годом жить людям становилось тяжелее, и страшные болезни, доведенные до отчаяния людей, мужчин, потерявших работу, женщин, не могущих прокормить детей, алкоголизм, пьянство, наркомания распространялись все больше и больше. И отец Василий, Христов воин, вышел на бой с этим бедствием. К нему тянулось всегда множество людей. Ученые и неученые, молодежь, буддисты, экстрасенсы, уголовники, врачи, учителя, чиновники, алкоголики, больные и здоровые, всех не перечислишь. Это давало повод к обвинениям батюшки, часто нелепым. Мол, отец Василий поощряет рок-музыку, потому что к нему ходят рок-музыканты. Повторю, приходили к нему одни, а уходили уже другие люди, часто изменившие всю свою жизнь. Иные стали замечательными священниками. Мне кажется, особое внимание уделял отец Василий врачам, учителям. Часто на вопрос, куда пойти учиться, он советовал именно педагогическое или медицинское учебное заведение. Рассказывала моя сестра, работавшая в наркологическом диспансере, какое огромное внимание он уделял ее деятельности. Очень интересовался отец Василий и деятельностью врачей-психиатров из Международного института резервных возможностей человека, занимающихся лечением алкоголизма. Предполагалось сотрудничество, когда больной человек, священник и врач совместно борются с недугом. Дело это было новое, и тотчас возникло вокруг него много споров. Какими методами, не силу или бесовскую, излечиваются больные? Вопрос, который раздувался все сильнее и сильнее. Вышла анонимная книжка, в которой отца Василия называли колдуном и экстрасенсом. Распространилась она со скоростью чумы, прочли ее многие, продавалась она даже за границей. Кто ее распространял, кто сочинил, я не знаю. Приходили какие-то молодые люди с листовками, пытались распространять их в храме, были агрессивны. На стороне батюшки были такие духовные авторитеты, как митрополит Иоанн, настоятельница Горнинского и Пюхтинского монастырей и многие-многие другие. Но погасить пожар было трудно. Какой урок мужества и стойкости дал нам отец Василий. Конечно, он страдал, особенно от того, что некоторые его чады поверили клевете. Но отойти от правды Божией, бросить несчастных людей, пройти мимо он не мог. Со слезами говорил он проповедь о милостивом самарянине и призывал нас к милосердию. За год до своей смерти отец Василий побывал на Святой Земле. Никто из нас тогда еще не бывал в Иерусалиме, и батюшка стал для нас как бы посланником той земли, где жил Господь наш Иисус Христос. Отец Василий видел чудо сошествия благодатного огня, служил литургию в Горнинском монастыре 6 мая в день великомученика Георгия Победоносца. И ровно через год в этот день он умер. У меня до сих пор хранится свеча, привезенная им из Иерусалима. Ушел от нас батюшка на пасхальной неделе, а в Великую Субботу мы еще исповедовались у него. Исповедь была краткой. Отец Василий сурово посмотрел на бумажку в моих руках и сказал: «Разве не записаны грехи в твоем сердце?» Когда батюшка умер еще до похорон, я дома горячо молилась о его упокоении. Вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый старческий голос произнес: «Благодарю за внимание». И далее короткие гудки. На меня это произвело такое впечатление,

0: пославшего нам такого человека, который сумел вместить всех нас в свое большое отцовское сердце.
1: Братья и сестры, вы слушали воспоминания духовной дочери Лидии Кургановой о протоиерее Василии Лесняке, настоятеля Спасо-Парголовского храма, который представился ко Господу 6 мая 1995 года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Ангел бо Господень, на всякое лето, схождаши в купели, возмущаши воду, и же первые влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, и цем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видел Иисус лежащий, разумев, яко много лета уже имяше в недузе, глаголы ему, «Хощеше ли цел быти?» Отвечаю ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да игда возмутится вода, ввержит меня в купель, игда же прихожу аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему Иисус, «Восстани, возьми одр твой и ходи». И абия здрав бысь человек, и взем одр свой хождаше, беже суббота в той день. Глаголах у жидове исцелевшему, суббота есть, недостойно ти взять и одра твоего. Он же отвечая им, иже мясо твори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи. Вопросиша его, кто есть человек реки идти, возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не ведешь и кто есть, и Иисус бы уклонися народу сущу на месте. Потом же обрет его Иисус в церкви, рече ему, «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Иди же человек и поведа иудеям, яко Иисус есть, и жемя сотвори цело». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание стола. Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пасьянсы наших планов, то Христос умеет прийти и все перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь на этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет. А он все на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну вдруг. Он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас, ты что ли? Да как же? Да что? Да кто? Чего? Как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость, ну, от радости в забу дыхание сперло. Ну, лежал калека всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит, веселится, как бы. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть вообще представить трудно вообще, насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там даже не говорю, там какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною, там, да, то есть я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами, там, или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое сухое такое, закон такой, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, 6 дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться. А сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление, просто приходишь, как бы там они совершаются регулярно. Это чудо вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствее обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах, в смысле, хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Я, мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома 2 студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось-то все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание. Как бы. Закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание, на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого калеку исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Иеремии. Иеремия говорит: не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их. Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. Вот. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, говорят: что ты ходишь с постелью своей? Ну, это матрас такой, он куда-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят: нельзя носить ношу в субботу. Нельзя ничего носить в субботу. Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных. То есть, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. Ну, то есть, как бы умельцы, как бы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, как бы они поступают прямо по Иеремии. Не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа – это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь. Или там запряг осла или коня и поехал по делам. Как бы работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять. Как бы обычное и необычное. Есть такая великая мысль, такая, что человеку принадлежит великий труд. Научиться различать небесное и земное. Профанное и священное. Разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну, слушайте, ну, можно даже спросить его: Господи, ну, ты что, специально, что ли, раздражаешь их? Или что? Ну, зачем тебе это? Ну, что, нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу. Зачем в субботу обязательно? Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни. И потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолам кланялись, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племенниц себе взяли, все заповеди нарушили. Сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они, когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и, как сумасшедшие, схватились закон исполнять. Поэтому у них была, как бы, опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима. И они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Говорит: кто он такой вообще? Что он вообще кто? Он либо он враг закона, следовательно, враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы это очень важная сторона жизни религиозной, и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча: можно, нельзя, там надо, не надо, вот так надо, так не надо. Евреи говорят так, и говорили, и продолжают говорить. Говорит: вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, как бы, значит, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят: усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали как свиньи жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий. Чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стал вопрос: это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел, и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему: до каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой? Сколько раз они его спрашивали: кто ты? Потом говорили: а, он бесноватый, а, он самарянин, а, мы там что-то... Короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит: делам моим веруете. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруете. И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь – это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее, там, вот так может быть, а может быть так может быть, а может быть вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем, потому что Христос – сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем: опа, а так тоже могло быть? То есть он переворачивает столы, не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это 5 глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит: отец мой до сих пор делает, и я делаю, и сын делает. То есть я делаю то, что делает отец мой. Отец хранит мир, и сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как творец больше не действует, он не творит нового. Но он поддерживает существующую вселенную и дает нам дыхание, и взвесил нас всех на руках своих. И вообще мы живем в его руках, в тесном присутствии. Как говорил святой Патрик Ирландский: Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в устах в ушах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи. Господь везде, спасение от Господа. То есть Господь такой, Он везде. И Сын такой же. Сын Небесного Отца именно такой же. То есть Он поступает точно так, как поступает Его Отец. Он не может поступать иначе. Поэтому Ему не важно, суббота или пятница. Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что Он специалист задавать нам задачи. И это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит благодаря Христу, что Христос, Он специалист как раз, прийти как вор ночью. Он же говорит: приду как тать ночью, когда не знаете. То есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы он пришел и сделал то, что нужно. Говорит: приду как вор ночью. Он делает то, что мы не ожидаем. Это его священное занятие. То есть поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова – это такая, значит, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, потом это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица: хочешь Бога насмешить, расскажи Ему свои планы. Будет все совершенно по-другому, поэтому в голове у человека верующего должен быть, ну хотя бы иногда, чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот Он такой. Поэтому мы приходим в Храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе: никто не знает Сына, только Отец. Ну, вроде бы мы знаем Сына, как мы не знаем Сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, да, да. Он крестился от Иоанна на Иордане, да, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил, да, да. А потом его распяли, он воскрес, да, да. Вроде мы все знаем про него, не? Он говорит: никто не знает Сына, только Отец. И Отца не знает никто, только Сын, которому и тот, кому Сын хочет открыть. То есть мы приходим в Храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту вот еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться, обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь – наплевать. По части осудить – тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, И всем было бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие. Ну, чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить я первый. А помочь там, пододвинуть его ближе к кромке воды, нет, этого нету. Одиночество и безразличие – это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом встречает, потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда четыре человека его спустили сверху вниз. И Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. Сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему еще исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, там, бери постель, там иди, бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты там, или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой, на выписку уже уходящие. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, такой, глава 5 Евангелия от Иоанна, «Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже». Мне так жалко вообще, что эти слова Божии вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще вот там в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении где-нибудь, на остановке автобуса. Вот там, там пишут же «берегись автомобиля». Нет бы написать, что не такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова, и, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз и по Евангелию. Говорит, все, милый, выходи, иди, вот тебе процедуры, там все там покажешься через месяц, но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга, она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным, поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит и лико хочет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это же может быть в секунду все, понимаете, в секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чуда. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чуда. Не в себя я верю, и не в силу своих молитв, а в Него, который творит и лико хочет. На пользу людям, и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяет, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит, вообще Господь. Он когда пришел, представьте себе, пришел в храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Это, что за хулиганство вообще? Что такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает, в субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. Он так, у него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины. Не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы, как бы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему. Пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знаете, что люди весьма безумны, и без Христа, и во Христе. Люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Да. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе!
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Молчинская, и житие святого мученика Саввы Стратилата. Евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее жизнеописание подвижника благочестия 20 века схимонаха Николая Монахова, который представился ко Господу 7 мая 1969 года. Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. В день ангела Святой Царицы-Мученицы Александры мы предложим вашему вниманию акафист ей и дневниковые записи государыни императрицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье. Далее рассказ для детей «Душа христианка», читает автор Борис Ганага. Затем мы предложим вашему вниманию воспоминания Лидии Кургановой о духовном отце, бывшем настоятеле Спасо-Парголовского храма, преснопамятном протоиерее Василии Лесняке, который представился ко Господу в день святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 1995 года, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Как быстро и незаметно текут дни, возлюбленные братья и сестры. Недавно только мы праздновали Святую Пасху, и вот уже прошло 3 недели. Апостолов, а мы, жен мироносец, расслабленным, а теперь наступает неделя, уже наступит, уже святой жены самарянки. Вот так быстро течет время, а в среду уже приполовение праздника. Приполовившись празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Я, как я спася, возопил еси, жаждеть да грезет ко мне и да пьет, источники жизни нашей, Христе Божия, слава тебе! Как прославить Господа, возлюбленные братья и сестры? Вы слышите, больной расслабленный, который лежал в общей купели 38 лет, никто не мог подать ему облегчения. Он сказал, человека неимом, чтоб кто-то пришел и помог мне двинуться в эту купель. А когда я прихожу уже другой, уже там, когда ангел возмущал воду, и по первому возмущению первый, кто входил, получал сразу исцеление. А он не мог. Человека неимом, кто мог бы это сделать. Может, детей не было, а может, дети такие, как у нас, в другой раз бывают, что отказываются от своих родителей. Что случилось с этим человеком, нам неизвестно, но он был отбросом общества. И Господь дал ему исцеление. Возьми одр свой и ходи. По еврейскому обычаю, иудейскому, нельзя было в субботу делать ничего. Ни носить дрова, ни одр свой, ничего. Поэтому книжники и фарисеи спросили его, ты что ж это делаешь? На каком основании ты нарушаешь субботу? А тот, который меня исцелил, он сказал, что возьми одр и ходи. Я поэтому и хожу. И Господь, видя, что человек этот может опять согрешить, в храме встретил его и говорит, чтоб он воздал хвалу Божию, чтоб он возблагодарил и впредь шел и не грешил. А он пошел и первосвященникам сказал, что это Христос исцелил меня. Видите, возлюбленные, как бы предательство этого человека. Поэтому, может, за предательство человек и страдал столько время, лежал около общей купели. Вот так бывает и с нами, когда мы предаем друг друга. И болезни бывают неисцельные, и человек не может покаяться в этой земной жизни и уходит с этим великим грехом. Человека неивом, что кто бы исцелил меня. Вот так, возлюбленные, страшная, страшная кара тому человеку, который нарушает заповедь Божью о любви. Поэтому, пока есть день, Господь говорит, во свете, пока вы во свете, ходите, чтобы тьма не объяла вас. Видим, возлюбленные братья и сестры, жизнь святых, которые послужили Господу и которые стали мучениками за веру Христову, как святой великомученик и повеносец Георгий. Он был воином, но узнав, что попираются законы Божии, отдаются дьяволу люди на съедение змею. Вы помните, как царица Александра, что царь говорит, когда идет очередь до моей дочери, я ее отдам в жертву под этому змею. И она выходила и закричала Георгию, что удаляйся отсюда, то есть выйдет и пожрет. Но не побоявшись, великомученик принес Георгий, покорил и впасть в овечье уже копье. Потом, отвязав пояс, он, привязав как собаку, сказал, веди по городу, пусть видят, насколько велик Бог христианский. И мучили великомученика Георгия, и он в страданиях отдал свою жизнь. С самого начала христианства на Руси возлюбленные братья и сестры наши князья носили имя Георгия. А Георгий Всеволодович и другие Георгии. Их строились храмы в честь великомученика Георгия Победоносца. Знамя было великомученика Георгия Победоносца. Герб. И даже и на монетах, вы помните, и на старинных, и на теперешних, герб святого великомученика Победоносца Георгия. Прославляя память святых мучеников и великомучеников, мы будем просить, чтобы по их молитвам Господь послал мир нашему народу, мир на нашей земле, мир каждому человеку, каждой семье, мир и любовь и согласие между правителями, мир и любовь пахарю, мир и любовь рабочему, чтобы все трудились и все славили и благодарили Господа. Аминь. С праздником, братья и сестры!
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в Ближних Пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елисаветы Чудотворицы. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Молченская.

Дорогие братья и сестры, православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовью к той, которая родила, соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются ее слова: «Отныне ублажат мя все роди». Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жизни от славы, принадлежащей ей как матери Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине, подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня своей земной жизни она заботилась о том, чтобы оказаться достойной царства Сына Своего. От времен апостольских и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение той, которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. И всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться стала и Его Пречистая Матерь. 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Молчинской. Сия чудотворная икона находится в Молчинской Сафроньевой пустыне Курской губернии. Она принесена сюда из Путивля в 1635 году при строителе Сафроньевой пустыни Серапионе от сумского атамана Лукиана Константинова по особому повелению самой Богоматери. На большом круглом серебряном киоте, в коем помещается святая икона, вычеканена об этом подробная надпись. Икона поставлена над царскими вратами, откуда при пении соборных акафистов она торжественно опускается на шелковых лентах для лобызания. В изображении святой иконы есть нечто символическое. Одежда Пресвятой Богородицы словно соткана из темных облаков. На правом плече лик полной луны, на голове сверх покрывала лик солнца, на груди большая радуга. На правой руке предвечный младенец, а в левой руке лестница. Особенное милосердие Царицы Небесной является ко всем отходящим в жизнь вечную. Пресвятая Богородица, спаси нас.

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю и 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов. Святой мученик Савва, родом Гот, был стратилатом или воеводой при римском царе Аврелиане в III веке. Приняв истинную веру и сделавшись ревностным служителем Христовым, он посещал христиан, заключенных в темницах, помогал им милостыней и увещевал к терпению и твердости. Аврелиан, узнав, что Савва христианин, призвал его на суд. Савва смело исповедовал веру свою и, сняв с себя знаки воинского сана, бросил их и объявил, что готов страдать за имя Христово. Его подвергли страшным мучениям, жестоко били, опаляли огнем раны его, опускали его в котел с горящей смолой. Но Господь охранял и защищал верного служителя своего. Подкрепляемый силой свыше, Савва мужественно вытерпел страдания и вышел невредимым из кипящей смолы. Видя это чудо, 70 воинов уверовали и стали громогласно исповедовать Иисуса Христа. По повелению царя они были казнены и радостно приняли смерть за веру свою. Святаго мученика Савву отвели в темницу, где ночью, во время молитвы, сам Господь явился ему. Исполненный новой силой, святой Савва вытерпел еще ужаснейшие истязания и был, наконец, потоплен в реке. Вы слушали житие святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веку.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 29-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есмь свет миру, ходяй по мне, не имот ходите во тьме, но имот свет животный». Реша же ему фарисея, «Ты о себе сам свидетельствуешь, и свидетельство твое несть истинно». Отвечая Иисус рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приидох и камо иду. Вы же не вести, откуда прихожду и камо гряду. Вы по плоти судите, аз же не сужду никому же. И аще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несьм, но аз и послав имя Отец». И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть. Аз есть мы свидетельству я о мне самом, и свидетельствует о мне, послав имя Отец. Глаголах уже ему, где есть Отец твой? Отвечай Иисус, не мне вести, не отца моего. Аще мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы, глаголы Иисус, в Газофаликии, уча в церкви, и никто же яд Его, яко не убе

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, говорит Господь. Следовательно, кто отклоняет от Господа, тот отклоняет от света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света. Учит Господь, что Бог трипостасный, сотворив мир словом своим, промышляет о нем. Это божественный свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь, веруй и приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит: входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету,

устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. Возложи на Господа печаль свою. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью. И дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

братья и сестры, 7 мая 1969 года почила Господи подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам, работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года во время Советско-финской войны братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Нововалаамский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенцарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни. На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых Христовых тайн, последний раз схимонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый Отче, схимонах Николай.

Братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

как глушит и наши, и иностранцы. Порой еле слышен ее позывной, но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной. Но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной.

не то, чтоб оплатит квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающий нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающий нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения, являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящи бяху ноги наша во дворях твоих и Иерусалиме». «Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился, о рекших мне, о том, кто мне сказал». «В дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем». И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме во втором стихе. «Стоящие бяху ноги наша». «Были стоящими бяху» — буквально «были», а «стоящие» — «стоять». Но это причастие. Буквально «были стоящими наши ноги во дворях твоих Иерусалиме». Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане, Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. Смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас – определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь, на нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священного действия называется божественной литургией, а сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечеря, ломление, Пасха, чаша благословения. Священнодействие, жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
молитва идущего в храм. «Внеду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание «О наследствующем». В греческом языке здесь женского рода иногда в славянских переводах бывает «О наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей, и народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство Отца и Сына, а мы – чада и сонаследники Его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введение во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом это и к нашей душе прилежит. «За утро услыши глас мой, за утро предстану те и узришь мя». «За утро» — это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся, ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду», «войду в дом твой», со страхом перед Богом, в страсе твоем. И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззакония, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: «Исправи пред тобою путь мой». Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас ко греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих, мы читаем Псалом 5, это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово. И мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды, сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто, сердце пустое, гроб отверст гортань их, то есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела, все здесь называется словом гортань, гортань их, как гроб открытый, смерть там только свою можно увидеть, дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловония, и вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечестия их отбрось их и зрения, я это их, ибо, яко, приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это, понимается, непочитание Бога вообще, а также непочитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья. «И вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожду». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия – радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня паче любви матерней. Мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением. Потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей». Потому что он так говорит: «Я да и мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает», говорит он, «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося и всяческое глаголом силы своя. Он сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питье неисчерпаемое», как поется в акафисте Иисусу Сладчайшему. «Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей. Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. «Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мерный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение «Сонет Лялечкина Ивана Осиповича» написано в 1895. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом. Пойдем, пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаяние, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянную душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – ибо там только заднее Божие видели люди. Смотри, Исход, глава 33. А здесь самое лицо Бога-законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног, а здесь больше харивского богоявления, там прообраз, здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному, не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии, и мы тогда дозволяем себе мечтать о земном. Вот у нас херувимская песня-то призывает «всякое ныне земное отложим попечение». И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших, ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень. И поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец XIX века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный взывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне. Я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале 20 века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году. «Поздно» оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон, сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один». Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил, будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицание бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью». Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорей сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить даже встречный камень из пращи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво и написал стихотворение о покаянии, о слезе любви. «Возвышенное. По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей». Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении, ну, все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти, и это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киевград, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом. Его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви – это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии – это души христианские, вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите ко русскому граду исполнить последний обет». А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам. Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться. «Идите ко русскому граду». Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второй и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам, и серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а в круг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной с ржавчиной старых гвоздей». Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний. Но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее, вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.

Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: третьей сестры в день ангела, святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая Акафист.
1: Избранная помазанником Божиим в царице и матери народу своему, аще и недостойнее похвальное, восписываем те острые

страданьми Твоими струпы греховные наши обезугующая. Ангелу подобный послан бы из православной царевич речи Тебе радуйся. Яще и слезы то часто очи Твои доселе, абе престаста глава.

Радуйся все родстве Твоем ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим людям.

Радуйся, Яков, восходишь в дом Отца Твоего, и жена небесе. Радуйся, лучою солнечною во Отечестве именованная. Радуйся, Яков, к солнцу правды пресного обращения лучи сия. Радуйся, любомудрием известная. Радуйся, мудрость любовью о Христе свидетельствовавшая. Радуйся, Ревекины, аще 10 дней пождания поминая. Радуйся, яко новый.

Радуйся, яко жених твой десятилетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердая царица Александра Новая, страданами твоими струпы греховные.

совесть свою, во стечеку Елисавете, сестра же сия большая матери место заступая, сица благословлявшую, радуйся, дар многоценный царевичев прежде возвратившая, радуйся благим царевичевым царевича предпочетшая, радуйся, аще и клятву носишь и в крови твоей, радуйся, яко клятва сия кровью Христе излиянную благословение миру дадеся. Радуйся прежде рождения сына, тайну его в смерти брата познавшая. Радуйся, страх клятвенный, на любовь послушание Богу применившая. Радуйся, тремя странами присвояемая. Радуйся всему миру чужестранная. Радуйся на царствию рода сущая. Радуйся юродством царство небесное стяжавшая. Радуйся глаголющая избраннику Божию будь.

Радуйся разуму Христа ради совлекшаяся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, в скорби утешающая, радуйся, кротцы, народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия причащающаяся в невечернем дне Царствия Христова, радуйся возложением рук на болящих, милость

Радуйся, яко елей, милости Твоя до полунощи достанет нам. Радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих. Радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями Твоими

царственного страдальца Алексия и владыку Новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице почашеся песнями служите тебе, радуйся, яко владычица державная на тебе указует. Радуйся, яко предвечный младенец державу тебе возвращает. Радуйся, яко аще и Бога сие, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко сын твой присно державствует вместо блюстительстве твоем. Радуйся, указующая, яко материнство в Адусе святе спасает мир. Радуйся, самодержавие земли пророчествующая. Радуйся, семьи во Христе ухранительнице. Радуйся, блудное сватовство разрушающая. Радуйся, болящих младенцев целительнице. Радуйся, израненных воев окормительнице. Радуйся, в ратных трудах чада сохраняющая. Радуйся, неврежденных сих молящимся матерям возвращающая. Радуйся, милосердная царица Александру Новая, страданиями твоими грехами.

Радуйся, яко одежды твоя страдания облегчаша. Радуйся, яко Христа нагова вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гроба радных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

Тебя, о царице, водами источника Саровского покрываемую, со умилением зовем Тебя, радуйся, древлего благочестия ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся, двумя старицами на страдания благословенная, радуйся, купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая, радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая, радуйся, западный тли Русь освобождающая, радуйся, Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся, радуйся, Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение, любви струи.

Радуйся, новая послушница Серафимова, радуйся, яко тобою спасутся тысячи. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страдальми твоими

указує, як вони можуть без царя народу. Ти же утішає народи сином твоїм, слышиш і отцях сице. Радуйся, як удержай на руку твоєю покоїться днісь. Радуйся, днісь, молящий Його, простите наші гріхи. Радуйся, як у син твой воістину, глава народу своєму. Радуйся, як у телесем от глави своя, неотъемлемым народ сей зрится. Радуйся, як у сын твой, присно питаем пищею ратников простых. Радуйся, як у народ твой, спасется токмо причастием страданий сына твоего. Радуйся, оправданная кротостью сына твоего. Радуйся, всеми зримое во смирении сына твоего. Радуйся, як у страдании Его лепота души твоя. Радуйся, як в мучениях Его расширяется сердце твое. Радуйся, ощидни Его мали и исполнены лютых скорбей. Радуйся, як у скорби сия златом ли.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая, радуйся суде Божией в тайнозрительнице, радуйся сердце твое, вертоград Божий содеявая, радуйся, яко в сердце твоим Христос главу преклони, радуйся от избытка сердца твоего, подающее требующим, радуйся, яко сердце твое.

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя Рим Третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крыле, влающиеся измены.

Узрю ащу по воплю Содомскому, грядущему ко мне совершаются, очами твоими соглядывался и Христос, новый Содом, тебе поющий вскоре.

пойми твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степень неколеблемой лествице к небеси, от онуда же и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитеся на степени.

Радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница монашествующих, радуйся, защитница оклеветанных, радуйся, защитница долгоболящих, радуйся, защитница немощных старостей, радуйся, защитница...

Мать Святая, Евда дух праздности обуял Русь, святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденные.

Радуйся, яко ты презираешь и духовно слепотствующих. Радуйся, яко ты си упование безнадежных. Радуйся, яко ты си покой послушных. Радуйся, верная Россия, в Бозе даже до смерти. Радуйся, подающая верным венец живота. Радуйся, научившаяся кротости.

Радуйся, яко живая цель доброты Твоя, радуйся, яко ведутся дела вслед Тебе, радуйся предстоящего десною Христа, радуйся Богу выну преклоняюще ухо Твое, радуйся, яко ныне в лизах позлощенных одеяно преиспещренных, радуйся, исходящая в сретение жениху, радуйся, имущая светильник горящ, радуйся, не могущий.

Благовест Твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятии, и все имение семьи Твоей ждилы еси, тяжкую брани с народом, милосердием Твоим.

Тяжкие раны греховные наше подъятие, и все имение семьи Твоей ждилыеси, в тяжкой брани с народом, милосердием Твоим, внушающимся.

Освятая мученице, царице Александра Новая, игда народ твой схождаши от Руси святей Вавилон, разбойники в паде, ты, о мати милосердия, елеем благотворений и вином церковных торжеств, умощала еси его, паче же и рамена от раковиц твоих подложи тяжкие.

Радуйся, все родстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Федоровская Владычица посвященная. Радуйся, прежде трубы.

О святая мученица, царица Александро, о возлюбившая Господа Твоего, от всего сердца Твоего и от всей души Твоей, и всею крепостью,

явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны Твоя. О избранная крестоносица Христова через все житие Твое, возлюбившая народ Твой паче себе, возжалевшая паче умрети, неже оставите страну Твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога Твоего, да не отступим от Него в час посещения нашего, да верны прибудем Христу Киждо на месте Своем, да внидем в Царство, и держите солнечное.

Братья и сестры, в день ангела святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом. Вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово. И вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни – может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему. Искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы. А ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться. А нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, Она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он, которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением,

0: посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной, привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем, в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев? И свет, и воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу, для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть. Великое дело – пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

сердце, упрямым сердцем верят вновь. Они за ней пытались гнаться, но утекла она сквозь пальцы, оставив тяготу

не отвергаю. Но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая, из рамок плоти.

любовь родится. И не смотрите вы на лица, на души надобно смотреть.

Душа христианка. Семья была неверующей. Как-то проходили они мимо храма. Зазвонили колокола. Сынишка лет 6 неожиданно встал на колени прямо на улице и стал креститься. Никто его этому не учил. Может, видел где, вдруг сам. Окружающие стали оглядываться на них. Мать возмутилась: «Встань сейчас же, не поссорь нас!» А малыш ей в ответ: «Что ты, мама? Это же церковь!» Но ни мать, ни отец не поняли его. Взяли мальчика за руки и увели. Христос же говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Увы, родители не ведали этих слов и увели младенца от Христа. Неужели навсегда?

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, игумена Даниила, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, Кирилла, болящие Елены, тяжко болящие Юлии, болящие Софии, болящие Александры, болящие Елены, болящего Бориса, тяжко болящего воина Иоанна, воина Германа, болящие Людмилы, болящие Татьяны, Сергия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Андрея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящей Ольги со чадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги со чадами, болящей Любови, болящей Марии, болящего Павла, тяжко болящей Ольги со чадами, тяжко болящего Владимира, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Светланы с чадами.

0: Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Елены с очадами, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Андрея со сродниками, Сергия со сродниками, Татьяны, Андрея, Людмилы, болящей Ирины, Татьяны, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, 6 мая 1995 года на 68-м году жизни представился ко Господу известный петербургский священник, настоятель Спасо-Парголовской церкви протоиерей Василий Лесняк. В храм Спаса Нерукотворного образа, что в Парголово, к отцу Василию притекали многие, и всех притягивала сила его любви. Вокруг отца Василия Лесняка собиралась молодежь и цвет тогдашней ленинградской интеллигенции. Врачи, писатели, поэты, художники, актеры, музыканты. Больше 50 духовных чад отца Василия стали священнослужителями Русской Православной Церкви. Светлой памяти доброго пастыря посвящена наша передача. Предлагаем вашему вниманию воспоминания духовной дочери об отце Василии Лесняке, Лидии Кургановой.
1: Лидия Курганова. Из воспоминаний о протоиерее Василии Лесняке. О батюшке написана целая книга воспоминаний тех, кто встречался с ним на жизненном пути. Множество людей любили и любят поныне этого удивительного человека, оставившего глубокий след в жизни каждого, кто его знал. Для многих встреча с отцом Василием означала крутое изменение в жизни. Многих он спас от гибели. Батюшка был прозорлив, засвидетельствовано немало случаев, когда он исцелял больных. Он был верующим с детства, родился в семье верующих родителей. Этим он глубоко отличался от многих из нас, родившихся и воспитанных совсем в иной, безбожной обстановке. Однажды я спросила отца Василия о том, как приняли его родители то, что он стал священником, и получил ответ: «Они почитали мое священство». Так неудивительно было слышать это. И пострадали они за то, что их сын выбрал духовный путь. В своей сравнительно недолгой жизни батюшка перенес и гонения, и скорби, и тяжелые болезни. Писать об отце Василии трудно, и не только потому, что написано о нем много, а прежде всего потому, что глубина, масштаб его личности больше, чем можешь вместить. Однажды я услышала в православной радиопередаче, как известный священник, отец Валериан Кречетов, вспоминал о старце отце Николае Гурьянове. Он говорил, что рассказать правду о старце может старец. А мы расскажем лишь о том, как мы его понимали, в свою меру. И все же я решаюсь написать об отце Василии, потому что знаю, вновь прикоснувшись к светлому миру его личности, я получу этот свет, и моей душе станет легко. Как сказал мне один мой старый мудрый друг: «Ты получишь пользу, когда будешь писать о таком человеке. Постарайся передать ее другим». Впервые я увидела отца Василия в 1978 году. В жизни моей настал момент, когда все потеряло смысл, все рушилось, невозможно было на что-то опереться. Друзья давно советовали пойти в церковь и причаститься, но я все откладывала. Наконец пришел момент, когда я буквально бегом бросилась в церковь. Попробую описать те обстоятельства жизни, что привели меня в храм. В 80-е годы можно было пойти в церковь. За это не сажали в тюрьму, но с работы уволить могли. Мою подругу-москвичку, верующую, вывели на чистую воду сослуживцы. Она была учительницей математики. К учительскому столу прикрепили подслушивающее устройство и поймали Наташу с поличным. Как ее обличали! Коллег потрясло ее коварство, то, что среди них находилась такая скрытная тайная преступница, имеющая дело с детьми. Ее уволили. Наташа, находясь в тяжелом душевном состоянии, поехала к московскому старцу, иеромонаху Петру, слепому батюшке, но видевшему то, что не видно было другим. Он сказал ей: «Они сгорят». Наташа подумала, что отец Петр говорит о будущей их тяжелой участи. Но в скором времени школа сгорела от пожара. В моем оцерковлении Наталье и ее старшей подруге Татьяне К. принадлежит особое место. Они были первыми верующими людьми, моими ровесниками, которых я встретила в жизни. Сама Наталья пришла к вере, когда ей было 13 лет. Зайдя в храм, она вышла оттуда со словами: «Все врут, Бог есть». Хотелось бы передать атмосферу, в которой находились верующие люди в дни моего детства. Ту атмосферу, в которой я родилась и выросла, которая мне знакома не по книгам. Как можно было в те годы найти дорогу в храм, к Богу? Помню, у бабушки в доме в Курске висели иконки. Иногда я видела, как бабушка молится, кладет поклоны, а Вере она со мной не говорила. Прямо за забором нашего дома стояла и стоит поныне Троицкая церковь. До 60-х годов мы слышали благовест, меня причащали, я это помню. В церкви было очень красиво. Храм построен был в 18 веке, и, возможно, в нем бывал преподобный Серафим Саровский, ведь он родом из Курска. Тогда, конечно, я об этом не думала, но когда родную церковь закрыли, тосковала. Да и все очень жалели. На протяжении многих поколений жизнь людей была тесно связана с храмом, все были крещены в нем. Как печально было смотреть на осыпающиеся со стен росписи. Я все пыталась прочитать сохранившиеся таинственные надписи и одну запомнила: «Мне отмщение и аз воздам». Смысл, конечно, мне был непонятен. Бабушку свою я очень любила, и редкие ее слова о вере западали в душу. Я пыталась с ней спорить, но бабушка не спорила. «Ну вот», — говорила я ей, — «пошла в храм, а сама упала». «Где же награда?» — думала я, — «или хотя бы защита?» И видела бабушкино огорчение, что я чего-то не понимаю. Попросила бабушку, идя на экзамен: «Поругай меня, чтоб легче сдавать было». Такая была примета. Бабушка ответила: «Ну зачем ругать? Я помолюсь за тебя». И удивительно, в ответ мое чувство благодарности, радости и уверенности, что по бабушкиной молитве все будет хорошо. Бабушки наши бесценные, сокровища Господне, какой труд поднят ими, сколько слез ими пролито, сколько слез им пролито, скольких они вымолили. Доброе воинство Христово в беленьких платочках, с виду немощное, но веру не потерявшее. Или вот помню, спрашиваю бабушку: «Архангелы строгие такие, они страшные?» «Нет», — твердо ответила она, — «они очень добрые». И опять такая моя радость в ответ. Я всем сердцем почувствовала: это правда. Долго потом при одном слове «архангелы» эта радость вспыхивала вновь. В детстве, я думаю, Господь как бы подает человеку знаки, и чудесные моменты, мне кажется, были в жизни у каждого. Помню, я лежу больная корью в комнате, а в другой спит мой маленький братик. Мне туда нельзя. Мама побежала в магазин, пока он спит. Только она ушла, как брат проснулся и заплакал. Что делать? В отчаянии я взмолилась Господу о помощи, и тотчас же, в то же мгновение, щелкнул ключ в замке, и появилась мама. Изумление, глубокая уверенность, что меня услышал Бог, охватили меня. Я запомнила это на всю жизнь. Но как далеко еще было до храма. Тем не менее, если не оглянуться назад, видишь, как часто Господь был близко, очень близко, но ты не откликнулся на Его зов. Прошли годы, я вышла замуж, но еще училась в институте. Мы с мужем снимали комнату недалеко от Смоленского кладбища. Приближалась Пасха, и мы с друзьями отправились к церкви Смоленской иконы Божией Матери посмотреть на крестный ход. Какое удивительное зрелище предстало перед нами. Огромное скопление народа запрудило все пространство перед храмом. Множество молодых людей, пришедших, по сути, поглумиться над праздником и верующими, играли на гитарах, шумели, лезли, чтобы увидеть, что происходит в церкви. И среди этого моря островами группа людей с зажженными свечами стоят тесно, прижатые друг к другу, и поют, не обращая внимания на беснующуюся молодежь: «Христос воскресе из мертвых». Какое торжество в их пении! И я чувствую всей душой, что эти со свечами мои родные, родней не бывает. И вот я уже с ними и пою в восторге. Это была первая Пасха в моей жизни. Обратно мы шли толпой по пустым весенним улицам и спорили, о чем? Есть ли Бог? Как изменилось время? Ведь никто сейчас об этом не спорит. А тогда верующий ученый казался сверхъестественным явлением, просто невозможным. Потом оказалось, что среди чад отца Василия было много известных людей, и ученых в том числе. Каким же вредным должен был он выглядеть в глазах властей? Ведь все вокруг было построено таким образом, чтобы люди не задавались вопросами веры. Я училась в педагогическом институте на филологическом факультете. Учиться было очень интересно, лекции были увлекательные, ходили мы на них, как на праздник. Много позже я поняла, что составлены они были просто гениально. Оказывалось, что вся мировая литература, и русская в том числе, не интересовалась вопросами веры, а ключевым моментом в понимании творчества того или иного автора было его отношение к революции, французской или русской. Повторяю, лекции были очень интересны, читали их талантливые люди, и мировоззрение наше складывалось под их серьезным влиянием. Как можно было выбраться из этих дебрей? А душа уже томилась бессмысленностью окружающей бездуховной жизни, жаждала живой воды. И вновь Господь постучал в наши сердца. Это было в 1970 году. Мы с мужем и его двоюродный брат с женой решили съездить в Псково-Печорский монастырь. Почему туда? Просто мы слышали, что там очень красиво. Родственники дали нам на прокат машину, необыкновенная роскошь для того времени, и мы отправились в путешествие. Был конец апреля, мы не торопились, заехали в Псков и не спеша поехали дальше. Мы ехали какими-то окольными дорогами. Вот церковка, белая, с синим куполом, погост, над вратами икона, всадник на белом коне поражает змея. Ворота не заперты, входим внутрь и видим невысокую звонницу, колокол с длинной веревкой. Кажется, тронешь ее, и в тишине поплывет чудный звук. А могилки кругом засыпаны вербой, дорожки устланы пахучими еловыми ветками. Как чудесно! Но вот смеркается, и мы идем дальше. Ощущение чудесного не покидает нас. И вдруг впереди на дороге, в пустынном лесу, видим одинокую фигурку. Старушка просит нас подвести ее до монастыря. Мы удивляемся, куда же она на ночь глядя? А бабушка отвечает: «Так ведь Пасха Христова». И вот под колокольный звон, прямо к пасхальной заутрене, мы въезжаем в Печоры. Мне трудно описать впечатление той незабвенной Пасхи. Вот уж действительно, на этой ли земле все это было, или мы попали в мир иной? Монахов мы видели впервые в жизни. Все вокруг пело, звонило, возвещало о том, что Бог есть, и все наполнено им. Прошли годы. Нам с мужем предложили работать на биологической станции Ленинградского университета. И мы согласились. Обстановка там была особенная. Переезжали ученые, преподаватели университета, студенты. Много пили, курили, разговаривали. Природа северная окружала нас, такая чистая, непоруганная. Лебеди, гаги, белухи, морские звезды, северное сияние. Как дышала в покинутых селах еще недавняя святость этих мест, отвоеванных у темного, страшного язычества великими подвижниками, где у каждого ручья стоял крест, где молитвы великих монастырей освещали все. В месте, где мы жили, подвязался преподобный Варлаам Керицкий. Дивной красоты село Керить, ныне практически несуществующее. Больно писать про этот край, населенный особенными людьми, поморами, сохранявшими добродетели, редкие в городах. В 90-х годах рухнуло там хозяйство, с такими трудами созданное предыдущими поколениями. Жить стало трудно. Но вернемся к нашей истории. Жизнь на станции закружила нас, грозила разрушить семью. Сотрудница меня уговаривала причаститься, но я медлила. И вот настал момент, когда я почувствовала, что не в силах изменить свою жизнь, что я погибаю, и бросилась в церковь. Приехав в Ленинград, я отправилась в храм, где отпевали мою бабушку, в Шувалово. Войдя, я увидела, что какому-то священнику стоит очередь, и поняла, что там исповедуют. Исповедовал отец Василий. Плача, я стала рассказывать ему все-все. Он слушал внимательно, что-то уточнял с облегчением, о чем-то сокрушался. Никто никогда не слушал меня с таким вниманием, как этот человек. Я чувствовала, что все, что я говорю, очень-очень важно и не только для меня, но и для него. Потому что мы перед Богом, и моя душа нужна Господу. И батюшка берет за меня ответственность перед ним. Конечно, я не могу постичь и описать это таинство, эту беседу. Конечно, и отец Василий ничего этого не объяснял. Он был сдержан, фамильярность в общении с ним была невозможна. При этом невозможно было что-то скрывать. Наоборот, понятно было, что нужно раскрыть глубины души. В Ленинграде я была очень одинока. Не было никого рядом, кто бы ходил в храм, у кого можно было бы спросить о непонятных вещах. А вопросов, как у новоначальной, у меня было много. Я не сразу узнала, что отец Василий – известный священник, что у него множество чад, но исповедоваться мне хотелось только у него. Однако я думала, что это неправильное желание – что нужно исповедоваться у всех батюшек, никого не выделяя. В голове была путаница. На многое я смотрела с мирской точки зрения. Впервые увидев отца Василия в митре, я удивилась. Почему он так нарядился? Ведь все остальные были без таких уборов. Объяснила мне, что отец Василий митрофорный протоиерей и награжден митрой за заслуги приятельница. Когда отец Василий стал моим духовным отцом, это произошло не сразу. Со временем я стала думать, что это надо заслужить. Но однажды он вдруг обратился ко мне ласково, когда я подошла к нему на исповедь. «Ну что, моя Лидия?» Я очень обрадовалась, что он так сказал. «Значит, я его чадо». Очень часто слышишь о том, что отец Василий всех любил. Сомнений в этом не было. Подобно некоему духовному аромату, как из переполненной чаши, эта любовь изливалась на окружающих, так что многие думали, что он их любит особенно. Так вот не сомневалась и я в том, что отец Василий меня любит, но ласковым со мной он бывал редко. незадолго до смерти сам подошел ко мне в храме и похристосовался. Это было прощание. А так обычно. Батюшка был со мной строгим, я часто думала, что он мной недоволен. Он запретил мне общаться с прежними друзьями, если это происходило во время застолий. Я говорила, что это невозможно. Невозможно также прийти на раннюю службу. Родители догадаются, что я пошла опять в церковь. Но он настаивал, и, вопреки моим опасениям, жизнь начинала укладываться в другое русло. Родители смирялись, а друзья постепенно воцерковлялись. Ах, какое это было замечательное время! Слушать батюшку было легко. Совет он давал точный, однозначный, и то, что казалось клубком неразрешимых проблем, рассыпалось, как пустое нагромождение собственных заблуждений. В его словах была правда Христова, которая ясно освещала все. Помню, отец Василий скажет: «Не права ты». Казалось, услышав обличение, можно было расстроиться, но происходило обратное. Думаешь: «Ах, как хорошо! Да ведь и правда же, я не права!» А раз я, так можно же исправить. Трудно было, когда мы лишились батюшки, хотя он и предупреждал нас, что мы должны учиться сами жить по правде евангельской. В своей жизни я не смогла выполнить совета отца Василия несколько раз. Могу свидетельствовать, что последствия этого были огромны. Дважды пришлось взять крест, несравнимо тяжелее прежнего. А однажды дело повернулось обратно и вышло таки по-батюшкиному. Правда, уже после его смерти. Я старалась советоваться с отцом Василием, чтобы определиться, что я должна делать. Батюшка посоветовал заняться темой воспитания детей, познакомил с людьми, занимающимися тем же. И это стало делом моей жизни – хотя поначалу тема меня не очень заинтересовала. Сама бы я не додумалась заняться ей. Пригодился и педагогический диплом, много лет лежавший невостребованным. Работа писалась очень легко, я уверена, по молитвам отца Василия. Он был доволен ею, оценил положительно. Ценные архивы бывшего императорского музея, великолепная библиотека, а, наконец, собственные материалы из соловецких экспедиций были обширными источниками сведений по этому вопросу, открывали действительно сокровищницу народной педагогики. Работа очень увлекла меня. Было очевидным, что краеугольным камнем воспитания детей в крестьянской семье была православная вера. Но в музее работа вызвала споры. Мои оппоненты утверждали, что русский крестьянин пахал землю, а не ходил в церковь. Не знаю, чем бы кончились наши споры, если бы мне не пришлось уйти из музея по болезни. Будучи сам тяжело больным, отец Василий находил силы реально облегчать наши болезни. В 1989 году я серьезно заболела, и душа моя повисла между небом и землей. Перед тем, как лечь в больницу, я пошла к своему духовному отцу. Ждала его долго, несколько часов. Кончилась служба. Затем батюшка венчал. Наконец мы поехали с ним в Парголово, где живет его сын с семьей. По дороге отец Василий рассказал, что, венчая пары, он как бы смотрит в их прошлую жизнь и в будущее. «А сегодня, — говорил он, — посмотрю назад, все у них благополучно. А впереди слезы. Думаю, что такое? Еще раз посмотрел, и опять сразу слезы». Батюшка долго разговаривал после венчания с этими молодыми людьми. Расспрашивал об их жизни и взял обещание, что они обязательно придут через год. Особенно он волновался за юношу. Не знаю, приходили ли они. Зачем отец Василий рассказал это мне? Может, просто поделился впечатлением? А может, для того, чтобы я верила ему? Ведь он мне сказал твердо, что у меня все пройдет благополучно и операция будет успешной. Какой мир и покой были у меня в душе. А ведь батюшка, по сути, и сказал-то мне несколько слов. Помню, как мы посидели в садике его сына под яблоней. Батюшка угостил меня яблоком, и такая благодать была кругом. Накануне операции дорогие мои близкие привезли меня в храм помолиться. Отцу Василию сказали об этом, и он быстро вышел из алтаря. Никогда не забуду выражение лица батюшки, как будто его любовь опережала его самого и устремлялась мне навстречу. Таким же нежнейшим взглядом он смотрел на младенцев, когда крестил их. Однажды дома, стоя перед иконой Спасителя, я вдруг увидела, что глаза Господа живые и смотрят с чудной любовью. И видно, что я лично никак не достойна этой любви, а Господь любит так всех. Я была под сильным впечатлением от пережитого и сказала об этом отцу Василию. Он ответил спокойно, что такое бывает, только чаще перед образом Богоматери. Но меня не оставляло чувство, что взгляд Господа мне знаком. Где-то я встречала, скажем так, подобие этого выражения любви. И вспомнила выражение лица батюшки, когда он благословлял меня перед больницей. После операции меня выписали домой, а вскоре отец Василий сам в очередной раз лег в больницу. Помню, как я когда-то посетила его там. Увидев его в палате, в больничной пижамке, жалея его, я хотела погладить батюшку по руке. Он едва заметно отстранился, и я сразу увидела перед собой священника. Всегда священника, независимо от места и обстоятельств. Поправлялась я очень медленно, не могла делать физическую работу. Однажды отец Василий подозвал меня в храме и спросил о самочувствии. Я сказала, что чувствую себя неважно. Он как будто не услышал и велел помогать одной женщине. Надо было нянчить маленьких детей. Это было трудно, но я не решилась отказаться. И что же? Этим послушанием отец Василий поставил меня на ноги, вернув к нормальной жизни. Прошло уныние, стали возвращать силы, стало весело. Я благодарила батюшку и удивлялась его мудрости. Он смеялся. Как выразить отцу Василию благодарность за его любовь к самым близким тебе людям, родителям, уходящих от тебя в вечность? Это воистину бесценно. Он духовно руководил моей мамой перед смертью, заранее предупредив ее о кончине. Примирил нас с ней, ее с Богом. В жизни мама не была верующим человеком, но умерла христианкой, исповедовалась и причащалась во время своей тяжелой болезни. К отцу Василию она испытывала доверие, слушалась его советов. Он буквально проводил ее до последней черты, молился за нее. Они умерли в один день, только мама двумя годами раньше. Отец Василий твердо предупредил нас и о смерти отца, узнав о его болезни. Помню, я заплакала, батюшка стал утешать, говоря: «Ну вот, как вам говорить правду? Но надо же молиться, чтоб успеть причастить его». Вот еще несколько воспоминаний об отце Василии. Как и многим его чадам, мне всегда очень хотелось поговорить с ним, но я понимала, что это невозможно по великой занятости батюшки. «Может, Бог даст, в жизни будущей это станет возможно, а в этой нет», — думала я. Впрочем, в будущей жизни говорить, пожалуй, будет не о чем, но можно будет вместе молиться и славить Бога. И вдруг меня осенило, что этому и сейчас нет препятствий. Я написала об этом отцу Василию. Как он обрадовался! В храме после литургии, когда священники выходят на молебен, отец Василий радостно указал мне место позади себя, приглашая помолиться. Это был ответ на мое письмо. Какое мы имели счастье молиться с отцом Василием! А хотели поговорить. Наступили 90-е годы. Жизнь менялась фантастически быстро. Осмыслить происходящее было трудно. Открывались храмы, люди пошли креститься, вера стала открытой. Но страна рушилась. Стало голодно, не хватало работы. При этом оставалась иллюзия, что это рассеется как дым, что страна наша богохранима и непобедима, что все нестроения в городах временны, а основная Россия жива и вот-вот воспрянет. Неисповедимы пути Господни. На деле было не так, и впервые я почувствовала это после участия во Всемирном русском соборе, куда меня послали от прихода храма святых апостолов Петра и Павла, где я тогда вела воскресную школу. Много интересного можно было рассказать об этом событии, на котором присутствовали и политические деятели, и деятели культуры, и гости русского зарубежья. Было впечатление разобщенности, и на этом фоне яркое впечатление от светлой личности патриарха Алексия II, старающегося объединить, собрать всех под крыло, как собирает птица птенцов своих. Помню взволнованное выступление одного из иерархов нашей церкви, только что совершившего поездку по стране. С болью говорил он, что Россия погибает от пьянства. Больно, непривычно и страшно было слышать это. Как относился ко всему происходящему отец Василий? Было впечатление, что он, не теряя времени, торопился сделать как можно больше. При этом говорил с сокрушением, что сделал очень мало. Я просто не понимала, о чем он говорит, ведь всем было видно, какие непомерные нагрузки ему приходилось нести тяжело больному, перенесшему инфаркты и инсульту. Врачи говорили, что вообще не понимает, как он живет. Иными словами, смерть угрожала ему постоянно. Но как только стало возможно, отец Василий стал посещать школы. Точно можно сказать, что молодежи он уделял особое внимание. Надо было видеть, какое впечатление производило его появление в школе. И взрослые, и дети слушали его с огромным вниманием, ловили слова, неслыханные ими дотоле. Помню, как мне, когда я работала в музее, трудно было говорить с детьми о духовных вещах. Они смущались, как будто им говорили о чем-то неприличном, а речь шла о том, как прежде праздновали Рождество, Пасху. Смеялись, узнав, что в старину некоторые сибирские народы почитали своим предкам медведя, а на вопрос, от кого произошли вы, дружно отвечали – от обезьяны. Но отца Василия слушали, затаив дыхание, толпой провожали до дверей. Насущной необходимостью было создание церковно-приходской школы. Такая школа была по благословению отца Василия создана при Спасо-Парголовском храме, настоятелем которого он являлся. Названа она была в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, особо почитаемого батюшкой. Трудностей было очень много – кадры, программы, лицензирование. Дело было совершенно новое для всех. После смерти отца Василия эти трудности оказались непреодолимыми, и школу закрыли. Годы, проведенные в школе, навсегда останутся в памяти и детей, и родителей, и педагогов. Эту школу посетил митрополит Иоанн Снычев. «Ангел нашей церкви», как говорил о нем батюшка. Школа действительно, как якорь спасения, до краев наполняла нашу жизнь содержанием. Конечно, были радости и огорчения, но вспоминается прежде всего радости. Как интересно было преподавать детям литературу, свободно, без лжи, какие были паломнические поездки с детьми, а праздники на Рождество с колядками, когда именно дети так щедро приносят благодать и радость. Школа была далеко не единственной заботой отца Василия. С каждым годом жить людям становилось тяжелее, и страшные болезни, доведенные до отчаяния людей, мужчин, потерявших работу, женщин, не могущих прокормить детей, алкоголизм, пьянство, наркомания распространялись все больше и больше. И отец Василий, Христов воин, вышел на бой с этим бедствием. К нему тянулось всегда множество людей. Ученые и неученые, молодежь, буддисты, экстрасенсы, уголовники, врачи, учителя, чиновники, алкоголики, больные и здоровые, всех не перечислишь. Это давало повод к обвинениям батюшки, часто нелепым. Мол, отец Василий поощряет рок-музыку, потому что к нему ходят рок-музыканты. Повторю, приходили к нему одни, а уходили уже другие люди, часто изменившие всю свою жизнь. Иные стали замечательными священниками. Мне кажется, особое внимание уделял отец Василий врачам, учителям. Часто на вопрос, куда пойти учиться, он советовал именно педагогическое или медицинское учебное заведение. Рассказывала моя сестра, работавшая в наркологическом диспансере, какое огромное внимание он уделял ее деятельности. Очень интересовался отец Василий и деятельностью врачей-психиатров из Международного института резервных возможностей человека, занимающихся лечением алкоголизма. Предполагалось сотрудничество, когда больной человек, священник и врач совместно борются с недугом. Дело это было новое, и тотчас возникло вокруг него много споров. Какими методами, не силу или бесовскую, излечиваются больные? Вопрос, который раздувался все сильнее и сильнее. Вышла анонимная книжка, в которой отца Василия называли колдуном и экстрасенсом. Распространилась она со скоростью чумы, прочли ее многие, продавалась она даже за границей. Кто ее распространял, кто сочинил, я не знаю. Приходили какие-то молодые люди с листовками, пытались распространять их в храме, были агрессивны. На стороне батюшки были такие духовные авторитеты, как митрополит Иоанн, настоятельница Горнинского и Пюхтинского монастырей и многие-многие другие. Но погасить пожар было трудно. Какой урок мужества и стойкости дал нам отец Василий? Конечно, он страдал, особенно от того, что некоторые его чады поверили клевете. Но отойти от правды Божией, бросить несчастных людей, пройти мимо он не мог. Со слезами говорил он проповедь о милостивом самарянине и призывал нас к милосердию. За год до своей смерти отец Василий побывал на Святой Земле. Никто из нас тогда еще не бывал в Иерусалиме, и батюшка стал для нас как бы посланником той земли, где жил Господь наш Иисус Христос. Отец Василий видел чудо сошествия благодатного огня, служил литургию в Горнинском монастыре 6 мая в день великомученика Георгия Победоносца, и ровно через год в этот день он умер. У меня до сих пор хранится свеча, привезенная им из Иерусалима. Ушел от нас батюшка на пасхальной неделе, а в Великую Субботу мы еще исповедовались у него. Исповедь была краткой. Отец Василий сурово посмотрел на бумажку в моих руках и сказал: «Разве не записаны грехи в твоем сердце?» Когда батюшка умер еще до похорон, я дома горячо молилась о его упокоении. Вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый старческий голос произнес: «Благодарю за внимание». И далее короткие гудки. На меня это произвело такое впечатление, как будто батюшка поблагодарил. Батюшка был для нас живым уроком закона Божьего, и велика милость Господа, пославшего нам такого человека, который сумел вместить всех нас в свое большое отцовское сердце.
0: Братья и сестры, вы слушали воспоминания духовной дочери Лидии Кургановой о протоиерее Василии Лесняке, настоятеля Спасо-Парголовского храма, который представился ко Господу 6 мая 1995 года.

боли, я тебе говорю, не боли. В этот раз

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Ангел бо Господень, на всякое лето, схождаши в купели, возмущаши воду, и же первые влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видел и Иисус лежащий, разумев, яко много лета уже имяше в недузе, глаголы ему, «Хощеше ли цел быти?» Отвечаю ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да игда возмутится вода, ввержит меня в купель, игда же прихожу аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему Иисус, «Восстани, возьми одр твой и ходи». И абия здрав бы из человека, и взем одр свой хождаше, беже суббота в той день. Глаголах у жидове исцелевшему, суббота есть, недостойно ти взять и одра твоего. Он же отвечая им, иже мясо твори цело, то им не рече, возьми одр твой и ходи. Попросиши его, кто есть человек реки идти, возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не ведешь и кто есть, и Иисус бы уклонися народу сущу на месте. Потом же обрет его Иисус в церкви, рече ему, «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Иди же человек и поведа иудеям, яко и Иисус есть, и же мя сотвори цело». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание

0: Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пасьянсы наших планов, то Христос умеет прийти и все перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще, дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь на этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет, а он все на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну, вдруг. Он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас, ты что ли? Да как же? Да что? Да кто? Чего? Как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость. Ну, от радости в зубы дыхание сперло. Ну, лежал калека всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит, веселится, как бы. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть, вообще, представить трудно вообще, насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там, даже не говорю, там, какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною, там, да, то есть я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами, там, или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое сухое такое, закон такой, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, 6 дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться, а сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление, просто приходишь, как бы там они совершаются регулярно. Это чудо вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствее обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах, в смысле, хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома 2 студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось это все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание. Как бы. Закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание, на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого калеку исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Иеремии. Иеремия говорит, не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их. Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. Вот. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, говорят, что ты ходишь с постелью своей? Ну, это матрас такой, он куда-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят, нельзя носить ношу в субботу. Нельзя ничего носить в субботу. Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных. То есть, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. Ну, то есть, как бы умельцы, как бы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, как бы они поступают прямо по Иеремии. Не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа – это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь. Или там запряг осла или коня и поехал по делам. Как бы работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять. Как бы обычное и необычное. Есть такая великая мысль, такая, что человеку принадлежит великий труд. Научиться различать небесное и земное. Профанное и священное. Разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как Он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну, слушайте, ну, можно даже спросить его, Господи, ну, ты что, специально, что ли, раздражаешь их? Или что? Ну, зачем тебе это? Ну, что, нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу? Ну, зачем в субботу обязательно? Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни, и потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолам кланялись, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племенниц себе взяли, все заповеди нарушили. Сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они, когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и как сумасшедшие схватились закон исполнять. Поэтому у них была как бы опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима. И они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Говорит, кто он такой вообще? Что он вообще кто? Он либо он враг закона, следовательно, враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы это очень важная сторона жизни религиозной и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча, можно, нельзя, там надо, не надо, вот так надо, так не надо. Евреи говорят так, и говорили, и продолжают говорить. Говорит, вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, как бы, значит, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят, усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали как свиньи жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий, чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стал вопрос, это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему, до каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой? Сколько раз они его спрашивали, кто ты? Потом говорили, а, он бесноватый, а, он самарянин. А мы там что-то... Короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит, делам моим веруйте. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруйте. И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь – это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее, там, вот так может быть, а может быть так может быть, а может быть вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем, потому что Христос – сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем, опа, а так тоже могло быть? То есть он переворачивает столы, не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это 5 глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит, отец мой до сих пор делает, и я делаю, и сын делает. То есть я делаю то, что делает отец мой. Отец хранит мир, и сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как творец больше не действует, он не творит нового. Но он поддерживает существующую вселенную, и дает нам дыхание, и взвесил нас всех на руках своих. И вообще мы живем в его руках, в тесном присутствии, как говорил святой Патрик Ирландский. Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в ушах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи. Господь везде, спасение от Господа. То есть Господь такой, Он везде. И Сын такой же. Сын Небесного Отца именно такой же. То есть он поступает точно так, как поступает его отец. Он не может поступать иначе. Поэтому ему не важно, суббота или пятница. Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что он специалист задавать нам задачи. И это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит благодаря Христу. Что Христос, он специалист как раз. Прийти как вор ночью. Он же говорит, приду как тать ночью, когда не знаете. То есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы он пришел и сделал то, что нужно. Говорит, приду как вор ночью. Он делает то, что мы не ожидаем. Это его священное занятие. То есть поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова – это такая, значит, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица. Хочешь Бога насмешить? Расскажи ему свои планы. Будет все совершенно по-другому. Поэтому в голове у человека верующего должен быть, ну хотя бы иногда, чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот Он такой. Поэтому мы приходим в Храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе, никто не знает Сына, только Отец. Ну, вроде бы мы знаем сына, как мы не знаем сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, да, да. Он крестился от Иоанна на Иордане, да, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил, да, да. А потом его распяли, он воскрес, да, да. Вроде мы все знаем про него. Нет, он говорит, никто не знает сына, только отец. И отца не знает никто, только сын, которому и тот, кому сын хочет открыть. То есть мы приходим в Храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту вот еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться, обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь – наплевать. По части осудить – тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, и всем было как бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие, ну чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить – я первый. А помочь там, пододвинуть его ближе к кромке воды – нет, этого нету. Одиночество и безразличие – это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда 4 человека его спустили сверху вниз. И Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. Сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему еще исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, там, бери постель, там, иди. Бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты там, или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой. на выписку уже уходящий. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, такой, глава 5 Евангелия от Иоанна, «Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже». Мне так жалко вообще, что эти слова Божии вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще вот там в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении где-нибудь, на остановке автобуса. Вот там, там пишут же «берегись автомобиля». Нет бы написать, что не такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова, и, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз и по Евангелию. Говорит, все, милый, ходи, иди, вот тебе процедуры, там все там покажешься через месяц, но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга, она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным, поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит и лико хочет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это же может быть в секунду все, понимаете, в секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чуда. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чуда. Не в себя я верю, и не в силу своих молитв, а в Него, который творит и лико хочет. На пользу людям, и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяет, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит вообще Господь. Он когда пришел, представьте себе, пришел в храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Что за хулиганство вообще? Что это такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает, в субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. Он так, у него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины. Не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я Мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы, как бы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему, пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знайте, что люди весьма безумны, и без Христа, и во Христе. Люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Да. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Молчинская, и житие святого мученика Саввы Стратилата. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее жизнеописание подвижника благочестия XX века схемонаха Николая Монахова, который представился ко Господу 7 мая 1969 года. Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. В день ангела святой царицы-мученицы Александры мы предложим вашему вниманию акафист ей и дневниковые записи государыни-императрицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье. Далее рассказ для детей «Душа христианка», читает автор Борис Ганага. Затем мы предложим вашему вниманию воспоминания Лидии Кургановой о духовном отце, бывшем настоятеле Спасо-Парголовского храма, преснопамятном протоиерее Василии Лесняке, который представился ко Господу в день святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 1995 года, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Как быстро и незаметно текут дни, возлюбленные братья и сестры. Недавно только мы праздновали Святую Пасху, и вот уже прошло 3 недели. Апостолов, а мы, жен мироносец, расслабленным, а теперь наступает неделя, уже наступит, уже святой жены самарянки. Вот так быстро, быстро течет время, а в среду уже приполовение праздника. Приполовившееся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Я ко все спасибо запил еси, жаждет да грязет ко мне и допиет. Источники жизни нашей, Христе Боже, слава тебе! Как прославить Господа, возлюбленные братья и сестры? Вы слышите, больной расслабленный, который лежал у овчей купели 38 лет, никто не мог подать ему облегчение. Он сказал, человека неимом, чтоб кто-то пришел и помог мне двинуться в эту купель. А когда я прихожу, уже другой, уже там, когда ангел возмущал воду, и по первому возмущению первый, кто входил, получал сразу исцеление. А он не мог. Человека неимом, кто мог бы это сделать. Может, детей не было, а может, дети такие, как у нас в другой раз бывают, что отказываются от своих родителей. Что случилось с этим человеком, нам неизвестно, но он был отбросом общества. И Господь дал ему исцеление. Возьми одр свой и ходи. По еврейскому обычаю, иудейскому, нельзя было в субботу делать ничего. Ни носить дрова, ни одр свой, ничего. Поэтому книжники и фарисеи спросили его, ты что ж это делаешь? На каком основании ты нарушаешь субботу? А тот, который меня исцелил, он сказал, что возьми одр и ходи. Я поэтому и хожу. И Господь, видя, что человек этот может опять согрешить, в храме встретил его и говорит, чтоб он воздал хвалу Божию, чтоб он возблагодарил и впредь шел и не грешил. А он пошел и первосвященникам сказал, Про это Христос исцелил меня. Видите, возлюбленные, как бы предательство этого человека. Поэтому, может, за предательство человек и страдал столько время, лежал около общей купели. Вот так бывает и с нами, когда мы предаем друг друга. И болезни бывают неисцельные, и человек не может покаяться в этой земной жизни и уходит с этим великим грехом. Человека неивом, что кто бы исцелил меня. Вот так, возлюбленные, страшная, страшная кара тому человеку, который нарушает заповедь Божью о любви. Поэтому, пока есть день, Господь говорит, во свете, пока вы во свете, ходите, чтобы тьма не объяла вас. Видим, возлюбленные братья и сестры, жизнь святых, которые послужили Господу и которые стали мучениками за веру Христову, как святой великомученик и повеносец Георгий. Он был воином, но узнав, что попираются законы Божии, отдаются дьяволу люди на съедение змею. Вы помните, как стоит Александр, что царь говорит, когда идет очередь до моей дочери, я ее отдам в жертву под этому змею. И она выходила и закричала Георгию, что удаляйся отсюда, то есть выйдет и пожрет. Но не побоявшись, великомученик приносит Георгий, покорил и впасть в овисе уже копье. Потом, отвязав пояс, он, привязав как собаку, сказал, веди по городу, пусть видят, насколько велик Бог христианский. И мучили великомученика Георгия, и он в страданиях отдал свою жизнь. С самого начала христианства на Руси возлюбленные братья и сестры наши князья носили имя Георгия. Георгий Всеволодович и другие Георгии. Их строились храмы в честь великомученика Георгия Победоносца. Знамя было великомученика Георгия Победоносца. Герб. И даже и на монетах, вы помните, и на старинных, и на теперешних, герб святого великомученика Победоносца Георгия. Прославляя память святых мучеников и великомучеников, мы будем просить, чтобы по их молитвам Господь послал мир нашему народу, мир на нашей земле, мир каждому человеку, каждой семье, мир и любовь и согласие между правителями, мир и любовь пахарю, мир и любовь рабочему, чтобы все трудились и все славили и благодарили Господа. Аминь. С праздником, братья!
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в Ближних Пещерах, мучеников Посекрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елисаветы Чудотворицы. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Молченская.

Дорогие братья и сестры, православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовью к той, которая родила, соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются ее слова: «Отныне ублажат мя все роди». Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жизни от славы, принадлежащей ей как матери Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине, подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня своей земной жизни она заботилась о том, чтобы оказаться достойной царства Сына Своего. От времен апостольских и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение той, которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. И всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться стала и Его Пречистая Матерь. 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Молчинской. Сия чудотворная икона находится в Молчинской Сафроньевой пустыне Курской губернии. Она принесена сюда из Путивля в 1635 году при строителе Сафроньевой пустыни Серапионе от сумского атамана Лукиана Константинова по особому повелению самой Богоматери. На большом круглом серебряном киоте, в коем помещается святая икона, вычеканена об этом подробная надпись. Икона поставлена над царскими вратами, откуда при пении соборных акафистов она торжественно опускается на шелковых лентах для лобызания. В изображении святой иконы есть нечто символическое. Одежда Пресвятой Богородицы словно соткана из темных облаков. На правом плече лик полной луны, на голове сверх покрывала лик солнца, на груди большая радуга. На правой руке предвечный младенец, а в левой руке лестница. Особенное милосердие Царицы Небесной является ко всем отходящим в жизнь вечную. Пресвятая Богородица, спаси!

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю и 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов. Святой мученик Савва, родом Гот, был стратилатом или воеводой при римском царе Аврелиане в III веке. Приняв истинную веру и сделавшись ревностным служителем Христовым, он посещал христиан, заключенных в темницах, помогал им милостыней и увещевал к терпению и твердости. Аврелиан, узнав, что Савва христианин, призвал его на суд. Савва смело исповедовал веру свою и, сняв с себя знаки воинского сана, бросил их и объявил, что готов страдать за имя Христово. Его подвергли страшным мучениям, жестоко били, опаляли огнем раны его, опускали его в котел с горящей смолой. Но Господь охранял и защищал верного служителя своего. Подкрепляемый силой свыше, Савва мужественно вытерпел страдания и вышел невредимым из кипящей смолы. Видя это чудо, 70 воинов уверовали и стали громогласно исповедовать Иисуса Христа. По повелению царя они были казнены и радостно приняли смерть за веру свою. Святаго мученика Савву отвели в темницу, где ночью, во время молитвы, сам Господь явился ему. Исполненный новой силой, святой Савва вытерпел еще ужаснейшие истязания и был, наконец, потоплен в реке. Вы слушали житие святаго мученика Саввы Стратилата и 70 воинов.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веку.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 29-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есть свет миру, ходяй по мне, не им отходите во тьме, но им от свет животный». Реша же ему фарисея, «Ты о себе сам свидетельствуешь, свидетельство твое несть истинно». Отвечая Иисус рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приедох и камо иду. Вы же не вести, откуда прихожду и камо гряду. Вы по плоти судите, аз же не сужду никому же. И аще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несть, но аз и пославы мя Отец». И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть. Аз есть мы свидетельствуя о мне самом, и свидетельствует о мне пославы мя Отец. Глаголах уже ему, где есть Отец твой, отвечая Иисус, не мне вести, не отца моего, аще мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы Иисус в Газофаликии, уча в церкви, и никто же яд Его, яко не убе пришел.

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, – говорит Господь. Следовательно, кто отклоняет от Господа, тот отклоняет от света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света. Учит Господь, что Бог трипостасный, сотворив мир словом своим, промышляет о нем. Это божественный свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь, веруй и приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит. Входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету. Кто же ведет на широкий путь самоугодия, тот ведет во тьму. Господь учит. Помни последнее — смерть, суд, ад, рай. И это — свет, освещающий наше будущее. Кто учит, что смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь. Любители света, научитесь различать, где тьма, и уклонитесь от нее, устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православия. В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. Возложи на Господа печаль свою. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью. И дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

третьей сестры. 7 мая 1969 года почил о Господе подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам, работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года во время Советско-финской войны братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии.

Ганди, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Нововаламский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенцарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя Великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни. На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых христовых тайн, последний раз схимонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый Отче, схимонах Николай.

братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

как глушат и наши, и иностранцы. Порой еле слышен ее позывной, но все же заветная радиостанция, как крестик нательный со мной.

не то, чтоб оплатят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения – являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящи бяху ноги наша во дворях Твоих и Иерусалиме. Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился, о рекших мне, о том, кто мне сказал». В дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем. И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме. Во втором стихе «стоящие бяху ноги наша». «Были стоящими бяху» буквально «были», а «стоящие» — «стоять». Но это причастие. Буквально «были стоящими наши ноги во дворях твоих Иерусалиме». Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане, Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. И смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь, на нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священного действия называется божественной литургией. А сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечери, ломление, Пасха, чаша благословения. Священнодействие, жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
Молитва идущего в храм. «Внеду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание «О наследствующем». В греческом языке здесь женского рода иногда в славянских переводах бывает «О наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники, все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей, и народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство Отца и Сына, а мы – чада и сонаследники Его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введение во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом – это и к нашей душе прилежит. «За утро услыши глас мой, за утро предстану те и узришь мя». «За утро» – это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся, ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду», «войду в дом твой», «со страхом перед Богом, в страсе твоем». И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззакония, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: «Исправи пред тобою путь мой». Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас ко греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозаследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих, мы читаем Псалом 5, это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово. И мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды, сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто, сердце пустое, гроб отверст гортань их, то есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела, все здесь называется словом гортань, гортань их, как гроб открытый, смерть там только свою можно увидеть, дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловоние, и вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их, отбрось их и зрения, я это их, ибо, яко, приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это, понимается, непочитание Бога вообще, а также непочитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья, «и вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожу». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожу, и буду им в Бога, и тие будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь и праведника Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня, паче любви матерней, мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением, потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей». Потому что он так говорит: «Я да и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает», говорит он, «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося и всяческое глаголом силы своя. Он сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питье неисчерпаемое», как поется в Акафисте Иисусу Сладчайшему. «Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей. Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. «Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мерный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение «Сонет Лялечкина» Ивана Осиповича написано в 1895. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом. Пойдем, пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаяние, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянную душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – «Ибо там только заднее Божие видели люди». Смотри, Исход, глава 33. «А здесь самое лицо Бога законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног, а здесь больше харивского богоявления, там прообраз, здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному, не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии, и мы тогда дозволяем себе мечтать о земном». Вот у нас и херувимская песня-то призывает «всякое ныне земное отложим попечение». И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших, ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень. И поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец XIX века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный сзывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне. Я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале XX века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году «Поздно». Оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон, сердцу хочется больного, сердцу внятен стон, слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один». Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил, будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицание бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял соплеванную дверью». Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорее сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить, даже встречный камень испрощи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво написал стихотворение о покаянии, о слезе любви. «Возвышенное. По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей. Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении ну, все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти, и это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киевград, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом. Его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви – это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии – это души христианские. Вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите ко русскому граду исполнить последний обет». А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам. Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться. «Идите ко русскому граду». Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второе и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам». И серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а в круг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной, с ржавчиной старых гвоздей. Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний, но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее, вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.

Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: братья и сестры, в день ангела, святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая акафист.
1: Избранная помазанником Божиим в царицу и матери народу своему, а сей недостойнее похвальное воспесуем те острые

страданьми Твоими, с трупа греховные нашего безугующая. Ангел подобный, послан бы из православной царевич, рещи Тебе, радуйся. Ящи слезы, то часто очи Твои доселе, обе престаста Господи.

Радуйся, все родстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим людям.

Радуйся, лучою солнечною во Отечестве именованная, радуйся, яко к солнцу правды пресного обращения лучи сия. Радуйся, любомудрием известная, радуйся, мудрость любовью о Христе свидетельствовавшая, радуйся, Ревекины, аще 10 дней.

Радуйся, яко жених твой десятолетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданами твоими струпы греховными.

Радуйся, ащи клятву носишь и в крови Твоей. Радуйся, яко клятвуйся, я кровью о Христе излиянную, благословение миру дадеся. Радуйся, прежде рождения Сына, тайну Его в смерти брата познавшая. Радуйся, страх клятвенный, на любовь послушание Богу применившая. Радуйся, тремя странами присвояемая. Радуйся всему миру чужестранная. Радуйся на царствию рода сущая. Радуйся юродством царство небесное стяжавшая. Радуйся глаголющая избраннику Божию.

Радуйся разуму Христа ради совлекшаяся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, в скорби утешающая, радуйся, кротцы, народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия причащающаяся в невечернем дне Царствия Христова, радуйся, возложением рук на болящих, милость царскую подававшая, радуйся, яко елей милости Твоя до полунощи достанет нам, радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих, радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего, радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями Твоими

На руку твоею царственного страдальца Алексия и владыку новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице по чашесе песнями служи.

Радуйся, яко ащи Бог сие, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко Сын твой присно державствует вместо блюстительстве твоем. Радуйся, указующая, яко материнство во Духе Святе спасает мир. Радуйся, самодержавие земли пророчествующая. Радуйся, семье во Христе ухранительнице. Радуйся, блудное сватовство разрушающая. Радуйся, болящих младенцев цели.

Радуйся из раненых воев, о кормительнице, радуйся в ратных трудах, чада сохраняющая, радуйся неврежденных сих, молящимся матери.

Радуйся, яко одежды твоя страдания облегчаша. Радуйся, яко Христа наго во вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гроба родных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

Тебя, о Царице, водами источника Саровского покрываемую, со умилением зовем Ти, радуйся, древлего благочестия и ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся, двумя старицами на страдания благословенная, радуйся, купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая. Радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая, радуйся западной тли Русь освобождающая, радуйся Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся, радуйся Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение, любви струи источающая, радуйся, мужа, лишитесь ради Христа готовая, радуйся, яко ти сия Авраамски вменилася еси, радуйся, новая послушница Серафимова, радуйся, яко тобою спасутся тысячи, радуйся, милосердная царица Александра Новая, страдальми твоими греховные

указує, як у не може без царя народ. Ти же утішає народи сином твоїм, слышиш і отцех сице. Радуйся, як у держай на руку твоєю покоїться днісь. Радуйся, днісь, молящий Його, простите наші гріхи. Радуйся, як у син твой воістину, глава народу своєму. Радуйся, як у телесем от главы своя, неотъемлемым народ сей зрится. Радуйся, як у сын твой, присно питаем пищею ратников простых. Радуйся, як у народ твой, спасется токмо причастием страданий сына твоего. Радуйся, оправданная кротостью сына твоего. Радуйся всеми зримое в смирении сына твоего. Радуйся, як у страдании его лепота души твоя. Радуйся, як в мучениях его расширяется сердце твое. Радуйся, ощидни его мали и исполнены лютых скорбей. Радуйся, як у скорби сия зла.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая. Радуйся, суде Божией в тайнозрительнице. Радуйся, сердце Твое, вертоград Божий содеявая. Радуйся, яко в сердце Твоем Христос главу преклони. Радуйся от избытка сердца Твоего, подающее требующим. Радуйся, яко сердце Твое, обитель Святой Троицы есть. Радуйся, вино возгревавая, дар Божий, живущий в Тебе. Радуйся в новом Отечестве Твоем.

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя Рим Третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крылья, влающийся изменную корабль.

смотрю, ащу по воплю Содомскому, грядущему ко мне совершаются, очами твоими соглядывался и Христос, новый Содома, тебе поющий в

по имени Твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степенни колеблемые лествицы к небеси, от онуду же и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитеся на степени сей вопиемти, радуйся.

Радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница монашествующих, радуйся, защитница оклеветанных, радуйся, защитница долгоболящих, радуйся, защитница немощных старостей, радуйся, защитница

Мать Святая, егда дух праздности обуял Русь, святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденный суд.

яко ты презираешь и духовно слепотствующих, радуйся, яко ты си упование безнадежных, радуйся, яко ты си...

Егда все люди русские сокрыши таланты, Богом данные от Божия помазанника, то дать ему талант ты, о царице, со царственным супругом твоим ождила и синовоев у вечных, тем же самите в заключении сущей, благословися нужду тебя.

из твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятия, и все имение семьи твоей ждила еси, тяжкую брани с народом, милосердием твоим гнушающимся, о, баче добрая, самаря ныне сущий, приведи нас к

Тяжкие раны греховные наше подъяти, и все имение семьи Твоей жди лыси, в тяжкой брани с народом, милосердием Твоим.

Радуйся, все родстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Федоровская Владычица Посвященная. Радуйся, прежде труд.

О святая мученица, царица Александро, о возлюбившая Господа Твоего, от всего сердца Твоего и от сия души Твоя, и всею крепостью Твоею и всем помышлением Твоим, ве моя кумла.

Вемы, яку неугодно быше чада твоя, наследнику не рождушуся, помолись о женах в долгу недуже сущих. Вемы, яку чаду молитвы, чаду веры твоя, сын и наследник неисцельно болен явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны твоя, о избранная крестоносица Христова через все житие твое, возлюбившая народ твой паче себе, возжалевшая паче умрете, неже оставите страну твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога твоего, да не отступим от него в час посетить.

Братья и сестры, в день ангела святой царицы и мученицы Александры Федоровны Романовой вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово, и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему и лелеет ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь в своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность, его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы. А ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, не эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, Она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты,
2: Все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной, привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем, в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делает храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам –

0: сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. «Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь». Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев? И свет, и воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть. Великое дело пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

ведь плоть она земное мыслит. Нечистой похотью

душа христианка. Семья была неверующей. Как-то проходили они мимо храма. Зазвонили колокола. Сынишка лет 6 неожиданно встал на колени прямо на улице и стал креститься. Никто его этому не учил. Может, видел где? Вдруг сам. Окружающие стали оглядываться на них. Мать возмутилась. «Встань сейчас же! Не позорь нас!» А малыш ей в ответ: «Что ты, мама? Это же церковь!» Но ни мать, ни отец не поняли его. Взяли мальчика за руки и увели. Христос же говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Увы, родители не ведали этих слов и увели младенца от Христа. Неужели навсегда?

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, игумена Даниила, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, Кирилла, болящие Елены, тяжко болящие Юлии, болящие Софии, болящие Александры, болящие Елены, болящего Бориса, тяжко болящего воина Иоанна, воина Германа, болящие Людмилы, болящие Татьяны, Сергия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Андрея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящей Любови, болящей Марии, болящего Павла, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Владимира, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Светланы с очадами, болящей Натальи со сродниками, Василия с очадами, болящей Натальи, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Елены с очадами, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея,

0: Андрея, Людмилы, болящей Ирины, Татьяны, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, 6 мая 1995 года на 68-м году жизни представился ко Господу известный петербургский священник, настоятель Спасо-Парголовской церкви протоиерей Василий Лесняк. В храм Спаса нерукотворного образа, что в Парголово, к отцу Василию притекали многие, и всех притягивала сила его любви. Вокруг отца Василия Лесняка собиралась молодежь и цвет тогдашней ленинградской интеллигенции. Врачи, писатели, поэты, художники, актеры, музыканты. Больше 50 духовных чад отца Василия стали священнослужителями Русской Православной Церкви. Светлой памяти доброго пастыря посвящена наша передача. Предлагаем вашему вниманию воспоминания духовной дочери об отце Василии Лесняке, Лидии Кургановой.
1: Лидия Курганова. Из воспоминаний о протоиерее Василии Лесняке. О батюшке написана целая книга воспоминаний тех, кто встречался с ним на жизненном пути. Множество людей любили и любят поныне этого удивительного человека, оставившего глубокий след в жизни каждого, кто его знал. Для многих встреча с отцом Василием означала крутое изменение в жизни. Многих он спас от гибели. Батюшка был прозорлив, засвидетельствовано немало случаев, когда он исцелял больных. Он был верующим с детства, родился в семье верующих родителей. Этим он глубоко отличался от многих из нас, родившихся и воспитанных совсем в иной, безбожной обстановке. Однажды я спросила отца Василия о том, как приняли его родители то, что он стал священником, и получила ответ: «Они почитали мое священство». Так неудивительно было слышать это. И пострадали они за то, что их сын выбрал духовный путь. В своей сравнительно недолгой жизни батюшка перенес и гонения, и скорби, и тяжелые болезни. Писать об отце Василии трудно, и не только потому, что написано о нем много, а прежде всего потому, что глубина, масштаб его личности больше, чем можешь вместить. Однажды я услышала в православной радиопередаче, как известный священник, отец Валериан Кречетов, вспоминал о старце отце Николае Гурьянове. Он говорил, что рассказать правду о старце может старец. А мы расскажем лишь о том, как мы его понимали, в свою меру. И все же я решаюсь написать об отце Василии, потому что знаю, вновь прикоснувшись к светлому миру его личности, я получу этот свет, и моей душе станет легко. Как сказал мне один мой старый мудрый друг: «Ты получишь пользу, когда будешь писать о таком человеке. Постарайся передать ее другим». Впервые я увидела отца Василия в 1978 году. В жизни моей настал момент, когда все потеряло смысл, все рушилось, невозможно было на что-то опереться. Друзья давно советовали пойти в церковь и причаститься, но я все откладывала. Наконец пришел момент, когда я буквально бегом бросилась в церковь. Попробую описать те обстоятельства жизни, что привели меня в храм. В 80-е годы можно было пойти в церковь. За это не сажали в тюрьму, но с работы уволить могли. Мою подругу-москвичку, верующую, вывели на чистую воду сослуживцы. Она была учительницей математики. К учительскому столу прикрепили подслушивающее устройство – и поймали Наташу с поличным. Как ее обличали! Коллег потрясло ее коварство, то, что среди них находилась такая скрытная тайная преступница, имеющая дело с детьми. Ее уволили. Наташа, находясь в тяжелом душевном состоянии, поехала к московскому старцу, иеромонаху Петру, слепому батюшке, но видевшему то, что не видно было другим. Он сказал ей: «Они сгорят». Наташа подумала, что отец Петр говорит о будущей их тяжелой участи. Но в скором времени школа сгорела от пожара. В моем оцерковлении Наталье и ее старшей подруге Татьяне К. принадлежит особое место. Они были первыми верующими людьми, моими ровесниками, которых я встретила в жизни. Сама Наталья пришла к вере, когда ей было 13 лет. Зайдя в храм, она вышла оттуда со словами: «Все врут, Бог есть». Хотелось бы передать атмосферу, в которой находились верующие люди в дни моего детства. Ту атмосферу, в которой я родилась и выросла, которая мне знакома не по книгам. Как можно было в те годы найти дорогу в храм, к Богу? Помню, у бабушки в доме в Курске висели иконки. Иногда я видела, как бабушка молится, кладет поклоны. О вере она со мной не говорила. Прямо за забором нашего дома стояла и стоит поныне Троицкая церковь. До 60-х годов мы слышали благовест. Меня причащали, я это помню. В церкви было очень красиво. Храм построен был в XVIII веке, и, возможно, в нем бывал преподобный Серафим Саровский, ведь он родом из Курска. Тогда, конечно, я об этом не думала, но когда родную церковь закрыли, тосковала. Да и все очень жалели. На протяжении многих поколений жизнь людей была тесно связана с храмом, все были крещены в нем. Как печально было смотреть на осыпающиеся со стен росписи. Я все пыталась прочитать сохранившиеся таинственные надписи и одну запомнила: «Мне отмщение и аз воздам». Смысл, конечно, мне был непонятен. Бабушку свою я очень любила, и редкие ее слова о вере западали в душу. Я пыталась с ней спорить, но бабушка не спорила. «Ну вот», — говорила я ей, — «пошла в храм, а сама упала». «Где же награда?» — думала я, — «или хотя бы защита?» И видела бабушкино огорчение, что я чего-то не понимаю. Попросила бабушку, идя на экзамен: «Поругай меня, чтоб легче сдавать было». Такая была примета. Бабушка ответила: «Ну зачем ругать? Я помолюсь за тебя». И удивительно, в ответ мое чувство благодарности, радости и уверенности, что по бабушкиной молитве все будет хорошо. Бабушки наши бесценные, сокровища Господне, какой труд поднят ими, сколько слез ими пролито, сколько слез им пролито, скольких они вымолили. Доброе воинство Христово в беленьких платочках, с виду немощная, но веру не потерявшая. Или вот помню, спрашиваю бабушку: «Архангелы строгие такие, они страшные?» «Нет», — твердо ответила она, — «они очень добрые». И опять такая моя радость в ответ. Я всем сердцем почувствовала: это правда. Долго потом при одном слове «архангелы» эта радость вспыхивала вновь. В детстве, я думаю, Господь как бы подает человеку знаки, и чудесные моменты, мне кажется, были в жизни у каждого. Помню, я лежу больная корью в комнате, а в другой спит мой маленький братик. Мне туда нельзя. Мама побежала в магазин, пока он спит. Только она ушла, как брат проснулся и заплакал. Что делать? В отчаянии я взмолилась Господу о помощи, и тотчас же, в то же мгновение, щелкнул ключ в замке, и появилась мама. Изумление, глубокая уверенность, что меня услышал Бог, охватили меня. Я запомнила это на всю жизнь. Но как далеко еще было до храма. Тем не менее, если не оглянуться назад, видишь, как часто Господь был близко, очень близко, но ты не откликнулся на Его зов. Прошли годы. Я вышла замуж, но еще училась в институте. Мы с мужем снимали комнату недалеко от Смоленского кладбища. Приближалась Пасха, и мы с друзьями отправились к церкви Смоленской иконы Божией Матери посмотреть на крестный ход. Какое удивительное зрелище предстало перед нами. Огромное скопление народа запрудило все пространство перед храмом. Множество молодых людей, пришедших, по сути, поглумиться над праздником и верующими, играли на гитарах, шумели, лезли, чтобы увидеть, что происходит в церкви. И среди этого моря, островами, группа людей с зажженными свечами стоят тесно, прижатые друг к другу и поют, не обращая внимания на беснующуюся молодежь. «Христос воскресе из мертвых!» Какое торжество в их пении! И я чувствую всей душой, что эти со свечами мои родные, родней не бывает. И вот я уже с ними и пою в восторге. Это была первая Пасха в моей жизни. Обратно мы шли толпой по пустым весенним улицам и спорили, о чем, есть ли Бог. Как изменилось время? Ведь никто сейчас об этом не спорит. А тогда верующий ученый казался сверхъестественным явлением, просто невозможным. Потом оказалось, что среди чад отца Василия было много известных людей, и ученых в том числе. Каким же вредным должен был он выглядеть в глазах властей? Ведь все вокруг было построено таким образом, чтобы люди не задавались вопросами веры. Я училась в педагогическом институте на филологическом факультете. Учиться было очень интересно, лекции были увлекательные, ходили мы на них, как на праздник. Много позже я поняла, что составлены они были просто гениально. Оказывалось, что вся мировая литература, и русская в том числе, не интересовалась вопросами веры, а ключевым моментом в понимании творчества того или иного автора было его отношение к революции, французской или русской. Повторяю, лекции были очень интересны, читали их талантливые люди, и мировоззрение наше складывалось под их серьезным влиянием. Как можно было выбраться из этих дебрей? А душа уже томилась бессмысленностью окружающей бездуховной жизни, жаждала живой воды. И вновь Господь постучал в наши сердца. Это было в 1970 году. Мы с мужем и его двоюродный брат с женой решили съездить в Псково-Печорский монастырь. Почему туда? Просто мы слышали, что там очень красиво. Родственники дали нам на прокат машину, необыкновенная роскошь для того времени, и мы отправились в путешествие. Был конец апреля, мы не торопились, заехали в Псков и не спеша поехали дальше. Мы ехали какими-то окольными дорогами. Вот церковка, белая, с синим куполом, погост, над вратами икона, всадник на белом коне поражает змея. Ворота не заперты, входим внутрь и видим невысокую звонницу, колокол с длинной веревкой. Кажется, тронешь ее, и в тишине поплывет чудный звук. А могилки кругом засыпаны вербой, дорожки устланы пахучими еловыми ветками. Как чудесно! Но вот смеркается, и мы идем дальше. Ощущение чудесного не покидает нас. И вдруг впереди на дороге, в пустынном лесу, видим одинокую фигурку. Старушка просит нас подвести ее до монастыря. Мы удивляемся, куда же она на ночь глядя? А бабушка отвечает: «Так ведь Пасха Христова!» И вот под колокольный звон, прямо к пасхальной заутрене, мы въезжаем в Печоры. Мне трудно описать впечатление той незабвенной Пасхи. Вот уж действительно, на этой ли земле все это было, или мы попали в мир иной. Монахов мы видели впервые в жизни. Все вокруг пело, звонило, возвещало о том, что Бог есть, и все наполнено им. Прошли годы. Нам с мужем предложили работать на биологической станции Ленинградского университета. И мы согласились. Обстановка там была особенная. Переезжали ученые, преподаватели университета, студенты. Много пили, курили, разговаривали. Природа северная окружала нас, такая чистая, непоруганная. Лебеди, гаги, белухи, морские звезды, северное сияние. Как дышала в покинутых селах еще недавняя святость этих мест, отвоеванных у темного, страшного язычества великими подвижниками, где у каждого ручья стоял крест, где молитвы великих монастырей освещали все. В месте, где мы жили, подвязался преподобный Варлаам Керецкий. Дивной красоты село Кереть, ныне практически несуществующее. Больно писать про этот край, населенный особенными людьми, поморами, сохранявшими добродетели, редкие в городах. В 90-х годах рухнуло там хозяйство, с такими трудами созданное предыдущими поколениями. Жить стало трудно. Но вернемся к нашей истории. Жизнь на станции закружила нас, грозила разрушить семью. Сотрудница меня уговаривала причаститься, но я медлила. И вот настал момент, когда я почувствовала, что не в силах изменить свою жизнь, что я погибаю, и бросилась в церковь. Приехав в Ленинград, я отправилась в храм, где отпевали мою бабушку, в Шувалово. Войдя, я увидела, что какому-то священнику стоит очередь, и поняла, что там исповедуют. Исповедовал отец Василий. Плача, я стала рассказывать ему все-все. Он слушал внимательно, что-то уточнял с облегчением, о чем-то сокрушался. Никто никогда не слушал меня с таким вниманием, как этот человек. Я чувствовала, что все, что я говорю, очень-очень важно и не только для меня, но и для него. Потому что мы перед Богом, и моя душа нужна Господу. И батюшка берет за меня ответственность перед ним. Конечно, я не могу постичь и описать это таинство, эту беседу. Конечно, и отец Василий ничего этого не объяснял. Он был сдержан, фамильярность в общении с ним была невозможна. При этом невозможно было что-то скрывать. Наоборот, понятно было, что нужно раскрыть глубины души. В Ленинграде я была очень одинока. Не было никого рядом, кто бы ходил в храм, у кого можно было бы спросить о непонятных вещах. А вопросов, как у новоначальной, у меня было много. Я не сразу узнала, что отец Василий – известный священник, что у него множество чад, но исповедоваться мне хотелось только у него. Однако я думала, что это неправильное желание, что нужно исповедоваться у всех батюшек, никого не выделяя. В голове была путаница. На многое я смотрела с мирской точки зрения. Впервые увидев отца Василия в митре, я удивилась. Почему он так нарядился? Ведь все остальные были без таких уборов. Объяснило мне, что отец Василий митрофорный протоиерей и награжден митрой за заслуги приятельница. Когда отец Василий стал моим духовным отцом, это произошло не сразу. Со временем я стала думать, что это надо заслужить. Но однажды он вдруг обратился ко мне ласково, когда я подошла к нему на исповедь. «Ну что, моя Лидия?» Я очень обрадовалась, что он так сказал. «Значит, я его чадо». Очень часто слышишь о том, что отец Василий всех любил. Сомнений в этом не было. Подобно некоему духовному аромату, как из переполненной чаши, эта любовь изливалась на окружающих, так что многие думали, что он их любит особенно. Так вот не сомневалась и я в том, что отец Василий меня любит, но ласковым со мной он бывал редко. незадолго до смерти сам подошел ко мне в храме и похристосовался. Это было прощание. А так обычно. Батюшка был со мной строгим, я часто думала, что он мной недоволен. Он запретил мне общаться с прежними друзьями, если это происходило во время застолий. Я говорила, что это невозможно. Невозможно также прийти на раннюю службу. Родители догадаются, что я пошла опять в церковь. Но он настаивал, и, вопреки моим опасениям, жизнь начинала укладываться в другое русло. Родители смирялись, а друзья постепенно воцерковлялись. Ах, какое это было замечательное время! Слушать батюшку было легко. Совет он давал точный, однозначный, и то, что казалось клубком неразрешимых проблем, рассыпалось, как пустое нагромождение собственных заблуждений. В его словах была правда Христова, которая ясно освещала все. Помню, отец Василий скажет: «Не права ты». Казалось, услышав обличение, можно было расстроиться, но происходило обратное. Думаешь: «Ах, как хорошо! Да ведь и правда же, я не права. А раз я, так можно же исправить». Трудно было, когда мы лишились батюшки, хотя он и предупреждал нас, что мы должны учиться сами жить по правде евангельской. В своей жизни я не смогла выполнить совета отца Василия несколько раз. Могу свидетельствовать, что последствия этого были огромны. Дважды пришлось взять крест, несравнимо тяжелее прежнего. А однажды дело повернулось обратно и вышло-таки по-батюшкиному. Правда, уже после его смерти. Я старалась советоваться с отцом Василием, чтобы определиться, что я должна делать. Батюшка посоветовал заняться темой воспитания детей, познакомил с людьми, занимающимися тем же. И это стало делом моей жизни – хотя поначалу тема меня не очень заинтересовала. Сама бы я не додумалась заняться ей. Пригодился и педагогический диплом, много лет лежавший невостребованным. Работа писалась очень легко, я уверена, по молитвам отца Василия. Он был доволен ею, оценил положительно. Ценные архивы бывшего императорского музея, великолепная библиотека, а, наконец, собственные материалы из соловецких экспедиций были обширными источниками сведений по этому вопросу, открывали действительно сокровищницу народной педагогики. Работа очень увлекла меня. Было очевидным, что краеугольным камнем воспитания детей в крестьянской семье была православная вера. Но в музее работа вызвала споры. Мои оппоненты утверждали, что русский крестьянин пахал землю, а не ходил в церковь. Не знаю, чем бы кончились наши споры, если бы мне не пришлось уйти из музея по болезни. Будучи сам тяжело больным, отец Василий находил силы реально облегчать наши болезни. В 1989 году я серьезно заболела, и душа моя повисла между небом и землей. Перед тем, как лечь в больницу, я пошла к своему духовному отцу. Ждала его долго, несколько часов. Кончилась служба. Затем батюшка венчал. Наконец мы поехали с ним в Парголово, где живет его сын с семьей. По дороге отец Василий рассказал, что, венчая пары, он как бы смотрит в их прошлую жизнь и в будущее. «А сегодня, — говорил он, — посмотрю назад, все у них благополучно. А впереди слезы. Думаю, что такое? Еще раз посмотрел, и опять сразу слезы». Батюшка долго разговаривал после венчания и взял обещание, что они обязательно придут через год. Особенно он волновался за юношу. Не знаю, приходили ли они. Зачем отец Василий рассказал это мне? Может, просто поделился впечатлением? А может, для того, чтобы я верила ему? Ведь он мне сказал твердо, что у меня все пройдет благополучно, и операция будет успешной. Какой мир и покой были у меня в душе. А ведь батюшка, по сути, и сказал-то мне несколько слов. Помню, как мы посидели в садике его сына под яблоней. Батюшка угостил меня яблоком, и такая благодать была кругом. Накануне операции дорогие мои близкие привезли меня в храм помолиться. Отцу Василию сказали об этом, и он быстро вышел из алтаря. Никогда не забуду выражение лица батюшки, как будто его любовь опережала его самого и устремлялась мне навстречу. Таким же нежнейшим взглядом он смотрел на младенцев, когда крестил их. Однажды дома, стоя перед иконой Спасителя, я вдруг увидела, что глаза Господа живые и смотрят с чудной любовью. И видно, что я лично никак не достойна этой любви, а Господь любит так всех. Я была под сильным впечатлением от пережитого и сказала об этом отцу Василию. Он ответил спокойно, что такое бывает, только чаще перед образом Богоматери. Но меня не оставляло чувство, что взгляд Господа мне знаком. Где-то я встречала, скажем так, подобие этого выражения любви. И вспомнила выражение лица батюшки, когда он благословлял меня перед больницей. После операции меня выписали домой, а вскоре отец Василий сам в очередной раз лег в больницу. Помню, как я когда-то посетила его там. Увидев его в палате, в больничной пижамке, жалея его, я хотела погладить батюшку по руке. Он едва заметно отстранился, и я сразу увидела перед собой священника. Всегда священника, независимо от места и обстоятельств. Поправлялась я очень медленно, не могла делать физическую работу. Однажды отец Василий подозвал меня в храме и спросил о самочувствии. Я сказала, что чувствую себя неважно. Он как будто не услышал и велел помогать одной женщине. Надо было нянчить маленьких детей. Это было трудно, но я не решилась отказаться. И что же? Этим послушанием отец Василий поставил меня на ноги, вернув к нормальной жизни. Прошло уныние, стали возвращать силы, стало весело. Я благодарила батюшку и удивлялась его мудрости. Он смеялся. Как выразить отцу Василию благодарность за его любовь к самым близким тебе людям, родителям, уходящих от тебя в вечность? Это воистину бесценно. Он духовно руководил моей мамой перед смертью, заранее предупредив ее

0: о кончине, примирил нас с ней, ее с Богом. В жизни мама не была верующим человеком, но умерла христианкой, исповедовалась и причащалась во время своей тяжелой болезни. К отцу Василию она испытывала доверие, слушалась его советов. Он буквально проводил ее до последней черты, молился за нее. Они умерли в один день, только мама двумя годами раньше. Отец Василий твердо предупредил нас и о смерти отца, узнав о его болезни. Помню, я заплакала, батюшка стал утешать, говоря: «Ну вот, как вам говорить правду? Но надо же молиться, чтоб успеть причастить его». Вот еще несколько воспоминаний об отце Василии. Как и многим его чадам, мне всегда очень хотелось поговорить с ним, но я понимала, что это невозможно по великой занятости батюшки. «Может, Бог даст, в жизни будущей это станет возможно, а в этой нет», — думала я. Впрочем, в будущей жизни говорить, пожалуй, будет не о чем, но можно будет вместе молиться и славить Бога. И вдруг меня осенило, что этому и сейчас нет препятствий. Я написала об этом отцу Василию. Как он обрадовался! В храме после литургии, когда священники выходят на молебен, отец Василий радостно указал мне место позади себя, приглашая помолиться. Это был ответ на мое письмо. Какое мы имели счастье молиться с отцом Василием! А хотели поговорить. Наступили 90-е годы. Жизнь менялась фантастически быстро. Осмыслить происходящее было трудно. Открывались храмы, люди пошли креститься, вера стала открытой. Но страна рушилась. Стало голодно, не хватало работы. При этом оставалась иллюзия, что это рассеется как дым, что страна наша богохранима и непобедима, что все нестроения в городах временны, а основная Россия жива и вот-вот воспрянет. Неисповедимы пути Господни. На деле было не так, и впервые я почувствовала это после участия во Всемирном русском соборе, куда меня послали от прихода храма святых апостолов Петра и Павла, где я тогда вела воскресную школу. Много интересного можно было рассказать об этом событии, на котором присутствовали и политические деятели, и деятели культуры, и гости русского зарубежья. Было впечатление разобщенности. И на этом фоне яркое впечатление от светлой личности патриарха Алексия II, старающегося объединить, собрать всех под крыло, как собирает птица птенцов своих. Помню взволнованное выступление одного из иерархов нашей церкви, только что совершившего поездку по стране. С болью говорил он, что Россия погибает от пьянства. Больно, непривычно и страшно было слышать это. Как относился ко всему происходящему отец Василий? Было впечатление, что он, не теряя времени, торопился сделать как можно больше. При этом говорил с сокрушением, что сделал очень мало. Я просто не понимала, о чем он говорит, ведь всем было видно, какие непомерные нагрузки ему приходилось нести тяжело больному, перенесшему инфаркты и инсульту. Врачи говорили, что вообще не понимает, как он живет. Иными словами, смерть угрожала ему постоянно. Но как только стало возможно, отец Василий стал посещать школы. Точно можно сказать, что молодежи он уделял особое внимание. Надо было видеть, какое впечатление производило его появление в школе. И взрослые, и дети слушали его с огромным вниманием, ловили слова, неслыханные ими дотоле. Помню, как мне, когда я работала в музее, трудно было говорить с детьми о духовных вещах. Они смущались, как будто им говорили о чем-то неприличном, а речь шла о том, как прежде праздновали Рождество, Пасху. Смеялись, узнав, что в старину некоторые сибирские народы почитали своим предкам медведя, а на вопрос, от кого произошли вы, дружно отвечали: от обезьяны. Но отца Василия слушали, затаив дыхание, толпой провожали до дверей. Насущной необходимостью было создание церковно-приходской школы. Такая школа была по благословению отца Василия создана при Спасо-Парголовском храме, настоятелем которого он являлся. Названа она была в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, особо почитаемого батюшкой. Трудностей было очень много – кадры, программы, лицензирование. Дело было совершенно новое для всех. После смерти отца Василия эти трудности оказались непреодолимыми, и школу закрыли. Годы, проведенные в школе, навсегда останутся в памяти и детей, и родителей, и педагогов. Эту школу посетил митрополит Иоанн Снычев. «Ангел нашей церкви», как говорил о нем батюшка. Школа действительно, как якорь спасения, до краев наполняла нашу жизнь содержанием. Конечно, были радости и огорчения, но вспоминается прежде всего радости. Как интересно было преподавать детям литературу, свободно, без лжи. Какие были паломнические поездки с детьми, а праздники на Рождество с колядками, когда именно дети так щедро приносят благодать и радость. Школа была далеко не единственной заботой отца Василия. С каждым годом жить людям становилось тяжелее, и страшные болезни, доведенных до отчаяния людей, мужчин, потерявших работу, женщин, не могущих прокормить детей, алкоголизм, пьянство, наркомания распространялись все больше и больше. И отец Василий, Христов воин, вышел на бой с этим бедствием. К нему тянулось всегда множество людей. Ученые и неученые, молодежь, буддисты, экстрасенсы, уголовники, врачи, учителя, чиновники, алкоголики, больные и здоровые, всех не перечислишь. Это давало повод к обвинениям батюшки, часто нелепым. Мол, отец Василий поощряет рок-музыку, потому что к нему ходят рок-музыканты. Повторю, приходили к нему одни, а уходили уже другие люди, часто изменившие всю свою жизнь. Иные стали замечательными священниками. Мне кажется, особое внимание уделял отец Василий врачам, учителям. Часто на вопрос, куда пойти учиться, он советовал именно педагогическое или медицинское учебное заведение. Рассказывала моя сестра, работавшая в наркологическом диспансере, какое огромное внимание он уделял ее деятельности. Очень интересовался отец Василий и деятельностью врачей-психиатров из Международного института резервных возможностей человека, занимающихся лечением алкоголизма. Предполагалось сотрудничество, когда больной человек, священник и врач совместно борются с недугом. Дело это было новое, и тотчас возникло вокруг него много споров. Какими методами, не силу или бесовскую, излечиваются больные? Вопрос, который раздувался все сильнее и сильнее. Вышла анонимная книжка, в которой отца Василия называли колдуном и экстрасенсом. Распространилась она со скоростью чумы, прочли ее многие, продавалась она даже за границей. Кто ее распространял, кто сочинил, я не знаю. Приходили какие-то молодые люди с листовками, пытались распространять их в храме, были агрессивны. На стороне батюшки были такие духовные авторитеты, как митрополит Иоанн, настоятельница Горнинского и Пюхтинского монастырей и многие-многие другие. Но погасить пожар было трудно. Какой урок мужества и стойкости дал нам отец Василий? Конечно, он страдал, особенно от того, что некоторые его чады поверили клевете. Но отойти от правды Божией, бросить несчастных людей, пройти мимо он не мог. Со слезами говорил он проповедь о милостивом самарянине и призывал нас к милосердию. За год до своей смерти отец Василий побывал на Святой Земле. Никто из нас тогда еще не бывал в Иерусалиме, и батюшка стал для нас как бы посланником той земли, где жил Господь наш Иисус Христос. Отец Василий видел чудо сошествия благодатного огня, служил литургию в Горнинском монастыре 6 мая в день великомученика Георгия Победоносца. И ровно через год в этот день он умер. У меня до сих пор хранится свеча, привезенная им из Иерусалима. Ушел от нас батюшка на пасхальной неделе, а в Великую Субботу мы еще исповедовались у него. Исповедь была краткой. Отец Василий сурово посмотрел на бумажку в моих руках и сказал: «Разве не записаны грехи в твоем сердце?» Когда батюшка умер еще до похорон, я дома горячо молилась о его упокоении. Вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый старческий голос произнес: «Благодарю за внимание». И далее короткие гудки. На меня это произвело такое впечатление, как будто батюшка поблагодарил. Батюшка был для нас живым уроком закона Божьего, и велика милость Господа, пославшего нам такого человека, который сумел вместить всех нас в свое большое отцовское сердце.
1: Братья и сестры, вы слушали воспоминания духовной дочери Лидии Кургановой о протоиерее Василии Лесняке, настоятеля Спасо-Парголовского храма, который представился ко Господу 6 мая 1995 года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Ангел бо Господень, на всякое лето, схождаши в купели, возмущаши воду, и же первые влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видел Иисус лежащий, разумев, яко много лета уже имяше в недузе, глагола ему, «Хощеше ли цел быти?» Отвечаю ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да игда возмутится вода, вержит мя в купель, игда же прихожу аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему Иисус, «Восстани, возьми одр твой и ходи». И абия здрав бы из человека, и взем одр свой хождаше, беже суббота в той день. Глаголах у жидове исцелевшему, суббота есть, недостойно ти взять и одра твоего. Он же отвечая им, и же мясо твори цело, то и мне рече, возьми одр твой и ходи. Попросиши его, кто есть человек реки идти, возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не ведяши, кто есть, и Иисус бы уклонися народу сущу на месте. Потом же обрет его Иисус в церкви, рече ему, «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горшите, что будет. Иди же человек и поведа иудеям, яко и Иисус есть, и жемя сотвори цело». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание стола. Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пасьянцы наших планов, то Христос умеет прийти и все перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь на этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет, а он все на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну вдруг, он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас, ты что ли? Да как же, да что же, кто, чего, как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость, ну, от радости взабу дыхание сперло. Ну, лежал-лежал калека всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит, веселится, как бы. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть вообще представить трудно вообще, насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там даже не говорю там какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною там, да? То есть я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами там или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое сухое такое, закон такой, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, 6 дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться. А сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление приходит.

0: Как бы там они совершаются регулярно. Это чудо вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствее обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах, в смысле хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома двух студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось-то все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание, как бы. Закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание, на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого калеку исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Иеремии. Иеремия говорит: не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их. Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. Вот. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, говорят: что ты ходишь с постелью своей? Ну, это матрас такой, он куда-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят: нельзя носить ношу в субботу. Нельзя ничего носить в субботу. Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных. То есть, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. Ну, то есть, как бы умельцы, как бы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, как бы они поступают прямо по Иеремии. Не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа – это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь. Или там запряг осла или коня и поехал по делам. Как бы работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять. Как бы обычное и необычное. Есть такая великая мысль, такая, что человеку принадлежит великий труд. Научиться различать небесное и земное. Профанное и священное. Разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну, слушайте, ну, можно даже спросить его: Господи, ну, ты что, специально, что ли, раздражаешь их? Или что? Ну, зачем тебе это? Ну, что, нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу. Зачем в субботу обязательно? Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни. И потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолам кланялись, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племянниц себе взяли, все заповеди нарушили. Сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они, когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и, как сумасшедшие, схватились закон исполнять. Поэтому у них была как бы опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима. И они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Говорит: кто он такой вообще? Что он вообще кто? Он либо он враг закона, следовательно, враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы это очень важная сторона жизни религиозной и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча: можно, нельзя, там надо, не надо, вот так надо, так не надо. Евреи говорят так, и говорили, и продолжают говорить. Говорит: вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, как бы, значит, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят: усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали как свиньи жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий, чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стал вопрос, это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему, до каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой? Сколько раз они его спрашивали. Кто ты? Потом говорили, он бесноватый. Он самарянин. Мы там что-то... Короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит, делам моим веруете. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруете. И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь – это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее, там, вот так может быть, а может быть так может быть, а может быть вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем, потому что Христос – сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем, опа, а так тоже могло быть? То есть он переворачивает столы, не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это 5 глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит, отец мой до сих пор делает, и я делаю, и сын делает. То есть я делаю то, что делает отец мой. Отец хранит мир, и сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как творец больше не действует, он не творит нового. Но он поддерживает существующую вселенную и дает нам дыхание, и взвесил нас всех на руках своих. И вообще мы живем в его руках, в тесном присутствии, как говорил святой Патрик Ирландский. Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в ушах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи. Господь везде, спасение от Господа. То есть Господь такой, Он везде. И Сын такой же. Сын Небесного Отца именно такой же. То есть Он поступает точно так, как поступает Его Отец. Он не может поступать иначе. Поэтому Ему не важно, суббота или пятница. Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что Он специалист задавать нам задачи. И это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит благодаря Христу, что Христос, Он специалист как раз, прийти как вор ночью, Он же говорит, приду как тать ночью, когда не знаете, то есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы Он пришел и сделал то, что нужно, говорит, приду как вор ночью. Он делает то, что мы не ожидаем. Это его священное занятие. То есть поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова – это такая, значит, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, потом это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица. Хочешь Бога насмешить? Расскажи ему свои планы. Будет все совершенно по-другому. Поэтому в голове у человека верующего должен быть, ну хотя бы иногда, чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот Он такой. Поэтому мы приходим в Храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе, никто не знает Сына, только Отец. Ну, вроде бы мы знаем Сына, как мы не знаем Сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, да. Он крестился от Иоанна на Иордане, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил, да. А потом его распяли, он воскрес, да. Вроде мы все знаем про него, не? Он говорит, никто не знает Сына, только Отец. И Отца не знает никто, только Сын, которым и тот, кому Сын хочет открыть. То есть мы приходим в Храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту вот еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться и обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь – наплевать. По части осудить – тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, и всем было как бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие. Ну, чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить – я первый. А помочь, там, пододвинуть его ближе к кромке воды – нет, этого нету. Одиночество и безразличие – это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом встречает, потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда четыре человека его спустили сверху вниз. И Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. Сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему еще исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, там, бери постель, там иди. Бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты там, или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой, на выписку уже уходящий. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, такой, глава 5 Евангелия от Иоанна, «Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже». Мне так жалко вообще, что эти слова Божии вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще вот там в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении где-нибудь, на остановке автобуса. Вот там пишут же «берегись автомобиля». Нет бы написать, что не такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова, и, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз по Евангелию. Говорит, все, милый, выходи, иди, вот тебе процедуры, там все там покажешься через месяц, но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга, она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным, поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит и лико хочет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это же может быть в секунду все, понимаете, в секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чуда. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чуда. Не в себя я верю, и не в силу своих молитв, а в Него, который творит и лико хочет. На пользу людям, и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяет, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит вообще Господь. Он когда пришел, представьте, пришел в храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Что за хулиганство вообще? Что это такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает, в субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. Он так, у него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины. Не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я Мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы, как бы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему. Пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знайте, что люди весьма безумны, и без Христа, и во Христе люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Да. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Молчинская, и житие святого мученика Саввы Стратилата. Евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее жизнеописание подвижника благочестия XX века схимонаха Николая Монахова, который представился ко Господу 7 мая 1969 года. Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. В день ангела святой царицы мученицы Александры мы предложим вашему вниманию акафист ей и дневниковые записи государыни императрицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье. Далее рассказ для детей «Душа христианка», читает автор Борис Ганага. Затем мы предложим вашему вниманию воспоминания Лидии Кургановой о духовном отце, бывшем настоятеле Спасо-Парголовского храма, преснопамятном протоиерее Василии Лесняке, который представился ко Господу в день святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 1995 года, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Как быстро и незаметно текут дни, возлюбленные братья и сестры. Недавно только мы праздновали Святую Пасху, и вот уже прошло 3 недели. Апостолов, а мы, жен мироносец, расслабленным, а теперь наступает неделя, уже наступит, уже святой жены самарянки. Вот так быстро течет время, а в среду уже приполовение праздника. Приполовившееся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Я ко все спасибо запил еси, жаждет да грезет ко мне и да пьет. Источники жизни нашей, Христе Божия, слава тебе! Как прославить Господа, возлюбленные братья и сестры? Вы слышите, больной расслабленный, который лежал в овчей купели 38 лет, никто не мог подать ему облегчения. Он сказал, человека неимом, чтоб кто-то пришел и помог мне двинуться в эту купель. А когда я прихожу, уже другой, уже там, когда ангел возмущал воду, и по первому возмущению первый, кто входил, получал сразу исцеление. А он не мог. Человека неимом, кто мог бы это сделать. Может, детей не было, а может, дети такие, как у нас, в другой раз бывают, что отказываются от своих родителей. Что случилось с этим человеком, нам неизвестно, но он был отбросом общества. И Господь дал ему исцеление. Возьми одр свой и ходи. По еврейскому обычаю, иудейскому, нельзя было в субботу делать ничего. Ни носить дрова, ни одр свой, ничего. Поэтому книжники и фарисеи спросили его, ты что ж это делаешь? На каком основании ты нарушаешь субботу? А тот, который меня исцелил, он сказал, что возьми одр и ходи. Я поэтому и хожу. И Господь, видя, что человек этот может опять согрешить, в храме встретил его и говорит, чтоб он воздал хвалу Божию, чтоб он возблагодарил и впредь шел и не грешил. А он пошел и первосвященникам сказал, что это Христос исцелил меня. Видите, возлюбленные, как бы предательство этого человека. Поэтому, может, за предательство человек и страдал столько время, лежал около общей купели. Вот так бывает и с нами, когда мы предаем друг друга. И болезни бывают неисцельные, и человек не может покаяться в этой земной жизни и уходит с этим великим грехом. Человека неивом, что кто бы исцелил меня. Вот так, возлюбленные, страшная, страшная кара тому человеку, который нарушает заповедь Божью о любви. Поэтому, пока есть день, Господь говорит, во свете, пока вы во свете, ходите, чтобы тьма не объяла вас. Видим, возлюбленные братья и сестры, жизнь святых, которые послужили Господу и которые стали мучениками за веру Христову, как святой великомученик и повиноситель Георгий. Он был воином, но узнав, что попираются законы Божии, отдаются дьяволу люди на съедение змею. Вы помните, как царица Александра, что царь говорит, когда идет очередь до моей дочери, я ее отдам в жертву вот этому змею. И она выходила и закричала Георгию, что удаляйся отсюда, то есть выйдет и пожрет. Но не побоявшись, великомученик принес Георгий, покорил и впасть в овечье уже копье. Потом, отвязав пояс, он, привязав как собаку, сказал, веди по городу, пусть видят, насколько велик Бог христианский. И мучили великомученика Георгия, и он в страданиях отдал свою жизнь. С самого начала христианства на Руси возлюбленные братья и сестры наши князья носили имя Георгия. А Георгий Всеволодович и другие Георгии. Их строились храмы в честь великомученика Георгия Победоносца. Знамя было великомученика Георгия Победоносца. Герб. И даже и на монетах, вы помните, и на старинных, и на теперешних, герб святого великомученика Победоносца Георгия. Прославляя память святых мучеников и великомучеников, мы будем просить, чтобы по их молитвам Господь послал мир нашему народу, мир на нашей земле, мир каждому человеку, каждой семье, мир и любовь и согласие между правителями, мир и любовь пахарю, мир и любовь рабочему, чтобы все трудились и все славили и благодарили Господа. Аминь. С праздником, братья и сестры!
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в ближних пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в ближних пещерах, мучеников Посекрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елисаветы Чудотворицы. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Молченская.

Дорогие братья и сестры, православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовью к той, которая родила, соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются ее слова: «Отныне ублажат мя все роди». Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жизни от славы, принадлежащей ей как Матери Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине, подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня своей земной жизни она заботилась о том, чтобы оказаться достойной царства Сына Своего. От времен апостольских и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение той, которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. И всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться стала и Его Пречистая Матерь. 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Молчинской. Сия чудотворная икона находится в Молчинской Софроньевой пустыне Курской губернии. Она принесена сюда из Путивля в 1635 году при строителе Софроньевой пустыни Серапионе от сумского атамана Лукиана Константинова по особому повелению самой Богоматери. На большом круглом серебряном киоте, в коем помещается святая икона, вычеканена об этом подробная надпись. Икона поставлена над царскими вратами, откуда при пении соборных акафистов она торжественно опускается на шелковых лентах для лобызания. В изображении святой иконы есть нечто символическое. Одежда Пресвятой Богородицы словно соткана из темных облаков. На правом плече лик полной луны, на голове сверхпокрывала лик солнца, на груди большая радуга. На правой руке предвечный младенец, а в левой руке лестница. Особенное милосердие Царицы Небесной является ко всем отходящим в жизнь вечную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю и 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов. Святой мученик Савва, родом Гот, был стратилатом или воеводой при римском царе Аврелиане в III веке. Приняв истинную веру и сделавшись ревностным служителем Христовым, он посещал христиан, заключенных в темницах, помогал им милостыней и увещевал к терпению и твердости. Аврелиан, узнав, что Савва христианин, призвал его на суд. Савва смело исповедовал веру свою и, сняв с себя знаки воинского сана, бросил их и объявил, что готов страдать за имя Христово. Его подвергли страшным мучениям, жестоко били, опаляли огнем раны его, опускали его в котел с горящей смолой. Но Господь охранял и защищал верного служителя своего. Подкрепляемый силой свыше, Савва мужественно вытерпел страдания и вышел невредимым из кипящей смолы. Видя это чудо, 70 воинов уверовали и стали громогласно исповедовать Иисуса Христа. По повелению царя они были казнены и радостно приняли смерть за веру свою. Святаго мученика Савву отвели в темницу, где ночью, во время молитвы, сам Господь явился ему. Исполненный новой силой, святой Савва вытерпел еще ужаснейшие истязания и был, наконец, потоплен в реке. Вы слушали житие святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный, наны движимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 29-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есть свет миру, ходяй по мне, не им отходите во тьме, но им от свет животный». Реша же ему фарисея, «Ты о себе сам свидетельствуешь, свидетельство твое несть истинно». Отвечая Иисус и рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приедох и камо иду. Вы же не вести, откуда прихожду и камо гряду. Вы по плоти судите, аз же не сужду никому же. И аще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несьм, но аз и пославы мя Отец». И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть. Аз есть мы свидетельствуя я его мне самом, и свидетельствует о мне пославы мя Отец. Глаголах уже ему, где есть Отец твой, отвечая Иисус, ни мне вести, ни отца моего, аще мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы Иисус в Газофаликии, уча в церкви, и никто же яд его, яко не убе пред...

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, говорит Господь. Следовательно, кто отклоняет от Господа, тот отклоняет от света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света. Учит Господь, что Бог трипостасный, сотворив мир словом своим, промышляет о нем. Это божественный свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь: веруй и, приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит: входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету. Кто же ведет на широкий путь самоугодия, тот ведет во тьму. Господь учит: помни последнее — смерть, суд, ад, рай. И это свет, освещающий наше будущее. Кто учит, что смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь. Любители света, научитесь различать, где тьма, и уклонитесь от нее, устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. Возложи на Господа печаль свою. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся в этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью,

твой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

своей сестры. 7 мая 1969 года почила Господи подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам, работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года, во время Советско-финской войны, братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Нововалаамский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенцарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни.

На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых христовых тайн в последний раз, схемонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый Отче, схемонах Николай.

Братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

как глушат и наши, и иностранцы. Порой еле слышен ее позывной,

со мной. Но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной.

Не то, чтоб оплатят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения – являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем, стояще бяху ноги наша во дворях твоих и Иерусалиме. Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился, о рекших мне, о том, кто мне сказал». В дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем. И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме, во втором стихе. «Стоящие бяху ноги наша». «Были стоящими» — «бяху» буквально «были», а «стоящие» — «стоять». Но это причастие. Буквально «были стоящими наши ноги во дворях твоих Иерусалиме». Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане, Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. И смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас – определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь. На нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священнодействия называется божественной литургией. А сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечеря, ломление, Пасха, чаша благословения. Священнодействие, жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
молитва идущего в храм. «Внеду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание. О наследствующем. В греческом языке здесь женского рода, иногда в славянских переводах бывает «о наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей, и народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство отца и сына, а мы – чада и сонаследники его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введение во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом это и к нашей душе прилежит. «Заутро услыши глас мой, заутро предстану те и узришь мя». «Заутро» — это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду», «войду в дом твой», со страхом перед Богом, в страсе твоем. И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззакония, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: «Исправи пред тобою путь мой». Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас к греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих мы читаем Псалом 5. Это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово, и мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды, сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто, сердце пустое, гроб отверст гортань их, то есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела, все здесь называется словом гортань, гортань их – как гроб открытый. Смерть там только свою можно увидеть. Дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловоние. И вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их, отбрось их и зрения, я это их, ибо, яко, приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это понимается не почитание Бога вообще, а также не почитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья, «и вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожду». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия – радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня, паче любви матерней, мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением, потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей». Потому что он так говорит: «Я да и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает», — говорит он, — «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося и всяческое глаголом силы своя. Он сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питье неисчерпаемое», как поется в Акафисте Иисусу Сладчайшему. «Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей. Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно, всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. «Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мерный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение «Сонет Лялечкина Ивана Осиповича» написано в 1895-м. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином, и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом, пойдем. Пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаяние, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянную душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – «Ибо там только заднее Божие видели люди». Смотри, Исход, глава 33. «А здесь самое лицо Бога-законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног, а здесь больше харивского богоявления, там прообраз, здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному! Не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии. И мы тогда дозволяем себе мечтать о земном». Вот у нас и херувимская песня-то призывает «Всякое ныне земное отложим попечение». «И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших, ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень». И поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец XIX века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный зывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне, я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале 20 века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году «Поздно». Оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон. Сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один». Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил. Будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицание бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью. Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорее сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить, даже встречный камень испрощи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво и написал стихотворение о покаянии, о слезе любви, возвышенное. «По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей». Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении, ну, все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти. И это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киевград, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще и символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом, его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви – это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии – это души христианские, вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите ко русскому граду исполнить последний обет». А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам. Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться. «Идите ко русскому граду». Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второй и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам, и серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а в круг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной с ржавчиной старых гвоздей». Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний. Но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.

Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: третьей сестры в день ангела, святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая акафист.
1: Избранная помазанником Божиим в царице и матери народу своему, аще и недостойнее похвальное, восписываем те острые

страданьми Твоими струпы греховные наши обязугующая. Ангелу подобный послан бысь, православный царевич, рещи Тебе, радуйся. Яще и слезы, то часто очи Твои доселе, обе престаста.

Радуйся все родстве Твоем ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим люди Христово

Радуйся, яко восходишь в дом Отца Твоего, и же на небесе. Радуйся, лучою солнечною во Отечестве именованная. Радуйся, яко к солнцу правды пресного обращения лучи сия. Радуйся, любомудрием известная. Радуйся, мудрость любовью о Христе свидетельствовавшая. Радуйся, Ревекины, ащи деси.

Радуйся, яко жених твой десятилетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись с тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданами твоими струпы грехов.

совесть свою, востичь еку Елисавете, сестра же сия большая матери место заступая, сице благословлявшую, радуйся, дар многоценный царевичев прежде возвратившая, радуйся благим царевичевым царевича предпочетшая, радуйся, ащей клятву носишь и в крови твоей, радуйся, яко клятва сия кровью о Христе излиянную, благословение миру дадеся. Радуйся прежде рождения сына, тайну его в смерти брата познавшая. Радуйся, страх клятвенный, на любовь в послушании Богу применившая. Радуйся, тремя странами присвояемая. Радуйся всему миру чужестранная, радуйся на царстве юроды сущая, радуйся юродством царство небесное стяжавшая, радуйся глаголющая избраннику Божию.

Радуйся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, в скорби утешающая, радуйся, кротце, народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия, причащающаяся в невечернем дне Царствия Христова. Радуйся, возложением рук на болящих, милость царскую подававшая. Радуйся, яко елей милости Твоя до полуночи достанет нам. Радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих. Радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями твоими струпами.

царственного страдальца Алексия и владыку Новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице почашеся песнями служить.

Радуйся, яко аще Бога сые, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко сын твой присно державствует, вместо блюстительстве твоем. Радуйся, указующая, яко материнство в Адусе святе спасает.

Радуйся, блудное сватовство разрушающая, радуйся, болящих младенцев целительнице, радуйся, израненных воев окормительнице, радуйся, в ратных трудах чада сохраняющая, радуйся, неврежденных сих молящимся матерям.

Радуйся, яко одежды твоя страдания облегчаша. Радуйся, яко Христа нагова вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гробы радных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

страданьми Твоими струпы греховные наши убезующая, хотящий старица Марии Новгородской от нынешнего века представить.

О царице, водами источника Саровского, покрываемую, со умилением зовем те, радуйся, древлего благочестия ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся, двумя старицами на страдания благословенная, радуйся, купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая. Радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая. Радуйся западной тли Русь освобождающая. Радуйся Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся. Радуйся Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение, любви струи источающая. Радуйся, мужа, лишитесь ради Христа готовая. Радуйся, яко ти сия Аврамски вменилася еси. Радуйся, новая послушница Серафима.

указує, як не може без царя народ. Ти же утішає народи сином твоїм, слышиш і отцях сице. Радуйся, як удержай на руку твоєю покоїться днісь. Радуйся, днісь, молящий Його, простите наші гріхи. Радуйся, як у син твой воістину, глава народу своєму. Радуйся, як у телесем от глави своя, неотъемлемым народ сей зрица. Радуйся, як у сын твой, присно питаем пищею ратников простых. Радуйся, як у народ твой спасется токмо причастием страданий сына твоего. Радуйся, оправданная кротостью сына твоего. Радуйся, всеми зримое во смирении сына твоего. Радуйся, як у страдании его лепота души твоя. Радуйся, як в мучениях его расширяется сердце твое. Радуйся, ощидни его мали и исполнены лютых скорбей. Радуйся, як у скорби сия златом лепота.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая. Радуйся суде Божией в тайнозрительнице. Радуйся сердце твое, вертоград Божий содеявая. Радуйся, яко в сердце твоем Христос главу преклони. Радуйся от избытка сердца твоего, подающее требующим. Радуйся, яко сердце твое.

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя Рим Третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крыле, влающийся из мест.

узрю, аще по воплю содомскому, грядущему ко мне совершаются, очами твоими соглядывался и Христос, новый Содом, тебе поющий вскоре.

Войми твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степенни колеблемые лествицы к небеси, от он уда же и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитеся на степени сей вопиемти, радуйся, защитница российская, радуйся, защитница плененных, радуйся, защитница ратная, радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница.

Мать Святая, Евда дух праздности обуял Русь, святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденный суть, чаем узрели.

Радуйся, яко ты презираешь и духовно слепотствующих. Радуйся, яко ты си упование безнадежных. Радуйся, яко ты си покой послушных. Радуйся, верная Россия, в Бозе даже до смерти. Радуйся, подающая верным венец живота. Радуйся, научившаяся кротости.

страданьми Твоими греховные струпы наши обязывающая, благодать дать и восхотев народу своему, егда все люди русские сокрыши таланты Богом данные от Божия помазанника, то дать ему талант Ты, о царице, со царственным супругом Твоим иждила и синовоев у вечных, тем же самите в заключении сущей, благословися нужду терпеть.

Радуйся, яко живая цель доброты Твоя, радуйся, яко ведутся дела вслед Тебе, радуйся предстоящего дела.

Ненависть твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятия, и все имение семьи твоей ждила еси, тяжкую брани с народом, милосердием твоим гнушаясь.

твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъяти, и все имение семьи твоей жди лыси, в тяжкой брани с народом, милосердием твоим.

Святая мученица, царица Александра Новая, игда народ твой схождаши от Руси святей Вавилона, разбойники в паде, ты, о мати милосердия, елеем благотворений и вином церковных торжеств, умощала еси его, паче же и рамена от раковиц твоих подложи тяжкие.

Радуйся, всеродстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Федоровской Владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы.

О святая мученица, царица Александро, о возлюбившая Господа Твоего, от всего сердца Твоего и от всей души Твоей, и всею крепостью Твоей,

Вему яку неугодно быше чада твоя, наследнику не рожь душуся, помолись о женах в долгу недуже сущих. Вему яку чаду молитвы, чаду веры твоя, сын и наследник неисцельно болен явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны твоя. О избранная крестоносица Христова через все житие твое, возлюбившая народ твой паче себе, возжалевшая паче умрети, неже оставите страну твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога твоего, да не отступим от него в час посещения.

Братья и сестры, в день ангела святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом. Вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово. И вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно, без благословения неба. Вся красота, радость, ценность семейной жизни – может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему. Искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь в своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник, ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы, а ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться. А нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, Она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты,
2: Все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной, привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем, в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. «Я больше не центр мироздания». У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев и свет? И воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их, как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную в стволы, питая их, как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами.

Прав был еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет. Иди же человек и поведа иудеям, яко Иисус есть, и жемя сотвори цело. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание стола. Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пасьянсы наших планов, то Христос умеет прийти и все перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет. А он все вот на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну, вдруг. Он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас, ты что ли? Да как же? Да что? Да кто? Чего? Как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость. Ну, от радости в зубы дыхание сперло. Ну, лежал калека всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит, веселится как бы. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть вообще представить трудно вообще, насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там, даже не говорю, там, какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною, там, да, то есть я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами, там, или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое сухое такое, закон такой, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, 6 дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться, а сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление, просто приходишь, как бы там они совершаются регулярно. Это чудо вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствее обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах, в смысле хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома 2 студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось-то все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание. Как бы. Закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание, на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого калеку исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Иеремии. Иеремия говорит, не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их. Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. Вот. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, говорят, что ты ходишь с постелью своей? Ну, это матрас такой, он какой-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят, нельзя носить ношу в субботу. Нельзя ничего носить в субботу. Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных. То есть, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. Ну, то есть, как бы умельцы, как бы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, как бы они поступают прямо по Иеремии. Не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа – это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь.
или там запряг

0: или коня и поехал по делам. Как бы работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять, как бы, обычное и необычное. Есть такая великая мысль, такая, что человеку принадлежит великий труд научиться различать небесное и земное, профанное и священное, разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну, слушайте, ну, можно даже спросить его, Господи, ну, ты что, специально, что ли, раздражаешь их? Или что? Ну, зачем тебе это? Ну, что, нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу? Ну, зачем в субботу обязательно? Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни, и потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолам кланялись, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племянниц себе взяли, все заповеди нарушили. Сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они, когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и, как сумасшедшие, схватились закон исполнять. Поэтому у них была как бы опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима. И они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Говорит, кто он такой вообще? Что он вообще кто? Он либо он враг закона, следовательно, враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы это очень важная сторона жизни религиозной и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча «можно, нельзя», там «надо, не надо», «вот так надо, так не надо». Евреи говорят так, и говорили, и продолжают говорить. Говорит, вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, как бы, значит, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят, усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали как свиньи жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий. Чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стал вопрос, это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему, до каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой? Сколько раз они его спрашивали. Кто ты? Потом говорили, а, он бесноватый, а, он самарянин. А мы там, что-то, короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит, делам моим веруйте. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруйте. И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь – это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее, там, вот так может быть, а может быть так может быть, а может быть вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем, потому что Христос – сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем, опа, а так тоже могло быть? То есть он переворачивает столы, не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это 5 глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит, отец мой до сих пор делает, и я делаю, и сын делает. То есть я делаю то, что делает Отец мой. Отец хранит мир, и Сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и Сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как Творец больше не действует, Он не творит нового. Но Он поддерживает существующую Вселенную и дает нам дыхание, и взвесил нас всех на руках Своих. И вообще мы живем в Его руках, в тесном присутствии, как говорил святой Патрик Ирландский. Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в устах в ушах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи. Господь везде, спасение от Господа. То есть Господь такой, Он везде. И Сын такой же. Сын Небесного Отца именно такой же. То есть Он поступает точно так, как поступает Его Отец. Он не может поступать иначе. Поэтому Ему не важно, суббота или пятница. Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что Он специалист задавать нам задачи. И это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит благодаря Христу. Что Христос, Он специалист как раз. Прийти как вор ночью. Он же говорит, приду как тать ночью, когда не знаете. То есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы он пришел и сделал то, что нужно. Говорит, приду как вор ночью. Он делает то, что мы не ожидаем. Это его священное занятие. То есть поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова – это такая, значит, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, потом это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица. Хочешь Бога насмешить? Расскажи Ему свои планы. Будет все совершенно по-другому. Поэтому в голове у человека верующего должен быть, ну хотя бы иногда, чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот Он такой. Поэтому мы приходим в храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе, никто не знает Сына, только Отец. Ну, вроде бы мы знаем Сына, как мы не знаем Сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, да, да. Он крестился от Иоанна на Иордане, да, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил, да, да. А потом его распяли, он воскрес, да, да. Вроде мы все знаем про него. Не? Он говорит, никто не знает Сына, только Отец. И Отца не знает никто, только Сын, которому и тот, кому Сын хочет открыть. То есть мы приходим в храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту вот еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться, обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь – наплевать. По части осудить – тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, и всем было как бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие. Ну чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить – я первый. А помочь, там, пододвинуть его ближе к кромке воды – нет, этого нету. Одиночество и безразличие – это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда 4 человека его спустили сверху вниз. И Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. Сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему еще исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, там, бери постель, там иди, бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты там, или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой, на выписку уже уходящие. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, такой, глава 5 Евангелия от Иоанна, «Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже». Мне так жалко вообще, что эти слова Божьи вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще вот там в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении где-нибудь, на остановке автобуса. Вот там, там пишут же «берегись автомобиля». Нет бы написать, что не такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова, и, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз и по Евангелию. Говорит, все, милый, выходи, иди, вот тебе процедуры, там все там покажешься через месяц, но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга, она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным, поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит и лико хочет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это может быть в секунду все, понимаете, в секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чуда. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чуда. Не в себя я верю, и не в силу своих молитв, а в Него, который творит и лико хочет. На пользу людям, и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяет, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит вообще Господь. Он когда пришел, представьте, пришел в храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Это, что за хулиганство вообще? Что это такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает, в субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. Он так, у него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины. Не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я Мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы, как бы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему. Пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знайте, что люди весьма безумны. И без Христа, и во Христе люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Да. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Цареградская. Житие преподобного Сильвестра Обнорского. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Затем завершающая часть – душеполезного чтения дневниковых записей святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой. Далее продолжение беседы протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста Павла Щелина о значении символа веры. Рассказ для детей «Моя первая Пасха» читает Валентина Александровна Клюкина. А в завершении передача из цикла «Листая собственные дневники». Беседы руководителя православного радио Санкт-Петербурга Сергея Евгеньевича Васильева и редактора газеты завода АТИ Вячеслава Вячеславовича Улыбина.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскрес!
3: Во имя Иисуса воскресе!
2: Христос воскрес! Христос воскресе! Воистину воскресе, Господь! Так, возлюбленные братья и сестры, за вознесение Господня мы будем приветствовать друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Сегодня неделя четвертая по Пасхе. Неделя называется как?
4: Прославленным.
2: И прослушайте тропарь. Что он возвещает нам, этот тропарь? Душу мою, Господи, во грехах всяческих и бесместными зиянами люти расслабленную, воздвигни божественным ты предстательством, якоже и расслабленного, воздвиглыще древле, да зовуте спасаемы, щедрый, дашь мне, Христе, исцеление. Вот, возлюбленные, что мы просим в этот день, чтобы Господь послал нам исцеление, не только телесное, но и духовное. Что и наша душа лучится во грехах всяческое и безместными деяниями люди расслабленную. У каждого у нас душа расслабленная. И мы просим, чтобы Господь, как воздвиг расслабленного при общей купели. Помните, как Господь сказал? Кто мог в купели входить, когда ангел возмущал воду, кто первый входил в эту воду и получал что?
5: Исцеление.
2: Но когда этот расслабленный доползал до возмущенной воды, уже другой уже был там и получал исцеление. Вот так и мы, возлюбленные братья и сестры, Господь бывает дает нам, чтоб мы жили по Божье, а мы, да нет, еще я поживу, как хочу. И наше хотение приводит к смерти нашей души, не только тела, но и души. И вот мы должны всегда помнить, что пока есть время, мы должны делать дела Божьи. Вот скажите, какие дела Божьи? И вот сейчас посмотрим мы, какие дела Божьи. Что нам говорит Слово Божье? Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения своевременно сказанное могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет. И ребенок вырос неверующим, блуждающим, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, и мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Когда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания, но поздно, закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает, мы видим и молим, и ясно, все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание. Но уже не можем загладить их, и не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним спасением, и мы несем святые слезы к безжизненному телу. Вы слышите, братья и сестры? Вот что значит делать. Все ли понятно?
5: Непонятно.
2: Как должны утешить? Как мы должны утешить каждого человека, больного, ребенка, старика? Но у нас на все не хватает времени. Мы совершенно забываем про то, что надо кого-то навестить, кому-то помочь, что-то сделать доброе. И вот вы слышите, пока есть день, творите дела добра. Но настанет ночь, когда уже мы не сможем сделать ничего. На страшном суде Господь не будет спрашивать, что мы ели и пили, во что одевались. Мы болен, вы посетили. Был в темнице и тоже посетили. Был голоден,
6: кормили.
2: Жаждал,
6: поели.
2: Господи, когда мы видели тебя нагим, жаждущим, алчущим, и Господь говорит, что вы не сделали для меньших своих братьев, то не сделали и для меня. Вот какой короткий суд.
7: Да.
2: Кто сделал добро на правую сторону, кто сделал зло или не сделал ничего на левую, отойдите от меня по огонь вечный, уготован дьяволу и ангелам его. Вот видите, приговор быстрый кончается. Поэтому будем пока, есть время. Почему я говорю, я радуюсь за вас, что вы не бежите на листалище, не бежите на разные посиделки, не бежите на танцы, не бежите на листалище, где показывают разные зрелища. А главное, вы тянетесь в Дом Божий, чтобы здесь замолить за своих близких, за родных, дорогих нашему сердцу, чтобы Господь услышал нашу молитву, и как мы слышим, и вопль мой к тебе, да приди. Мы должны, когда чувствуем, что мы во всем страдании, чтобы кричать Господу, так кричать, чтобы небо услышало наш вопль. Да. Посмотрим, как же мы должны подкрепить добрыми делами наши «Будем друг к другу добры и сострадательны», говорит в первом послании Петровом, 3 глава, 8 стих. «Не будем откладывать», слышите, братья?
7: Да, будем откладывать.
2: «Будем спешить отдавать душу свою ближним своим». будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день. Как-то я вам рассказывал об одном бедном человеке. Вы, наверное, помните, он был очень бедный, но к празднику, что было, они приготовили и хотели трапезу совершить. Вы, наверное, забыли это рассказать? Повторите его? Да. И вот этот дровосек после трудового дня, а наступал праздник Рождества, он спешил к трапезе бедной домой, в теплую свою избушку, чтобы встретить детей, жену, в радости поздравить с праздником. Но вот он услышал детский плач. Господи, откуда же в лесу плач? И вот мы посмотрим, как он обратил внимание на этот звук. А звук был похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг, крестьянин увидел на мертвой земле под деревом плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крестьянину этого малютку, брошенного в лесу. И, недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением и, готовив скудное рождественское угощение, вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им. Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью, ребенок сел вместе с бедной семьей в скудную трапезу разделить. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо его озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословляя, охваченным благоговением, недоумением семью, то был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть много наставления и для нас. Слышите, братья и сестры, чтоб на каждый вопль плачущей души был наш отклик, чтоб и мы приняли, как этот крестьянин, бедную, измученную душу. Потому что мы принимаем самого Господа Спасителя нашего. Как же бережно должны мы относиться к этому несчастному, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас, и лишь одного из малых сих все, что мы делаем, дадим ему от души. Вы слышите, братья и сестры? Делать надо что?
7: От души. От души.
2: Вот там. Или это зажарили. Да. Вот что мы должны делать. Делаем ли, братья и сестры, так? И поступаем ли мы так? Да не поступаем. Да. А надо поступать. Надо поступать, братья и сестры. Потому что время, вы сами, время какое?
5: Прелюбодейное и грешное.
2: Да, тяжкое. Сколько людей в муках сейчас?
5: О, Господи.
2: Да, особенно молиться мы должны за наших братьев, славян, Украина, которые сейчас бедствуют. от своих иноплеменников, которые забыли Божью правду и идут для того, чтобы не нести Слово Божие, а убивать друг друга. А здесь мы говорим друг друга, тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вот в чем заключается закон Христов. Нести тяжесть друг другу. Хорошо сделает крестьянин, который взял младенца?
6: Очень.
2: Не только хорошо, а вот Екатерина говорит, очень хорошо. Потому что он принял самого Христа. Вот, братья и сестры, вот так и мы должны, принимая тело и кровь Господню, мы принимаем самого Христа. А то принять Господа Иисуса, мы и готовимся к этому. Мы исповедуем свои согрешения, вольные и невольные. Если нам там каяться, не только есть, а множество содеянных мною ремонтов, помыкляли, покаянны, трепещу страшного, несудного, но надеюсь на милость, как утробе Твоя, я когда битва пьюсь, помилуй меня, Боже, повелись милости. Мы согрешили, Господи, пред Тобою, и празднословием, и вернословием, и ложью, и ложь часто бывает у нас. Не суждение бывает, каемся, братья.
8: Каемся, батюшка.
2: Объединение.
8: Каемся, Господи.
2: Леность и воровство, сребролюбие и скупость. Господи, взяточничество и лесть, неправда и тщеславие. Каемся, братья.
8: Каемся, Господи, каемся.
2: Зависть, гордость. Гордость что? А дети знают уже. А вы знаете, братья и сестры, это?
9: Знаю.
2: Мать всех, кто...
8: Пророков.
2: Поэтому гордиться, как говорил старец, помните, Оптинской?
10: Да.
2: Кто погордился? Небо свалился.
10: Сатана.
11: Сатана погордился, с неба свалился.
2: А мы погордимся.
11: Погордимся
2: в Аде. Видите, пока что ниже. Да, уйдем. В Аде учимся. А в Аде неохота нам никому, потому что... Да, мы... Спасибо, что с Господом. И так всегда с Господом что будем? Гордость, да, гордость мать. А гнев хорошо или плохо? А злопамятство, когда уже грехи помним, а твои? Тоже грех, да. Разбойничество?
8: Каинство.
2: Тоже.
9: Всяко бывало.
2: Призывание демонов пускать, и батька занимает. Бога призываем, а демонов... А вот... Это экстрасенсы, гадалки, ворожье, колдовство. Вот это демонское рукоделье. Поняли меня?
10: Да,
2: это грех уже. Да, прелюбодеяние, блуд. Тоже кайфель, братья. Садомские грехи, идолослужение, и милосердие, и жестокость. К людям и...
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 25 апреля по православному календарю или 8 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола и евангелиста Марка, священномученика Сергия Пресвитера, преподобного Сильвестра Обнорского. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество иконы Божией Матери, именуемой Цареградская.

Братья и сестры, 25 апреля по православному календарю, 8 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Цареградская. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Цареградская, это наименование двух разных образов. Иначе говоря, одна икона – это оригинал, а другая – список с нее. Но список значительно отличающийся. Икона чудотворная, по преданию написана самим евангелистом и апостолом Лукой. Образ явился 25 апреля по православному календарю, 8 мая по гражданскому 1071 года. Существует легенда, предание о том, что икона Пресвятой Богородицы Цареградская являлась хранительницей Великого Рима. Но после отпадения его от православия была в 1054 году перенесена в Константинополь. Когда же в 1439 году Византия приняла Флорентийскую унию, образ Богоматери Цареградской переместился на Русь, где сохранялся в Спасо-Елеазаровском монастыре. Перед иконой Цареградской Божьей Матери молятся об избавлении от иноземного вторжения, о душевном и телесном исцелении, а также с просьбой о придании душевных сил для преодоления неприятностей жизненных. Святая Цареградская икона Божьей Матери прославилась многими чудесными проявлениями благодати Божьей. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 25 апреля по православному календарю или 8 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Сильвестра Обнорского. По рукописным святцам преподобный Сильвестр, игумен Воскресенского монастыря, иже на Обноре Реце, быст ученик святаго Сергия Чудотворца. Получив духовное воспитание под руководством великого Сергия, Сильвестр, по ревности к безмолвной жизни, отправился искать пустынного места по духу своему. Он остановился в глухом лесу на берегу Обноры, поставил здесь крест и келью и начал подвязаться в молитве и посте. Долго оставался отшельник незнаемым для людей, совершая подвиги самоотречения. Раз один из жителей края того сбился с дороги и неожиданно увидел келью подвязаться в молитве и посте. Долго оставался отшельник незнаемым для людей, совершая подвиги самоотречения. Раз один из жителей края того сбился с дороги и неожиданно увидел келью отшельника. К изумленному вышел пустынник,

о себе, кто он и как попал сюда. Сказал и то, что над местом, где жил преподобный, часто видел он то светоносные лучи, то столб облачный. В ответ преподобный изъявил скорбь, что тайное место его стало известным. По просьбе путника он сказал ему свое имя и рассказал, что уже немалое время живет он в пустыне, питаясь травами и кореньями, и умолял его никому не говорить о месте пребывания своего. На вопрос пришельца, как мог он жить без хлеба и в такой глуши, преподобный отвечал, что в первое время нередко изнемогал он от голода и от изнеможения сил падал на землю, но явился ему чудный муж, который, прикоснувшись к нему рукой, укрепил его, и с тех пор он безбедно пребывает в пустыне. После того пришелец нарочито посетил отшельника и принес ему хлеба и муки. Согласно с таким преданием о пустынной жизни преподобного Сильвестра, древний тропарь, вышитый на покрове чудотворца Сильвестра в 1664 году, говорит: «Из млада Христа возлюбив, верою приближился иси к нему, и изнурил многострадальное тело твое блаженье». Довольно было одному видеть святого подвижника, чтобы узнали о нем многие. Окрестные жители стали приходить к нему за духовными советами, и некоторые решили жить с ним. Преподобный не препятствовал доброму желанию, и подражатели святаго поставили себе келии. Когда число желавших подвязаться под руководством Сильвестра стало значительным, преподобный увидел нужду в храме. Он пошел к святителю Алексию просить благословения на создание пустынного храма. Святитель выдал антиминс и самому Сильвестру поручил игуменство над собравшейся братьей. Храм построен был и освящен во славу воскресения Спасителя, и устроился монастырь. Это был первый монастырь на Обноре. Преподобные Сергий и Павел пришли в эти места гораздо после преподобного Сильвестра и основали обители свои, один в 30, другой в 20 верстах от Воскресенского монастыря. Со времени устроения обители посещения искавших у преподобного советов умножились. К нему приходили князья и бояре за утешениями духовными, а простой народ еще усерднее был к преподобному. Это сильно печалило его, и он для безмолвных подвигов удалялся в глухое место дремучего леса. Это место до ныне сохраняет название «Заповедной рощи», так как преподобный строго заповедал не рубить этого леса. В середине этой рощи труженик Божий выкопал 3 колодца, а четвертый на склоне горы к реке Обноре. Последний и до сих пор источает струи чистой воды с благоговением, почерпаемой богомольцами. Так как народ жаждал видеть и слушать святого старца, то по временам выходил он из своего уединения на определенное место для беседы с народом. Это место издавна отмечено часовнею, которой каждый год бывает крестный ход в день памяти преподобного. Почувствовав близость кончины своей, преподобный собрал братию и преподал им последнее наставление свое. На свитке древней иконы преподобного написаны вязью следующие его слова: «Внемлите, о братья мои возлюбленные, Бога бойтесь и страх его в сердце своем имейте. Сохраняйте заповеди Господни, святых церквей не отлучайтеся, святительский и весь освященный и монашеский чин честно соблюдите. В нынешнем веце, братья моя, потерпите мало, и причастницы будете царствию Божию, и венцы получите». Приставился ко Господу преподобный Сильвестр 25 апреля 1379 года при Преосвященном Киприане митрополите, и положены были его честные мощи в созданном им монастыре. Уже в шитой надписи на воздухе 1599 года преподобный Сильвестр называется чудотворцем. Заметим вам о 2 чудесах. В обители Воскресения Христова и преподобного Сильвестра
был строителем и работником.

Монах Иов. Он собрал крестьян и велел рубить на дрова бывшую за монастырем чудотворцеву рощу. Крестьяне начали рубить лес, а Иов, прогневавши преподобного Сильвестра самовольным распоряжением, вдруг ослеп и 4 недели ничего не видел. Он начал приносить покаяние и просил преподобного Сильвестра даровать ему прощение в грехе и прозрение очам, обещаясь отслужить молебен преподобному и впредь не делать по своей воле, а все по совету братьев. После молебного пения, когда приложился он к святым иконам и облобызал чудотворцеву раку, Бог молитвами преподобного даровал ему опять зрение. Случилось это в 1645 году. Другой случай чудесного исцеления – земледелец-скоморох Прохор Дружина сошел с ума. Его связывали цепями, но он грыз цепь зубами, драл себе волосы и лицо. Навешал себе на ворота и на пояс лаптей старых. Соседи повели его в обитель преподобного, и когда совершено было молебное пение, с трудом подвели его приложиться к раке чудотворца. После чего он сделался совсем здоров. Это было 3 августа 1646 года. С половины 1860 года исцеления от гроба преподобного потекли обильною струёю и текут до ныне. Преподобный Сильвестр Абнорский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую, от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Луки, 50-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим Святого Евангелия.

По сих же яви Господь иних 70 и посла их по двема пред лицем Своим во всяк град и место, само же хотяше сам идти, глаголаше же к ним, жатва оба много делать или же мало, молитесь оба Господину жатве, да изведет делатели на жатву свою, идите, все аз посылаю бы, яко агнцы посреди волков, не носите влагалища, ни пиры, ни сапоги, и никого же на пути целуйте, вонь жащий дом внидите, первее глаголите мир дому сему, и аще бы будет ту сын мира, почиет на нем мир ваш, аще ли жени, к вам возвратиться, в том же дому пребывайте, ядущая и пьющая же суть у них, достоин боезделателя мзды своя, не приходит из дому в дом, и вон жащий град входите и приемлете вы, ядите предлагаемое вам, исцелите недужное, и же суть в нем, и глаголите им, приближися на вы Царствие Божие, вон жащий град, входите и не приемлют вас, исшедши на распутье и горуците, и прах, прилепший нас от града вашего, оттрясаем вам, обачи сие видите, яко приближися на вы Царствие Божие, глаголю вам, яко содомленным в день той отрадней будет неже граду тому, горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша силы были бывшие в Ваю, древли хубу во вретище и пепели сидящие покайлися, быша, обаче Тиру и Сидону отрадней будет на суде, неже вама, и ты, Капернауме, иже до небес вознесися, до хада низведшися.

Глава 10, стихи с 1 по 15. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам». Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься.

Будет ли на том свете такое снисхождение к неприемлющим Господа, какой показал Он к живущим на земле? Нет, не будет. Посылая 70 учеников на проповедь, Господь заповедовал им, чтобы они, когда не примут их, говорили там на распутьях: «И прах, прилипший к ногам от вашего города, оттрясаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие, то есть вашего нам ничего не нужно, не из корысти, какой ходим мы с проповедью, а для возвещения вам мира и Царствия Божия. Не хотите принять этого блага? Как хотите. Мы идем далее». Так заповедано на настоящее время, а на будущее что? Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Стало быть, неверам нечего обнадеживать себя снисхождением Господним, только и повольничать им, что на земле. А как смерть, так вся гроза гнева Божия обрушится на них. Великое несчастье — попасть в неверы. И на земле-то им не радостно, ибо и без Бога, и Господа Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, здесь все мрачно и безотрадно. А что там, того и словом описать и вообразить невозможно. Уж отраднее бы уничтожиться невером. Но и этого не дано будет им.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

25 апреля. 8 мая по гражданскому календарю. Терпение и кротость приносят плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Опыт жизни дается нам не сразу. Долгие годы требуются для того, чтобы смирить нашу непокорную волю, смягчить наше ожесточенное сердце, обратить наше раздражение в кротость, положить хранение устам нашим, так часто открывающимся для ненужной и вредной болтовни. Духовный рост души человеческой совершается постепенно, подобно тому, как земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Все в свое время. Терпеливое и спокойное ожидание облегчения трудностей жизни нашей есть необходимое условие, при котором Бог может возрастить в нас истинный плод. Не будем же предаваться ропоту, не будем жаловаться на то, чего мы изменить не можем. Будем принимать все в духе кротости, относясь благодушно к встречающимся неудачам и веря, что во всем есть светлая сторона. Испытания послужат нам на пользу и принесут нам мир душевный. Приносить плод в терпении означает предать все последствия наших действий в Божьи руки. Сеятель сеет, земля принимает. Человек надеется на урожай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках Божиих. Нельзя торопить жатву. Нельзя вновь и вновь тревожить семя, которое открылось в недрах земли. Надо уметь иногда просто ждать в терпении и уповании. Мать блаженного Августина, святая Моника, ждала 40 лет плода своих молений. Ждала, когда ее сын, язычник, обратится к Богу. И в назначенное Богом время этот плод дивно вырос на радость ей и во славу Божию.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня мы вспоминаем героев Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Дорохова и генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Иван Семенович Дорохов родился 23 сентября 1762 года в семье секунд-майора, вышедшего в отставку за ранами, полученными в Первую турецкую войну. Он воспитывался в артиллерийском инженерном кадетском корпусе и по окончании его в 1787 году был выпущен в Смоленский пехотный полк, входивший в состав действующей против турок армии князя Потемкина. В 1788 году Смоленский полк включен в корпус Суворова, и под командованием великого полководца Дорохов впервые проявил себя в бою под Факшанами. Во время знаменитого сражения при Рымнике он состоял при Суворове, исполняя обязанности офицера оперативной части штаба корпуса. В донесении о Рымникской победе Суворов особо отметил среди полезных ему офицеров поручика Смоленского полка Ивана Дорохова, который по знанию своему при оберквартирмейстере особо нужен был. Он ревностен в службе, проворен и неустрашим, рапортовал князю Потемкину о молодом офицере великий Суворов. За отличие в этих сражениях Дорохов был произведен в капитаны и вскоре переведен в любимый полководцем Фанагорийский гренадерский полк. В 1794 году Дорохов принимал участие в боевых действиях в Польше, в штурме Праги, предместье Варшавы, где, вызвавшись охотником, первым с командой егерей вскочил на бруствер неприятельской батареи. В эту кампанию Дорохов дважды ранен, произведен в секунд-майоры и награжден Золотым крестом. В 1803 году Дорохов был произведен в генерал-майоры и назначен шефом Изюмского гусарского полка, с которым и выступил в 1806 году на театр военных действий к границам Восточной Пруссии. Участвуя затем в многочисленных авангардных и арьергардных стычках и боях с французской кавалерией, Дорохов был тяжело контужен. Он получил несколько боевых наград, а изюмские гусары заслужили славу одного из лучших кавалерийских полков и были награждены серебряными георгиевскими трубами. В начале Отечественной войны 1812 года отряд Дорохова оказался отрезанным от основных частей отступавшей русской армии. Генерала забыли предупредить об отходе. Однако Дорохов, искусно маневрируя, за две недели совершил сложнейший марш и смог соединиться с армией Багратиона, сохранив всю свою артиллерию, обоз и потеряв стычка с неприятелем не более 60 человек. В боях под Смоленском Дорохов был ранен, но остался в строю. Он почти ежедневно участвовал в схватках с французским авангардом, нередко перераставших в ожесточенные бои. В Бородинском сражении Дорохов во главе кавалерийской дивизии в разгар боя был направлен на помощь Багратиону. Смелой контратакой, действуя по свидетельству Кутузова, с отличной храбростью, он отбросил от багратионовых флешей французскую конницу, за что был произведен генерал-лейтенанты. Во время движения от Бородина до Москвы Дорохов бессменно находился в арьергарде, прикрывавшем отход русской армии. Сразу же после оставления Москвы Кутузов выделил Дорохову для партизанских действий отдельный отряд, который нанес французам ряд чувствительных ударов, захватив при этом 1500 пленных, в том числе 48 офицеров. Одна из наиболее прославленных операций Дорохова – захват подмосковного города Виреи. Скрытно подойдя к городу в ночь на 29 сентября, Дорохов приказал штурмовать его без единого выстрела и криков «Ура!». И перед рассветом батальоны, бесшумно сняв неприятельские пикеты, ворвались в Верею, и через полчаса все было кончено. Неприятельское оружие было тут же роздано жителям Вереи и крестьянам, к которым Дорохов обратился с воззванием, призывая их вооружаться на истребление злодеев. Позднее Дорохов был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами с надписью «За освобождение Вереи». Вплоть до самого конца войны Дорохов поражал современников своими замечательными подвигами. В сражении под Малоярославцем он был ранен в пятку левой ноги. Рана оказалась настолько тяжелой, что в строй он больше не вернулся.
В начале 1815 года Дорохов скончался в Туле и по его завещанию был похоронен в Рождественском соборе города Вереи, на площади которой ему поставлен памятник. Суровой наружностью, с густыми длинными курчавыми усами и бакенбардами, храбрый в бою, страстный к военному ремеслу, добрый семьянин, честный товарищ в ратной жизни, таким запомнился генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов тем, кто знал его по ратным и мирским делам. Сегодня мы также вспоминаем генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Он родился в 1780 году в семье небогатого дворянина в Ржевском уезде Тверской губернии. Военное образование, как и четверо его братьев, получил в артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, откуда в 1798 году он был выпущен подпоручиком в гвардейский артиллерийский батальон. Дослужившись до чина поручика, Сеславин в январе 1805 года вышел в отставку, однако разразившаяся вскоре война с Наполеоном заставила его вернуться в строй. Боевое крещение он получил 29 мая 1807 года в сражении под Гейльсбергом в Восточной Пруссии, в ходе которого Сеславин ранен в грудь. За храбрость и умелое управление огнем батареи он награжден орденом Святого Владимира 4 степени. Из-за тяжелой раны Сеславин вновь покинул армию, но, как оказалось, ненадолго. В 1810 году он вернулся в лейб-гвардии конную артиллерийскую роту, чтобы принять с нею участие в походе за Дунай. Он прекрасно проявил себя во время осады крепости Силистрия. Несколькими днями позже при отражении атак турецких янычар. За отличие, при разбитии турецкого корпуса и взятии крепости Разград, Сеславин удостоился ордена Святой Анны второй степени. А 10 дней спустя, с благоволения государь-императора, произведем следующие чины за Шумлю и сражение под Рущуком, в ходе которого Сеславин был ранен пулей в правое плечо. После длительного лечения Сеславин был определен адъютантом к военному министру Барклаю де Толли. С этой должности Сеславин встретил Отечественную войну. Он принимал активное участие во многих боях русской армии, особо отличившись в сражении под Смоленском, за которое награжден золотой шпагой за храбрость. Проявил Сеславин и необычную храбрость в Бородинском сражении, в ходе которого опять был ранен, удостоившись ордена Святаго Георгия 4 степени. 30 сентября по поручению Кутузова Сеславин возглавил партизанский отряд из 250 донских казаков и одного эскадрона Сумского гусарского полка, в задачу которого входили боевые действия в тылу неприятельской армии. На этом поприще бравый офицер прославился рядом дерзких рейдов, взял город Вильно, получив в бою за город очередное ранение. Легендарный герой Отечественной войны участвовал также в боях у Вязьмы, Ляхова, Борисова. Под Ашмянами он чуть не захватил в плен стремительно покидающего Россию Наполеона. Поэт Жуковский писал о нем: «Сеславин, где не пролетит с крылатыми полками, там брошен в прах и меч, и щит, и услан путь врагами». Особой заслугой Сеславина стала его разведывательная деятельность. Ему удалось точно установить пути отступления наполеоновской армии из Москвы и своевременно предупредить об этом Кутузова, вынудившего французов отступать по старой Смоленской дороге. В дальнейшем оповещал Кутузова о движении неприятельских войск, об их наличии в Могилеве и Красном, о пути отступления Наполеона с гвардией в начале ноября и доставлял другие срочные донесения. И, конечно, продолжал совершать смелые до дерзости и неожиданные набеги на противника. За отличия в боях и совершенные подвиги Сеславин был удостоен ряда высших орденов империи и в 1813 году произведен в генерал-майоры. В заграничной кампании русской армии 1814 года уже во Франции Сеславин во главе партизанского отряда на завершающем этапе борьбы перерезал сообщение наполеоновской армии с Парижем. За годы воинской службы Сеславин принял участие в 74 больших и малых сражениях. 5 раз был ранен, из-за полученных ранений вынужден с 1816 года отправиться на лечение за границу. По возвращении в Россию в 1820 году он был уволен по болезни за ранами. Скончался Сеславин 25 апреля 1858 года.
По мнению современников, Всеславин отличался изумительной энергией, поразительной смелостью, большим умом и значительными военными способностями. Всеславин был популярен, близок к солдатам и любим ими. Пылкий и увлекающийся в бою, он имел доброе сердце и чувство христианина. Память его свободна от тех излишних жестокостей, которыми прославились некоторые другие партизаны.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Никакие сокровища мира не могут заменить человеку потерю ни с чем не сравнимых сокровищ, его родных детей. Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят, и снова возвращаются времена года. Расцветают новые цветы, но никогда не приходит дважды юность. И только один раз дается детство со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить детство, делайте тотчас же. Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети. Растут физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит, влияет на них. И даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины. И если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утонченнее. Но и сам дом чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченным. Грубый человек и дом сделает грубым. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей. Не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни. Еще один важный элемент семейной жизни – это отношение любви друг к другу. Не просто любовь, а культивированная любовь. В повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя, естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. Пусть дом ваш будет как сад, где радость звенит в голосах ребят, и детство наполнено счастьем. Пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно выненчить и воспитать. Что касается детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог. Будьте преданы, с благоговением примите свою священную ношу. Самые прочные узы – это узы, которыми сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос, а появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен тихой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Сила воли лежит в основе мужества. Но мужество только тогда может вырасти в настоящую мужественность, когда воля уступает. И чем больше воля уступает, тем сильнее проявляется мужественность. Нет на земле более подходящего для мужчины поступка, чем такого, когда мужчина в расцвете своих сил, как малый ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и уважение. Мы знаем, что когда Господь отказывает нам в нашей просьбе, то выполнение ее было бы нам во зло. Когда Он ведет нас не по той дороге, которую мы наметили, Он прав. Когда Он наказывает или исправляет нас, то делает это с любовью. Мы знаем, что Господь все делает ради нашего высшего блага. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям выражается в полном доверии к ним. Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она также охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь романтическое повествование. Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль. Не намеренно, а просто по небрежности. Для того, чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно. Слово ободрения, когда у кого-то неприятности. Немного нежности, когда другой выглядит печальным. Вовремя прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и постоянными раздражающими увещеваниями. Но сыновья и дочери должны согласиться с тем, что в основе всей этой чрезмерной заботливости лежит глубокая тревога о них. Благородная жизнь, сильный, честный, серьезный и богоугодный характер – это лучшая награда для родителей за утомительные годы самозабвенной любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы угасания. Между братьями и сестрами должна быть крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить все красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой молодой женщиной в мире. А молодая женщина, пока у нее нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для нее человеком. Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных, и гибельных путей. Над каждым из нас всегда парит невидимый ангел-хранитель. Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться, и дрогнет сердце храбреца, где враг ни день, ни ночь не дремлет, та битва целый мир объемлет. Стоять в ней нужно до конца. Для молодого человека жизнь особенно трудна. Когда он вступает в нее, ему нужна поддержка всех, кто его любит. Ему нужны молитвы и помощь всех его друзей. Из-за того, что не хватает любящей поддержки, многие молодые люди проигрывают в жизненных битвах, а те, кто выходят победителями, часто обязаны этой победе любви верных сердец, которая вселила в них в часы их борьбы надежду и мужество. В этом мире невозможно познать истинную цену настоящей дружбы. Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его как перст Господа по верной жизненной дороге. В своем собственном доме, на собственном примере, покажите им всю возвышенную красоту истинно благородной женственности, стремясь ко всему нежному, чистому, святому, в божественном идеале женщины. Будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение. Пусть они видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть каждая женщина с помощью Божией стремится к совершенству. Когда у вашего брата появится искушение, тогда перед его глазами возникнут видения такой любви и чистоты, что он с отвращением отвернется от искусительницы. Женщина для него – объект или уважения, или презрения. И зависит это от того, что он видит в душе своей сестры. Поэтому сестре надо стараться завоевывать любовь и уважение брата. Она не сможет причинить большего вреда, если внушит ему мысль, что все женщины бессердечны и легкомысленны, жаждут только удовольствий и желают, чтобы ими восхищались. А братьям, в свою очередь, следует охранять сестер. Свою не полностью осознаем мы силу, что каждый день творим добро или зло. Кого-то злое слово погубило, а доброе кого-нибудь спасло. Слова негромкие, поступки мелкие, из тех, что сразу нами забываются. Мы им совсем не придаем значения, а слабые от этого ломаются. Отношение к женщинам – вот лучший способ проверить благородство мужчины. Он должен к каждой женщине относиться с почтением, независимо от того, богатая она или бедная, высокое или низкое положение занимает, и оказывать ей всяческие знаки уважения. Брат должен защищать свою сестру от любого зла и нежелательного влияния. Он должен ради нее вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога. Каждый, у кого есть сестра, должен ее лелеять и любить. Власть, которой она обладает, это власть истинной женственности, которая покоряет чистотой своей души, и сила ее в мягкости, чистота помыслов и чистота души. Вот что действительно облагораживает. Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. Я видел лилию, плавающую в черной болотной воде. Все кругом прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на ней. Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую бескорыстную любовь. Сердце молодого человека должно ликовать, если у него есть прекрасная, благородная сестра, доверяющая ему и считающая его своим защитником, советчиком, другом. А сестре следует радоваться, если ее брат превратился в сильного мужчину, способного защитить ее от жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, крепкая и близкая дружба. И они должны доверять друг другу. Пусть между ними лягут моря и континенты. Их любовь навсегда останется преданной, сильной и верной. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи. Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и даже горе теряют свою остроту, мрачность и суровость, когда они смягчены нежной любовью, так же, как и холодные, голые, зазубренные скалы становятся прекрасными, когда дикие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполняют все углубления и трещины. В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушит земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. Пусть одно только слово, но с любовью скажи. И молитву Господу прошепчи. И ангелов хор ликовать будет. И душа твоя с небом вовеки прибудет. Слышал слово я, тихое, нежное, как дыхание летнего полудня. Принял к сердцу его, так близко я, и навеки его запомнил. В моем сердце, чей стук и биение это слово не заглушает, до последних его мгновений пусть оно в нем жить продолжает. В моем сердце, чей стук и биение это слово не заглушает, до последних его мгновений пусть оно в нем жить продолжает. В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера.

которое приходит на ум ребенку, впоследствии укрепляет и облагораживает его характер. Наши тела, вопреки нашему желанию, старятся. Но почему бы нашим душам не оставаться всегда молодыми? Просто преступление – подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и важными. Очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, и тяжесть ответственности. Так пусть же как можно дольше остаются они юными и беззаботными. Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, светом, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их мнению, работу. Никогда не забываются песни детства. Воспоминания о них лежат под грузом заполненных заботами лет, как зимой под снегом нежные цветы. В жизнь каждого дома, раньше или позже, приходит горький опыт, опыт страданий. Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут и горести. Поток, бежащий при ярком солнечном свете, через зимние луга среди цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом. В уединении и тиши монастыря, где ангелы-хранители витают, вдали от искушений и греха она живет, кого умершей все считают. Все думают, она уж обитает в божественной небесной сфере. Она за стенами монастыря ступает, покорная своей возросшей вере. Ничто не знает, какое святое таинство происходит в младенце, которому всего лишь час суждено прожить на этой земле. Он не напрасно его проживает. За этот короткий час он может совершить больше, оставить более глубокий след, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа. Есть горе, которая ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может превратить любое испытание в благословение. За тучей скрывается звездный свет. После ливня солнечный луч сияет. У Бога существ нелюбимых нет, всем творением своим благо он посылает. И так течет жизнь истинного дома, иногда при ярком солнечном свете, иногда во мраке, но при свете или во мраке она всегда учит нас обращаться к небу, как к великому дому, в котором притворяются все наши мечты и надежды, где соединяются вновь порванные на земле узы. Во всем, что мы имеем и что делаем, нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит нас во время великого горя. Жизнь так хрупка, что любое расставание может оказаться вечным,
мы никогда не можем быть уверены, что у нас еще будет возможность попросить прощения.

0: за злое слово и быть прощенными. Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не бывает настолько сильной, как в дни страданий и горя, когда раскрываются все ее скрытые до этого богатства.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

не отвергаю. Но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая. Из рамок плоти вырастая, а не сгибаться от страсти.

та любовь родится. И не смотрите вы на лица, на души надобно смотреть.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щилина.
1: Христос воскресе! Воистину дорогой воскресе. Павел, здравствуйте! После Пасхи мы сейчас пасхальные дни впервые встречаемся с вами. Пасха делает свою работу, люди каются, радуются. Жизнь жительствует во Христе Иисусе, слава Господе Богу нашему. Сегодня у нас по очереди, значит, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же все бывшее. Ну вот мы постараемся закончить этот блок догматических определений о сладчайшем Иисусе. Там у этих самых, у старобрядцев наших братьев, у них рожденно, а не сотворенно, если знаете, да? У них там есть А. Союз А, это когда символ веры подвергался, значит, ну, переводу, А выбросил Никон. Хотя смысл не меняется, рожденно, не сотворенно. А не сотворено, значит, это самое. Они говорят, за единый аз готов есть и умрете, говорили. Аввакум говорил, кажется. Значит, такое. Ну, конечно, действительно, аз будет там стоять или не будет, ничего не меняется. Рожденный Христос, Господь, Сын Божий, рожденный, несотворенный, одной сущности с Отцом. Там проводится мысль о том, противоположной между творением и рождением. Как если я родил сыновей, но я при этом еще и наделал табуреток, то это, значит, разница между табуреткой и сыном должна быть очевидна. Я рождаю по роду своему живых детей, в которых кровь моя, и я делаю что-то другое, на котором печать моих рук, однако они по сущности являются не мною, да, не таковы, как я. Ну и, как всегда, будем искать лесенки и мостики к нашей этой многомятежной, столь бурно меняющейся действительности. Вам слово.
2: На самом деле, начну с комментария к сказанному, потому что вот интересно, что вот на фоне этой меняющейся и бурной действительности во время наших обсуждений так и хочется поставить кавычки, потому что оно как-то меняется, но это такие изменения на поверхности, такая, я бы сказал, рябь на воде. А по сути, поскольку тем более у нас пасхальные дни, как всегда, стоит призвать слушателей обратиться к Евангелию, обратиться к тексту Священного Завета, и Ветхого, и Нового, и как раз в эти дни они читаются совсем как очень актуальные новости. Наверное, вот есть такое, знаете, наблюдение, кто Библию читает, тот новостям не удивляется. Особенно Ветхий Завет, я бы сказал. Вот. Даниил, Иезекииль, Исаия, Иеремия, все они звучат очень как наши современники. И, ну, просто это вот такой автоп. Я просто сейчас заметил очень много тревоги у людей. Ну, даже у меня там студенты в чатах, я думаю, вы как по своей службе много тревоги сейчас видите. И вот такая точка опоры против тревоги на самом деле это, ну, принять, что история началась не с тебя. Все это было не впервой. И оно в самом важном действительно-то не меняется. Вся эта буря, она буря на поверхности. Если опираться на что-то, не на что-то, а на кого-то вечного и настоящего, то тогда появляется вот эта точка опоры. Ну, это вот просто хочется немножко издалека начать, на самом деле.
1: Да, хорошо, это правильно, потому что, как там пишет Исаия, как раз утешаете народ мой. Потому что, действительно, это одно из... И говорит, о вы, говорящие о Господе, не умолкайте. Есть такой чудный у Исаии такой призыв. О вы, говорящие о Господе, не умолкайте. Трубу к устам твоим. И у Иеремии очень много такого есть. И апостолам, там такое знаменательное, когда Петр и Иоанн были посажены в народную темницу, там 5 глава Деяний, что ангел пришел к ним, вывел их оттуда, привел их в храм прямо, и прямо в храме говорит, возвещайте людям все сии слова жизни. Вот, они продолжили проповедь, там проверили, что и стража, все заперто, стража на месте, а они там опять... То есть вот эти возвещения этих важнейших слов жизни, вот трубу к устам твоим вперед, значит, и не умолкайте, говорящие о Господе. Еще есть такое интересное место у Амоса, где говорится, что будет пошлю на землю особенный голод, не голод хлеба, не голод воды, но голод слышания слов Господних. И этот голод, он... присутствует, хотя нет объективных причин для того, чтобы пребывать в этом голоде, потому что и Писание доступна, и храмы открыты, и библиотеки святоотеческой литературы доступны, по крайней мере, в цифровом формате. Но есть множество людей, которые гибнут, гладом гибнут, из-за того, что души истоевают, не получая свойственной себе пищи. Поэтому нет утешения. Бог, Он отец всякого утешения, и утешает нас во всякой скорби, да, чтобы мы потом могли утешать людей этим же утешением. То есть Бог всякого утешения, да. Людям это надо очень, и они сами не знают, чего им надо. Я даже при всей цифровизации окружающей жизни, какие еще нужно каналы придумать для того, чтобы Слово Божие достигало до всякого сердца. Здесь уже, конечно, есть тайна воли человеческой. Люди некоторые сопротивляются и не хотят. Как у Тютчева там есть такое. «Не скажет ввек с молитвой и слезой, сколь не стоит перед закрытой дверью. Пусти меня, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». То есть не скажет. Вот надо постучаться, говорить: «Господи, веруй, помоги моему неверию». Есть такая чудесная фраза в Евангелии, когда и вера, и неверие есть в человеке одновременно. Так что действительно мы говорим про самые актуальные вещи, которые небо и земля пройдут, а эти вещи актуальность не потеряют. Это красиво, это хорошо, это достойно. Достойно. Ну вот я тогда, с вашего позволения, предложу такую, значит, поскольку мы говорим о единородном, который рожденный и несотворенный, одной сущности с Отцом, то вот предложу единосущный. Это единственный термин символа веры, который не находится в Писании. Это омоусиос, это философский термин, который, собственно, и добил арианство на уровне метафизическом, на уровне решенных вопросов, на уровне идеологии. Так-то арианство еще жило лет 150 и потерзало немало церковь.
2: И продолжает, к сожалению, жить в других лицах.
1: Да, арианство, кстати, да, арианство очень живо, да, это удивительно, да. И свидетели Иеговы, например, какие-то пятидесятники крайне, это чистые ариане. Но вот в духе вопрос был решен при помощи вторжения в символ веры небиблейского термина. Афанасий предложил термин «единосущный», этот термин все решил. Ариане страшно были против него. Они были согласны с любыми библейскими терминами, вкладывая в них свой смысл. Что Сын Божий, там, Свет от Света, это все не понимали по-своему и согласны были. Вот интересно, мне интересно действительно, как философия пришла на помощь, как Платон пришел на помощь Моисею, скажем так, или, значит, как философия пришла на помощь священным текстам. Это вообще знаменательнейшее событие в истории мира, когда церковь обратилась к сокровищнице смыслов философски отработанных для того, чтобы выразить свою истину и отсечь всякие кривотолки. Потому что слово «единосущный» все уже не предполагает двойных толкований.
2: Да, это действительно очень красиво, но здесь для меня это важно, что философия не то чтобы пришла на помощь, можно сказать, скорее вот исполнила какой-то свой... Один из тех редких случаев, когда она исполнила свой некий долг, как оно, если угодно, в принципе задумано, да, то есть служа истине, а не переиначивая истину под, скажем так, свои представления о ней, да, и не случайно, что именно это привлечение философского аппарата было сделано святым отцом, да, все-таки не философ это сделал, это тоже очень интересно, да. То есть, да. Но это очень сильно, да, здесь хочется просто заметить, что мы теряем. Заметьте, у нас есть очень интересное, вот когда даже, может быть, сейчас изменилось, дай бог, чтобы изменилось, но когда я учился в школе еще, и еще советские учебники потом смотрел, Византия, она как бы пропала. Вот у меня буквально на прошлой неделе была беседа с очень образованным, выдающимся действительно человеком, ученым, который, ну, с чувством полной самоочевидности, темные же века были, вот. И вот нам, как необходимая предпосылка своего рассуждения. А ведь это не совсем так. Ну вот вообще фраза о темных веках – это огромная, если угодно, ложь, придуманная в 18 веке людьми, не любящим Бога, воюющими против Бога, имеющими себе целью, если угодно, вообще, ну, вывести любое богопонимание из человека. То есть это французские просветители, немецкие просветители, ну, прежде всего, французские просветители, потом немецкие просветители. И вот они потому и придумали эту вбитую нам в школе трехчастную систему, что вот была светлая античность, потом наступили темные века, разумеется, христианство, а потом снова наступил свет, прогресс, наука, наука, там, тыры-пыры, все так вот оно пошло, да, и вот очень красивая история, вот я вам даже рассказываю, наверное, даже интуитивно нигде ничего, лампочки не загораются у наших слушателей, а ведь это, ну, просто исторически не так. Во-первых, Римская империя никуда не пала. То есть, эта история работает, только если мы выкинем примерно 1000 лет христианской истории Византии, со всеми ее взлетами и падениями, которая там за 1000 лет прошла 3 больших цикла, очень больших, да, она все время затухала, но это были постоянные циклы раздора и обновления, причем очень, причем очень актуальной для нас динамической борьбе, каждый раз ослабление было связано с ересью, и надежда на возрождение была связана с победой над ересью, то есть это вот отдельно, мы будем говорить про иконоборчество, то есть это все связано. А главное, именно в Византии, вот в этот период Вселенских соборов, то есть вплоть до последнего Вселенского собора, мы видим, если угодно, но в каком-то смысле пик человеческой мысли, философской мысли так точно. То есть это вот соединение всей вершины античности, потому что в этот тезис мы забыли античность, а потом вот через арабский мир мы ее получили заново. Ну, во Франции, может быть, ее и забыли, а вот в Константинополе ее никто не забывал. Простите, дебаты о единосущной или подобосущной на площади, это была самая распространенная тема дебатов на городской площади Константинополя. То есть все эти философские тексты никто никуда не терял. В православии вот этой прерывистости на светлое, темное, потом светлое вообще нет. Его не наблюдается, но мы так не воспринимаем этот поток. И поэтому мы, конечно, считаем то, что все вот эти наши догматические православные утверждения, ну это просто церковники, они, дескать, не знают этой великой философии, да все они, то есть в то время как это просто не подтверждается, все святые отцы великие, каппадокийцы, они прежде, они по своему образованию вообще философами были, ну то есть они учились в философских школах, они всех этих философов античности, даже то, что мы сейчас утерянным считаем, прочли, знали, и уже поэтому они не от недостатка знаний, условно говоря, в веру пришли. Они не от недостатка знаний догматы составляли. Вот это очень важно, и мы это очень потеряно на самом деле. Ну, в таком школьном рассказе, я бы сказал. Очень такая...
1: Ну, я вот себя чувствую действительно человеком, которого обокрали, потому что в школьном образовании... У нас не было никакой Византии, даже намека на нее. И даже те темные века, средние века, значит, там нам были представлены в виде рыцарских турниров, вассальной системы зависимости и там каких-то еще вещей связанных. Там крестовые походы, как-то походя там рассматриваются в учебнике. То есть нам давали там бароны, сюзерены, вот эта вся эта канитель, варварские короли, лангобарды. Вот, ничего про Византию, конечно, не было. Да, то, что Римская империя никуда не исчезала, еще существовала после крушения Рима в V веке, еще добрую 1000 лет она прекрасно существовала, пользуясь 2 языками, даже билингвы были, они в юридической жизни пользовались латынью, называли себя ромеями, а в богословской жизни пользовались поэтикой, пользовались греческим языком. Это были настоящие билингвы такие, с такими 2 мощными потоками сознания, потому что 2 языка – это 2 сознания. Римский язык и греческий язык. Это уникальная вещь, которая совершенно не изучена, и советская школа историческая, она очень страдает из-за того, что она как бы так, ну, намеренно совершилась эта абортация этого прекрасного ребенка, и они как бы задыхаются, как рыба на суше, потому что они не знают половины того, что знать надо. Это интеллектуальное преступление, но его как раз предстоит залечивать нынешним творцам школьных учебников, кстати.
2: Ну, просто хотелось здесь обратить внимание, да, на это очень важно. Просто иначе, повторюсь, весь образ теряется, вся мозаика теряется. Я понимаю, что нам это очень сложно воспринимать сегодня, но на самом деле с философской точки зрения, вот просто вы задали вопрос о философии, честно, не думал об этом говорить, но творение каппадокийцев и творение потом Максима Исповедника – это вершина же именно философской мысли. Ничего лучшего с философской точки зрения потом, ну, не написано. Вот если даже просто брать как философию. А поскольку у нас есть вот этот, как мы с вами говорили, миф о прогрессе, нам кажется, что это было настолько давно неправда темная, что оно только потом... То есть вообще вот это даже хронос, хронология движения мысли, она полностью искажена. Ну и ладно бы она искажена, тут же в чем трагизм, ладно бы она искажена была бы там условно на Западе, это понятно, там условно в кавычках темные века были, хотя даже это на самом деле под вопросом. Но мы-то как бы, наша культура, наша традиция. То есть очень странно, что мы, будучи частью православной, ну, православного мира, то есть нету другого фундамента под русской цивилизацией, кроме как православия, но вся наша историческая наука, наука в немецко-шеллинском западном духе еще до революции, а потом, соответственно, и после революции оно просто стало догмой. То есть мне понятно, почему там немец учит историю с, там, условно, темными веками, мне не очень понятно, почему у нас эта история с темными веками. Вот это, конечно,
1: очень... будем считать, знаете, как есть у депутатов народных, есть такое, считается, выступление в эфире, говорят, там, прошу считать мое выступление обращением народного депутата к правоохранительным органам. Там, будем считать наше обращение в эфире обращением официальным к нашим историкам, профессорам и творцам учебников, и вообще к людям, так или иначе причастным к образовательному процессу, что да, единственным историческим базисом православной цивилизации российской является византийское наследие. И именно это наследие неизвестно даже специалистам. То есть оно не то, что широкой массе неизвестно, оно неизвестно даже специалистам, потому что они вот, как бы сказать, находятся в этом урезанном, усеченном мире западных представлений. Василий Великий, конечно, был философ, если с Лейбницем там, его сравнить, например, там, или со Спинозой, и поставить их просто рядом, то вы засмеетесь, как бы, когда вам скажут, что Лейбниц-то философ в этом смешном парике и фритузах, значит, в каблуках, в башмаках с пряжками. Конечно, Василий философ. Я помню даже интересно, вот есть такая фигура интересная, Иустина философа, который мученика. Это вообще потрясающий человек, который как бы попытался пропустить через себя все возможные вот эти античные традиции. Там его рассказ повествует, что он пошел к перипатетикам. Перипатетики хотели взять с него денег. Он решил, что не может быть истинным учитель. Но у них же был вопрос об истине. Не просто как-то модели мира они обсуждали. Конечно. У тебя есть истина, ты знаешь ее? Расскажи мне. Говорит, денег, да, я тебя буду учить. Говорит, люди, которые преподают за деньги, истину знать не могут. Он решил. Ушел к платоникам там, или к пифагорейцам. Пифагорейцы говорят, знаешь ли ты геометрию? Говорит, нет, геометрия пока не. Говорит, вон отсюда, значит, не геометр да не войдет. Потом его кто-то там взял, платоники его взяли, стоики его там, что не прогнали. И он прошел, пропустил через себя все это и остался голодным. И до тех пор, пока не узнал о том, что есть единый Бог, которому нужно молиться, и только от него подается разум. И он тогда, вот это все у него описывается в книге его, в автобиографической. И там действительно мы видим, как постепенный был переход из философа в христианина. И когда он стал христианином, он не снял себе философский плащ, не побрил бороду. Они были косматые, бородатые. Они были как монахи. То есть философы от монахов мало чем отличались. Они одевались в такие же плащи, как рясы, отпускали длинную бородищу, ходили босиком. Обычно не женились. Вот, и всю жизнь что-то читали и думали. И когда даже спрашивали, а в чем разница между вами и нами? Вот, мы тоже как бы не связываемся с житейскими куплями и думаем об истине. И Устин сохранил внешний вид философа и при этом стал благовестником Евангелия. Даже один человек заметил такое, что Василий Великий, он по внешности является как бы человеком типологически философского внешне. Он вот епископский вид, он другой, там гуменцо, там всякие, там маленькая бородка такая. А у него прям длинное бородище, как у философа. И такое аскетически изможденное лицо такое, и книжек куча под мышкой. То есть они такие вот были истинные любомудры. Кстати, славянские наши предки, они переводили слово философия. Они как раз занимались импортозамещением, и они вот это вот делали транслейтинг такой, значит. Они не говорили философия, они говорили любомудрие. То есть любовь к мудрости. Это, кстати, правильно. То
2: есть, это хороший перевод. Ну,
1: да, ну, хороший, кстати, да, правильный перевод.
2: Потому что, ну, мы же знаем, что церковно-славянский – это же язык, который, я бы сказал, единственный язык, который вот эти греческие, тонкости греческих терминов действительно точно переводит. Ну, то есть он специально, святые Кирилл и Мефодий его же специально таким сделали, чтобы вот эти нюансы богослов... На самом деле, очень мало есть языков, на которых можно хотя бы попытаться тонко выражать вот эти... Ну, то, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Если честно, то вот греческий и церковнославянский одни из немногих. И церковнославянский только в силу вот именно благодати Кирилла и Мефодия. Например, та же латынь, она для богословских истин не подходит. В этом одна из глубочайших трагедий. Латынь прекрасно подходит для исторического там процесса, для юриспруденции, для там государственного управления, но не для разговора даже о власти, и тем более не для разговора о Боге. Это, то есть тоже отдельно к вопросу о сокровищах, о тех дебатах, которые идут, почему богослужение на церковнославянском английском? Ну, потому что есть языки, которые являются сокровищами, которые являются именно... Ну, действительно очищают ум, когда мы говорим о вечном. Тоже очень важная тема. То есть вот эта огромная церковная мудрость, что сохранение вот этого языка, а не обновление его в угоду, там, веянию, скажем так, духов современных. Это вот тоже важно заметить.
1: Когда мы, даст Бог, доживем вот до памяти Кирилла Мефодия, да, надо будет очередной раз похвалить их за их... Это тот случай, когда филологический труд превращается в святоотеческий и миссионерский труд, когда совершается два подвига одновременно. С одной стороны, подвиг проповедника, приносящего истину к людям, не ждавшим ее. С другой стороны, труд культуролога, который подкрепляет свои дела огромным культурологическим материалом, и лично проработанным, и лично сотворенным даже. То есть вот, приносит им свою азбуку, ничего себе, азбуку человек придет. То есть, это людей, творящих азбуки, там, во всем мире по пальцам пересчитать. Вот, да, действительно. И самое, кстати, первое слово, которое написано было славянскими буквами, это первая строчка Евангелия от Иоанна. Там, в начале беаше слово. Вот это вот, в начале бе,
2: исконни,
1: в начале
2: бе слово. Там даже.
1: Да, да, искони бе слово, да. Да, не в начале, да, искони бе слово.
2: Искони,
1: да.
2: Бе слово.
1: Искони бе слово, да. Так что это да, то есть язык изначально как бы сотворен для конкретных целей, совершенно верно. Все-то разговаривали на диалектах, то есть у нас все же как бы диалекты. Вообще люди раньше на диалектах говорили там в той же... Почему латинский квартал в Париже, да, эти богословские? Потому что в одной Германии...
2: Единственный, кто говорил на латыни, да. Единственный, кто говорил на латыни.
1: Иначе понимать они друг друга. Испанские студенты с французскими студентами, итальянскими студентами только на латыни могли разговаривать. Поэтому и квартал латинский, и Сорбона, и все там богословы говорят на общем языке. Это просто необходимость, иначе они утонут в диалектах. А у нас, да, у нас все это именно для богослужебного использования, да, для считывания евангельских смыслов. Итак, мы единосущно отцу, им же вся быша.
2: Я вот все-таки хотел еще задержаться, если вот теперь перейдя к, собственно, тексту, и вот им же вся быша, если честно, предложу отставить на нашу следующую встречу, потому что в этих трех словах, ну, настолько все... Ну, такая плотность богословского смысла, что не хочется его пропустить походя. А вот по единосущному отцу все-таки стоит повторить, потому что здесь очень важно, что вот когда мы говорим рожденного и несотворенного, очень часто у нас есть соблазн вот в этой части символом веры, ну, воспринять это неким естественным образом, как речь уже о Христе воплотившемся. Но заметьте, что это идет до. То есть вот эта часть еще говорит, и почему это такая тонкость, и почему такой был спор, он говорит о внутреннем отношении внутри Троицы. То есть это мы говорим об отношениях Бога Отца и Бога Сына. То есть, эта часть описывает еще вот до того, как нас ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося. То есть, заметьте, это вот этот кусочек происходит до воплощения. И вот поэтому это так сложно на самом деле воспринять. То есть, по умолчанию, мне кажется, мы тоже часто проскакиваем вот этот разговор о рождении в этом части символа веры, потому что мы уже знаем о... позднее воплотившимся из Господи нашим Иисусе Христе, но на самом деле с богословской точки зрения, с точки зрения философской, с точки зрения даже личностного восприятия, это очень такой трудный эпизод, потому что как вообще может быть в Боге быть некое рождение? То есть вот вокруг этого же, собственно, и велись огромные, скажем так, эти споры и дебаты первые века христианства, ведутся до сих пор. То есть на самом деле огромное количество, собственно, как мы с вами уже говорим не раз, что все споры, как было предсказано, предмет пререканий после он один, собственно, Господь Иисус Христос. И вот отрицание вот этого, по сути, второй личности, второй ипостаси Бога, то есть вот это Бога Сына, отрицание Его сыновства, оно гораздо более распространено, чем может показаться на первый взгляд. То есть, ну, допустим, мы с вами говорили о том, что некая идея о том, что такой Христос, если угодно, и, по сути, является, то есть, собственно, версия арианства современной, что сын — это совершеннейшее творение, что сын — это вот такой великий духовный учитель, который там проникся, или даже что в любом случае мы с вами говорили о модализме, то есть, что сын — это какой-то бог более некого низкого порядка. Вот все это, оно гораздо более распространено. Вот, поэтому не случайно, вот как ты Христа понимаешь, вот это тот самый вопрос, по которому в древности, собственно, происходило различие. И вот это понимание, что по своей божественной природе, первой природе, Христос — это именно рожденный предвечно от Бога Отца, это я просто призываю нас всех серьезно об этом задуматься и хотя бы для начала заметить, потому что вот в моем опыте, в опыте моих бесед, даже внутренней, скажем так, работе, это гораздо чаще проскальзывает, чем хотелось бы на самом деле. Оно как-то все сливается, и мы не даем себе достаточной паузы, чтобы заметить вот этой предвечной глубины и вот этого принципиальной нетварности. Вот это очень важный момент. Это, вот вы упомянули про табуретку и рождение, но тут же очень важно, что потом святые отцы пишут, что это не мы свои отношения снизу переносим на Бога, но мы образ рождения, который предвечно свыше, переносим на наше рождение. То есть оно наоборот, это опровержение Фейербаха, если уж на то пошло. Был такой Фейербах, немецкий предшественник Маркса, и он как раз писал то, что, дескать, это мы наши человеческие качества в божественные возводим. А вот рождение, о котором говорится здесь, это не от нас, это то рождение свыше, которое нашим рождением предшествует, и наши рождения являются подобиями того рождения, а не наоборот. Вот это очень важно.
1: Это очень важная мысль. Да. Это очень важная мысль. Вообще, смотрите, недавно, если взять скандал американского президента с этим постом, где он в виде Иисуса там кто-то исцеляет, на кого-то накладывает руки, этого бы быть не могло в принципе, если бы они имели правильное понимание о Господе, эти, значит, американские пресловутые христианские сионисты, если вся эта такая, значит, постмодернистская, вся эта братья христианская, какая-то, значит, неопятидесятническая, она именно думает об Иисусе, как о классном парне, которого можно похлопать по плечу и потом подвинуть в сторону. То есть они все именно и не мыслят о нем, как о сущем от начала. Говорит, кто же ты? Сущий от начала, как и говорю вам. То есть он Яхве. Они думают о нем какой-то запанибрата. С паном Богом запанибрата. Такое есть у поляков такое выражение. И поэтому они позволяют себе такие мемчики, в рекламе куда-то встунуть. Это именно панибратство рождается из-за догматического снижения. Из-за догматического провала в эту пропасть неразумия. Если бы они имели действительно понимание о единородном, как о вечном, как о том, который во всем равен Отцу, и который такой же достоин имя Яхве, как и Отец и Дух, то, конечно, не могло бы быть и речи о том, чтобы там себя сравнить с ним, и нарисовать себя с ним рядом, или поместить его в карикатуру, или поместить его на рекламный плакат, или что-то еще. Это нужно именно сначала еретичествовать, сначала впасть в какую-то ересь, и представить нечто неподобающее о Божьем Сыне, а потом уже, потеряв всякий страх, изобразить это уже во внешнее, выпустить это наружу. Действительно, Христос, как Он и говорит же ученикам своим в последней своей первосвященнической беседе, что «Я хочу, чтобы они видели славу мою, славу, которую я имел у тебя прежде сложения мира». Прежде мир не бысть. То есть у Него слава есть, еще мира нет, а слава у Него есть. То есть ее до
2: ангелов
1: творения
2: нет,
1: мира.
2: А слава есть. Да, вот
1: ангелов нет, да, Сын Божий во славе. Еще бытие, еще нечего писать, еще в начале створил Бог небо и землю, еще всего этого нет, еще не о чем писать. А Сын у Отца есть, и у Него есть слава, да. И Он во славе Отца Своего, в той же славе, которая у Отца. То есть Сын и Отец делят славу вместе. Действительно, это, то есть, Берешит, вот это вот, знаете, у евреев, вы знаете, представьте себе букву Б, с которой, букву Бет еврейскую, с которой начинается Танах, Библия. Вначале «Стрел Бог небо и земли», Берешит. Вот это Берешит, она как скобочка рисуется, скоба такая. И начинается, потом так повествование, да-да-да-да. Вот так, да, вот так. Значит, и когда спрашивают евреев, а чем занимался Бог, или не евреев, у Августина есть такая, чем занимался Бог до творения мира? Августин отшутился, придумывал казни для дураков, которые задают такие вопросы. А у евреев говорят, что Библия начинается с буквы Бет, Берешит, Бара, Элохим, и этот Берешит, как скоба, открыта туда, туда, куда текст пойдет. Да. А вот в эту сторону она закрыта. Поэтому думай туда. Там, там, где открыто, туда думай. А вот в закрытую сторону думать не смей, потому что как бы что туда думать, если тебе для этого нет аппарата мыслительного, ты не можешь туда проникнуть. А вот Христос нам приоткрывает то, что было там. С той стороны буквы Бет. Значит, с той стороны скобки, которая... Скобка действительно открыта в эту сторону. Вначале сотворил всемогущий небо и землю, и море, и все, что в них.
2: Но исконни для... без слова, поэтому вот
1: да,
2: как
1: но,
2: раз...
1: Ну, исконни без слова, да. И славу я имел у тебя, прежде мир не бысть. Значит, мира не было, а я, говорит, Христос, славу у тебя имел. То есть мы заходим за скобку во Христе Иисусе Господе нашем. И если мы это знаем, да, то у нас нет для фамильярности места не остается. Да, есть только кому честь – честь, кому страх – страх. Там, кому любовь – любовь, но никакой фамильярности. Еретичество рождает фамильярность, правда ли? Именно какое-то заниженное понимание о Господе рождает все, что хочешь. Начиная от барабанов на богослужение, заканчивая карикатурами, где ты себе изображаешь рядом с ним.
2: Ну, абсолютно, потому что вот тут как бы проблема же... Ну, то не что проблема, то есть если пытаться как бы все-таки такое проявлять, ну, к самому себе в каком-то в том числе и милосердие, почему путаница у людей возникает и почему это, ну, стоит проговорить, потому что вот, как святой Дамаскин пишет позднее, то есть во Христе Иисусе он же одновременно и единородный, и перворожденный. И в языке часто, ну, условно, мы же все дети Божии. Ну, вот поэтому вот это первое рождение, я вот почему за такую паузу поставил, потому что мы вот это первое рождение, у нас они как бы сливаются в одно. И в каком-то смысле-то оно не слито, но оно, то есть в этом есть тонкое, то есть это можно, конечно, очень так доброжелательно, богословски кому-то для понимания подчеркнуть красоту, что вот как одно рождение, которое исконне, потом перворожденный, ну, это мы будем говорить по воплощении, но на практике часто вот оно сливается именно до без различия. А вот здесь это очень важно заметить, что то, что вот они, то, что мы там можем быть детьми Божьими по благодати, да, то есть вот это усыновление по благодати, которое обещано человеком, это совершенно не то онтологическое, что ну, бытийственное, исконное рождение, о котором говорится вот в этом члене символа веры. Очень тут красиво пишет Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, позволю зацитировать, что «единородным же, потому что он один только от одного только Отца, единственным образом рожден, ибо нет и другого рождения, которое уподоблялось бы рождению Сына Божия, так как и нет другого Сына Божия». Вот это единородный, оно вот, ну, вот в этом духе, мне кажется, важно нам понимать, что это вот это особое рождение. Это единородство.
1: Единственным образом рожденный, да.
2: Да.
1: И мне кажется, меня зацепило то, что вы говорите, что когда мы говорим о рождении, то это не наша экстраполяция наших отношений туда, а это отблеск того, что там, сюда. То есть, если я имею сына, то не потому, что... То есть не я придумываю Бога Отца и Бога Сына, потому что у меня есть Сын, а это у меня есть Сын, потому что у Бога есть Сын.
2: Да.
1: То есть у меня есть... Да. То есть человек родил детей, сынов и дочерей, там родил Адам, сыны и дочери. Значит, потому что у Бога есть Сын, поэтому люди рожают. То есть поскольку человек по образу, то он тоже рожает детей, ибо, значит, начало у него, а не у нас. Это очень важно тоже подчеркнуть. Как я у одного батюшки, значит, слушал с любовью такое на послание к Колоссянам, где говорится, что Христос есть образ Бога невидимого. И да, как говорит, он там как раз правит это, тоже эту мысль, это, говорит, что он есть образ, а мы по образу. То есть, как бы вот именно, то есть, значит, Христос есть образ Бога невидимого, а мы сотворены по образу, по какому? По Христу. То есть мы сотворены по Христу. То есть, вот говорит, у тебя есть два глаза, две руки, значит, у тебя есть там мозги в голове, там у тебя есть сердце в груди. И ты говоришь, Христос не потому, что ты такой. Это ты такой, потому что Христос такой, как бы совершенно наоборот, да. Это удивительно, это потрясающий переворот, как бы в сознании. Казалось бы, такая простая вещь. На самом деле очень важно. Что первое, что второе, потому что перемена мест, в данном случае перемена мест слагаемых полностью меняет конечную сумму. Абсолютно. Здесь нужно важно с чего начать. Как вот заповеди, значит, возлюби Бога, возлюби ближнего. Их нельзя переставлять местами.
2: Нельзя.
1: То есть нельзя сказать, возлюби ближнего, возлюби Бога. Если ты такое скажешь, такое начнешь проповедовать, у тебя получится такая абракадабра. Ты начнутся такие социальные эксперименты, что ты с них захлебнешься в них, в последствиях своей ошибки. То есть именно сначала Бог, потом человек.
2: Ну, это очень важно. Тем более мы по этим граблям ходили и продолжаем ходить, если говорить о вот этой перемене мест. Здесь ее уместно вспомнить. Ведь есть такая прекрасная работа, драма атеистического гуманизма, Андрей Долюбак, католик, написал, но работа прекрасная по этому вопросу. Ведь все вот эти современные, скажем так, издевательства над миром и над человеком, и даже, можно сказать, над человечеством, они же все из этого гуманизма-то и происходят. Вот все вот эти, скажем так, планы, скажем так, по, там, не знаю, контролю над населением, о римском клубе, мировых экономических форумах, вот все о том, что так тревожит людей, да, то есть, ну, то, что часто темы эти вызывают живый интерес, особенно в том числе и в православной среде. Но люди очень часто, мне кажется, упускают момент, они этим людям сразу приписывают вот это злонамеренности. А трагедия-то истинная в том, то, что вся их злонамеренность происходит именно от перестановки мест. Они говорят, так давайте любить этого человека. То есть они же искренне считают, что они любят людей. Давайте накормим, обуем, наденем, там приведем, там, повысим калорийность потребления, сделаем так, чтобы вот снизим детскую смертность. Хорошие же вещи. Все это очень хорошие вещи. Там, и так далее, и тому подобное. Покорим природу, чтобы избавить человека от тягот, лишений, болезней и прочего. То есть там у них, ну да, не все будут равны, но там кто-то будет выше, ниже, все равно мы же, так сказать, из любви к... То есть все это делается из любви к людям. Даже в каком-то смысле все страшные трагедии 20 века тоже были сделаны из любви к людям, поставленными на первое место. И вот трагизм заключается в том, то, что как только, ну, потеряна связь вот со Христом как исконней, даже любовь превращается в страшное проклятие. Наверное, вот в этом очень такой есть неприятное открытие и скрытый смысл. То, что без... Когда мы в мыслях, то есть меняем этот порядок и думаем, что там, полюбив человечество, я полюблю Бога, и оно само собой произойдет, мы лишь открываем дорогу. Ну, Достоевский, в принципе, про это все, конечно, написал с великим инквизитором, но это то, что стоит повторять, потому что вот эта мечта технократическая и мечта вот эта гуманистическая, то есть давайте у нас все будут добродетели божественные, ну, по сути, все добродетели христианские без Христа, это тот соблазн, который не то что никуда не ушел, он сейчас догмой, по сути, является. Это очень такое... Заметьте, до сих пор же нам предлагают объединяться все на основе каких-то общечеловеческих ценностей. Какие могут быть общечеловеческие ценности без Христа Иисуса, вообще непонятно. Ну, на самом-то деле. Как говорится, ну, это важно тоже, то, что это во Христе нет ни эллины, ни иудея, а без Христа-то они очень сильно есть. И какие там между ними могут быть братские отношения, вообще совершенно непонятно. А вот этот, скажем так, возлюби ближнего, он, ну, как бы и предлагает, что да, в принципе, любовь к Христу не обязательно. Ты, главное, ближнего полюби, а оно, само собой, все образуется. Да не образуется, потому что страстные же мы все. Ну, давайте по-честному, как это, зачем его любить? Это здесь опять Федор Михайлович в «Записках из подполья» очень хорошо, как это, описал, это очень хорошо, что, по сути, вы предлагаете мне там любить этого ближнего и прочее, но мне-то с этого что? То есть даже вот по-простому, мне-то с этого что?
1: Ну, вот я помню, что то самое, что моя фраза, мне так бы запавшая такая, «Дьявол, он же гуманист». Ну, он же великий гуманист. Да. Он же говорит, я же люблю вас на самом деле по-своему. Я же никаких заповедей не предлагаю. Не надо никаких самоограничений. Я вам все дам, я все разрешу. Я не буду наблюдать за вашим поведением. То есть делайте, что хотите. Я люблю вас. Да поймите вы, в конце концов, это в этом «В адвокате дьявола», там этот монолог Аль Пачино, где уже, когда все уже раскрывается, все карты раскрываются, и он говорит, да кто же из вас в здравом уме будет отрицать, что весь 20 век мой? Я же уже почти царствую. Говорит, ну в книжке написано, что ты проиграешь. Говорит, а мы напишем новую книжку. Говорит, мы сделаем новое, напишем новое откровение, новый revelation, там все. Вот, там будет все по-моему. Говорит, и я не запрещаю ничего, я гуманист. Это такая правда, я вообще не знаю, как это в киноязык попало, потому что это же философская правда, действительно, дьявол гуманист. И гуманисты были дьяволами. Те самые философские гуманисты, они же и были как бы маленькие дьяволы. То есть, как эти самые там фильмы же у нас был, какой-то «Красные дьяволята». У нас же такой в кино был такой фильм советский «Красные дьяволята». Вот ни больше, ни меньше. Двухсерийное такое
2: да.
1: кино.
2: Да.
1: Вот, это, вот эти вот, значит, гуманистические дьяволята настоящие, они действительно выпихнули создателя на периферию Вселенной и говорит, ну хочешь там будь, хочешь не будь, пусть это частное дело каждого из нас. Кто-то верит, что ты там есть, кто-то верит, что тебя там нет, это вообще не важно. Но в центре будет человек, витрувианский человек, который Леонардо нарисовал. И мы будем его любить. Будем его любить по-настоящему. Так как мы понимаем, что такое любить. То есть, ну мы же каждый раз слово «любовь» вкладываем в свои смыслы. Вот хиппи, например, они же вроде бунтовали против войны во Вьетнаме. И говорили, make love, not war. Значит, то есть война их отвращала полностью. Но их привлекал тот тип любви, который тоже должен отвращать полностью. Конечно, война нехорошее дело, как бы, не ходите во Вьетнам. Но они говорят, не ходите во Вьетнам, занимайтесь любовью. Но та любовь, которую они предлагают заниматься, это еще большая мерзость, чем война во Вьетнаме. Вернее, это фундамент для будущих войн в новых Вьетнамах. Это тот путь развращения и деградации, который потом поведет за собой колумбайны в школах, там, аборты, значит, или самоубийства, там, и вырождение целых поколений. То есть, вот, не надо make, don't make this kind of love. Значит, не делайте эту любовь, которую предлагают хиппи. Даже если они не хотят воевать, как бы, это не значит, что они знают, как любить по-настоящему. То есть марихуана и свободные половые отношения убивают больше, чем Вьетнам, если честно. И по Америке эти волны сексуальной революции прошлись с большими жертвами, на самом деле, чем жертвы Вьетнамской или Корейской войны. Поэтому да, тут понимание, как любить человека. Что ты понимаешь под этим словом?
2: А это вот как раз возвращается к тому, то, что вообще, когда мы говорим о категориях, абсолютных категориях, а любовь – это категория абсолютная, на первый шаг признать, да не знаю я, как любить. Вот если по-честному, я вообще не знаю, как любить, вообще не знаю, что такое любить. И если я из этого незнания, из своего низа буду пытаться мир строить, ну понятно, что даже если предположить, что чудом у меня какие-то лучшие намерения, да не получится, потому что я сам этого не знаю. Из моего оно не прорастет. И поэтому, ну как вот подобно тому, как это любое отцовство, родительство, ну, родительство, скажем, на земле, это, вот вы упоминали образ, образ же это по-гречески икона, это икона того рождения и отцовства, которое из кони, и тогда можно, и тогда, повторюсь, у нас уже есть вот этот маяк, у нас есть ориентир, у нас есть источник света, через который, от которого, которым можно как-то смотреть на то, что здесь со мной происходит. А если наоборот, то как я могу свою вот эту... Ну, то есть мы оказываемся вот в этой ницшанской ловушке, что, ну, по сути, вот моя воля, и насколько она разольется, настолько она и разольется. Не получится, ну, значит, слабая воля была. Ничего другого просто не остается. У нас остается вот эта мясорубка наших волей. Тот самый Раскольникова вопрос. Тварь Илья дрожащий или право имею? Это же ницшанский вопрос. Фундаментальный ницшанский вопрос. То есть, как бы, где вот, что есть я, если ничего больше нет, если мир этим ограничен. То есть, очень важно заметить, мы правда думаем, что мы умеем любить. Я вот просто по себе знаю, да нет, любить, я могу себя любить. Вот это я могу. И это я могу. А вот кого-нибудь другого, это, знаете ли, не очень как бы вообще понятно. И вот по-честному признание этого, то есть даже те вещи, которые... То есть испытывать привязанность, влечение, страсти, вот это мы можем сколько угодно. А вот любые отплески любви здесь, они лишь являются следствием той исконней любви, которая есть на небе. И это очень важно. То есть, собственно, философский тезис, который идет из вот этого единосущного и рожденного несотворенного, в том, что еще до сотворения мира в основе той ткани реальности бытия, то есть до любых физических законов, то есть до большого взрыва, всему этому предшествовало вот это некое отношение. И только в этом и есть хоть какая-то надежда, когда мы говорим. Только в этом какая-то надежда, потому что иначе необходимо философски все иные наши отношения должны необходимым образом деградировать к сделке. Это тоже почему драма гуманизма происходит. Что такое сделка? Ведь в сделке, отец Андрей, заметьте, что происходит у нас. Ты мне, я тебе, но на самом деле, как я из тебя объект пытаюсь сделать, а ты из меня объект пытаешься сделать. И кто лучше, хитрее, подлее, ловче, жестче делает из друг друга объект, осознанно или неосознанно? Вот это же очень часто, как часто мы видим, как любимый человек, ну, несчастливые браки, там, родительские драмы, все отцы и дети, Тургенев, это же из-за чего происходит, что я другого человека как бы люблю, но я его люблю как сделка, да, то есть я его люблю со своим судным процентом, можно сказать, я его люблю со своим интересом, со своим судным процентом, ну, то есть это все идет необходимая, скажем так, деградация к сделке, и промыслительно, если бы вот не было бы это сыновство, а если бы действительно был только мир, у которого есть он и объектные отношения с миром, то есть творец и объектные отношения с этим миром, то, наверное, у нас действительно даже надежды на некое нерукотворное вот это отношение иного рода было невозможно. То есть вообще мы говорим о том, то, что вот в этом члене символом веры заложен фундамент вообще про саму мысль о любом доверии, любой любви, которая не сводится к корысти. Ну, причем к корысти в очень именно фундаментальном смысле. Любая выгода моя личная в отношении – это уже моя корысть. Вот это отец рождает сына не из чувства корысти. Он рождает, потому что это его природа. И вот это и является тем источником, которому мы можем быть иконой.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Семён Шмелькин. «Моя первая Пасха». Шел май 1945 года. Заканчивалась Великая Отечественная война. И мы, все оставшиеся в живых жители блокадного города, как нас стали потом называть, а тогда просто ленинградцы, чувствовали, что война вот-вот должна кончиться. Мы ощущали конец войны и в уже привычных победных сводках Софинформбюро, где назывались занятые нашей армией немецкие города. В преддверии победы были значительно увеличены нормы отпуска хлеба, круп и других продовольственных товаров. В Ленинград постепенно стали возвращаться эвакуированные в начале войны семьи. Что касалось нас, детей, то в наших до этого пустых дворах появились наши ровесники, которых мы, конечно, не помнили, потому что им, как и нам, в начале войны было по 3-4 года. Мы смотрели друг на друга с детским любопытством –

некоторые из них привезли из эвакуации неизвестные нам игры. Дворов для игр нам уже не хватало, и мы высыпали на улицу Восстания и дальше на близлежащие улицы и переулки. К нам мог присоединиться любой мальчишка. В игру принимали всех, независимо от места проживания и возраста. Мы так соскучились по этим довоенным играм, что, казалось, весь город со всеми улицами и переулками принадлежал только нам. Даже пережившие с нами блокаду весело дребезжащие красные трамвайчики, изредка бегущие по улице Восстания, совершенно нам не мешали. Дети напоминали разжавшуюся пружину, которая 2 года блокады была сжата до предела постоянным голодом и нестерпимым холодом. Во время блокады мы почти не выходили на улицу, оставаясь неделями в нетопленных квартирах. Те, кто приехал из эвакуации, с трудом вспоминали свои игрушки, оставленные в спешке 3 года тому назад. Они были уже неинтересны детям, ставшим и старше, и серьезнее. Война, опалившая этих детей, лишила их также и 3 лет детства. Взрослые, наверное, видя нас на улице, радовались по-своему, не делали никаких замечаний нам, выбегающим порой на проезжую часть дороги. Мы могли находиться на улице целый день, порой забывая о еде, не в силах бросить друзей в наших бесконечных играх. И вот однажды в самом начале мая ко мне подошел мой друг и пригласил к себе на обед. Он сказал также, что сейчас праздник, но какой, я тут же забыл его название. Главное для меня было то, что его мать наварит картошки, которые она привезла от своих сельских родственников, живших под Павловском, год тому назад освобожденных от немцев. Моя мама дала мне немного хлеба и маленький кусочек масла, и через 5 минут я был уже у друга, жившего в том же дворе, что и я. На столе дымилась и безумно вкусно пахла картошка, очищенная от кожуры. Ее запах нисколько не был похож на запах мерзлой картошки, самого вкусного блокадного блюда, которое мы всегда ели с кожурой. Рядом стояла тарелка с квашеной капустой, вкус которой мне был совсем неизвестен. Мне в голову пришла глупая мысль, выбросили ли они картофельные очистки, из которых тоже можно было что-то сделать. Мы с жадностью набросились на еду, хватая руками обжигающую картошку, заедая ее хрустящей квашеной капустой. Видимо, я никогда не забуду вкус этой поистине царской еды, несравнимой ни по вкусу, ни по количеству с тем, что я ел раньше. Я впервые наелся, хотя раньше мне казалось, даже в мечтах, что я никогда не смогу наесться вдоволь. Съев все до капельки, я взглянул на друга и его мать, тетю Катю. Они, видимо, давно перестав есть, молча глядели на меня, ожидая, когда я закончу не есть, а поглощать жадностью пищу. Затем я вымыл свои тщательно облизанные пальцы, вытер насухо необычно раскрашенным полотенцем и, наконец, взглянул на своего друга и его мать. Перед ней лежала довольно толстая и зачитанная книга, открытая где-то на середине. В разных местах книги были бумажные закладки. Тетя Катя начала с того, что сейчас великий праздник, Пасха, день воскресения Иисуса Христа, и что в этом году, 6 мая 1945 года, он совпал с майским воскресеньем. Затем она своими словами, иногда посматривая в книгу, «Это Евангелие», — сказала она, стала рассказывать про этот самый большой и главный христианский праздник, что это праздник избавления через воскресение Христа от рабства и дарования жизни всем живущим. Это праздник весны возрождения. Сказав о том, что празднику Пасхи предшествует 40-дневный пост, тетя Катя горько улыбнулась, добавив, что наш пост длился непрерывно 3 года. Она зачитала из Евангелия некоторые места, связанные с воскресением Христа, поясняя иногда их содержание. Видимо, в семье моего друга много раз обращались к этой книге. Но на меня, слушающего ее первый раз и, честно говоря, воспринимающего Евангелие как древнюю историю,
она оказала большое влияние. Простая женщина так ясно и понятно рассказывала о Пасхе, что мне, казалось тогда, все было ясно. Из ее слов я понял, что этот человек, Сын Божий и сам Бог, прошел весь путь простого человека, чтобы понять все его беды и страдания, путь от рождения до смерти. И затем он принял на себя мучение и смерть, как простой человек, пролил за людей на кресте свою кровь, хотя мог бы, как Бог, ее избежать. Он сам, будучи безгрешным, взяв на себя все человеческие грехи, простил людям их грехи. И люди каждый год снова и снова, в день Пасхи, вспоминают о муках, принятым Иисусом Христом за людей. Так понял я тогда из рассказов тети Кати. Уже затем, будучи взрослым, я прочел и Ветхие, и Новые Заветы. И, встречая знакомые, прочитанные когда-то тети Кати строки, я вспоминал и тот день 45-го года, и запах картошки, и мое детство, и радость от того, что я прикоснулся тогда к чему-то прекрасному, очень важному для меня и для моей дальнейшей жизни. Прощаясь, тетя Катя подарила мне маленькое, окрашенное в красный цвет яйцо. Она сказала, что яйцо, окрашенное кровью Иисуса Христа, символ возникновения новой жизни, что в мертвой каменной скорлупе бьется жизнь. Яйцо было маленькое, видимо, от худосочных кур. До этого я не знал вкуса яиц, но мне даже не приходило мысли его попробовать. Придя домой, я положил яйцо в самое укромное и теплое место и нередко доставал его и прижимал к щеке и к уху, надеясь что-нибудь увидеть и услышать. Со временем яйцо усохло, а затем и вовсе потерялось в суете жизни. Но я всегда вспоминаю день Пасхи, то первое яйцо, подаренное мне в голодные военные годы. А через 3 дня после Пасхи наступил праздник Победы. И сейчас, через много лет, я думаю, что совсем не случайно в 1945 году Пасха, день возрождения и символ жизни, день воскресения Иисуса Христа, пришлась на майское воскресенье за 3 дня до праздника Победы.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, игумена Даниила, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, Кирилла, болящие Елены, тяжко болящие Юлии, болящие Софии, болящие Александры, болящие Елены, болящего Бориса, тяжко болящего воина Иоанна, воина Германа, болящей Людмилы, болящей Татьяны, Сергия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Андрея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящей Ольги со чадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги со чадами, болящей Любови, болящей Марии, болящего Павла, тяжко болящей Ольги со чадами, тяжко болящего Владимира, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Светланы со чадами, болящей Натальи со сродниками, Василия со чадами, болящей Натальи, Виктора, Ксении со чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Елены со чадами, Александра, Анастасия,

Андрея, Людмилы, болящей Ирины, Татьяны, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

0: Добрый день, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, товарищи. В студии Православного радио Санкт-Петербурга бессменный руководитель общественной организации «Православный Санкт-Петербург» Васильев Сергей Евгеньевич и историк Улыбин Вячеслав.
1: Сегодня мы, дорогие уважаемые слушатели и зрители, будем освещать темы, которые связаны с и темой наступающего праздника 9 мая, и с темой 16 мая родилась блокадная наша поэтесса Ольга Федоровна Бергольц. И будем говорить сегодня на тему Ольга Бергольц и Вера Ивлева. Перед тем, как, собственно говоря, приступить к тому, что эти две большие поэтессы сделали для города Ленинграда, мы вспомним о том, что они были лауреатами, точнее лауреатками сталинских премий. И одна была увенчана, и другая. И вот как раз уместно нам вспомнить о том, что каким образом советская власть пыталась, выражаясь современным языком, структурировать лучших людей вот отечества, каким-то образом их поощрять с тем, чтобы они являли образцы не только в литературе и искусстве, но и в промышленности и так далее. Вот если мы обратимся к истории и к самому учреждению сталинских премий, то надо вспомнить, что они были учреждены двумя постановлениями Совнаркома во знаменовании 60-летия Иосифа Виссарионовича Сталина. 20 декабря 1939 года было первое постановление, и было, как сейчас бы выразились, 16 номинаций вот этих вот премий. Я их сейчас и зачитаю. Во-первых, это выдающиеся работы в области физико-математических наук, технических наук, химических наук, биологических наук, сельскохозяйственных наук, медицинских наук, философских наук, экономических наук, историко-филологических наук, юридических наук, а также музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, театрального искусства и кинематографии. Но если бы этим постановлением Совнаркома все дело бы ограничилось, то наши бы героини сегодняшнего выступления, они бы никогда сталинских премий не получили, потому что отдельно по литературе было принято решение об учреждении сталинской премии. Это было уже сделано 1 февраля 1940 года, и было принято решение учредить 4 премии имени Сталина. Вот мы сейчас живем в такое время, и это выражение «такое время» длится, наверное, уже лет 30, когда этих премий очень много во всех областях. Их бывает настолько много, что иногда мы даже очень сложно ориентироваться. Очень интересно, Сергей Евгеньевич, уважаемый, рассказывал, что часто приходили предложения стать меценатом года, человеком года и так далее. Как вот, Сергей Евгеньевич, по вашему мнению, нужна ли нам и вообще возможно ли технически и идеологически мысленным образом сделать что-то, какую-то одну премию, чтобы было всем понятно, Аксиус или Анаксиус, Гамбургский счет или нет. Или это невозможно, потому что каждый считает себя меценатом года, человеком года, Пушкиным года, ну и так далее.
2: Спасибо, Вячеслав, за вопрос. Это довольно сложный. Я буду сейчас и размышлять, как его ответить. Но прежде всего я хотел заметить, что мы как раз записываем нашу встречу такую в Зимнем саду в преддверии более, так сказать, великого праздника, который родоначальником был всех праздников, которые, в том числе и 9 мая, не, и, так сказать,